0: И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Бомбы экономят бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
3: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
4: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
2: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
0: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
8: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
7: Так пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
9: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
7: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
7: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Учим пакистанский вместе! как на языке урду звучат времена года. Поехали! Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
14: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
13: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
14: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
13: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
14: И они ожидаемо обратились к Минску.
13: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
14: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
13: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
14: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
13: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
14: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
13: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
14: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
13: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
14: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
13: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
14: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
13: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
14: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
13: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
14: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
13: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
14: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
13: Да. Но тут есть еще одна проблема – производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
14: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
13: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
14: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
13: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
14: Жуткая картина.
13: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
14: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
13: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
14: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
13: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
14: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
13: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
14: А независимые частные заправки?
13: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
14: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
13: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
14: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
13: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
14: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
13: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
14: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
13: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
14: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
13: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
14: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
13: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
14: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
13: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
14: Которое привязано к российским оптовым ценам?
13: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
14: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
13: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
14: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
13: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
14: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
13: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
14: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
13: А через Астрахань упал на 25%.
14: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
13: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
14: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
13: И, потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
14: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
13: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
14: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
13: Что будет дальше?
14: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
13: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Юрий Макушин о передаче «Русским домом» в Минске в подарок Центру социального обслуживания населения партии велосипедов.
15: Форум «Время добрых дел» – это одна из наших, не побоюсь этого слова, флагманских программ, которая реализуется Россотрудничеством в целом ряде стран и нацелена на содействие реализации проектов на социально-гуманитарном направлении. Это направление нам видится одним из ключевых в нашей работе. И отрадно то, что расширяется наша и реализация проектов в социально-гуманитарной сфере в Республике Беларусь и взаимодействие с белорусскими партнерами. Вот могу сказать, что вчера в рамках Евразийского форума социальных работников мы подписали соглашение с Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами президента Республики Беларусь о реализации социальных проектов в республике. И уже в наполнение этого соглашения также вчера передали департаменту сертификат на предоставление 25 обычных и 6 электровелосипедов для Березовского центра территориального центра социального обслуживания населения. То есть, ну, я думаю, что число и масштабы проектов будут далее расти.
1: Важный сигнал.
16: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
17: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
16: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на «Интеграле», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, или все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
18: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которыми связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
16: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
18: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
16: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания института развития на базе ШОС.
19: Да, отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, в зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Вот. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
21: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
20: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
21: Ого, прямо от племенных?
20: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
21: Старейшины – это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
20: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
21: Слушай, племенные ритуалы – это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
20: Слияние?
21: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
20: Ошибка – это сильное слово.
21: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
3: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
21: Давай, цифры там впечатляющие.
3: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
21: 25 тысяч. С ума сойти.
3: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
21: А что же тогда?
3: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
21: Угу.
3: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
21: Рискует чем? Сэкономить деньги?
3: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
21: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
3: Давай посмотрим.
21: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
3: Ну, не так уж и рассеивается.
21: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
3: Угу.
21: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
4: Ну, ради воспоминаний.
21: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
3: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
21: И как же это устроено?
3: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
21: Ох, конверты.
3: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
21: А завтра вы должны всем этим людям.
3: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
21: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
3: Почему?
21: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
3: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
21: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
3: Ну, бывает.
21: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
3: Ну, ваза тоже неплохо.
20: В хозяйстве пригодится.
21: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
20: В чем же?
21: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
20: Это звучит очень цинично.
21: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
20: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
21: Давай.
20: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
21: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
20: Почему опасная?
21: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
20: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
21: Любовь, измеряемая в долларах.
20: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
21: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
20: Ну, должна сближать в идеале.
21: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
20: Опять корпорации?
21: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
20: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
21: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
20: Ага.
21: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
20: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
21: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
20: Почему?
21: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
20: Понимаю.
21: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
20: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
21: Абсолютно.
20: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
21: А что это значит?
20: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
21: Компромисс за счет своих нервов?
20: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
21: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
20: Согласен, финансовая независимость важна.
21: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
20: Какой?
21: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
20: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
21: Именно, взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
20: Просто улететь?
21: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
20: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
21: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
20: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
21: Право.
20: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
21: Угу.
20: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
21: А другое дело?
20: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
21: Красивые слова.
20: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
21: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
20: Ну, почему работают? Они празднуют.
21: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
20: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
21: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
20: Зато фотографии красивые остаются.
21: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
20: Угу.
21: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
20: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
21: Да, пора бы.
20: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах, на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
21: И какой же?
20: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
21: Абсолютно точно.
20: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
21: Угу.
20: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
21: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
20: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
21: Пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
2: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
5: Важный сигнал.
22: Экономит бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а натовский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
22: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
24: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
22: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
25: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания, то есть есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
22: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
0: Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74,

0: Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
3: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в Threads листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
5: Я что-то не пойму, первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите, а в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
4: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
5: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
6: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
4: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
7: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
4: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если

0: И ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых 3 дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже 4-е масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червеня порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
4: Сегодня в республике проводится единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Накануне летних каникул он посвящен профилактике травматизма и повышению ответственности взрослых за безопасность несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия среди детей и подростков, родителей и водителей, разъяснят особенности дорожных ловушек, правила пересечения проезжей части и безопасного передвижения на велосипедах или средствах персональной мобильности. В связи с массовой перевозкой детей к местам отдыха крайне важно обеспечить безопасность маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства. Помните, что летом риск ДТП с участием детей возрастает, так как они чаще остаются без присмотра педагогов и родителей. Обеспечьте непрерывный контроль за детьми, строго соблюдайте правила и личным примером демонстрируйте культуру безопасного поведения на дороге и в транспорте. В наших силах сделать лето безопасным.
1: Важный сигнал.
0: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
0: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
5: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
0: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
6: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
0: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
10: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. А когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
11: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
0: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
12: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальние дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспортоориентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов. связано с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
14: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
13: Обалдеть.
14: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
13: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
14: Угу. Ищут.
13: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
14: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
13: Это ты про какие сферы сейчас?
14: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
13: Ого!
14: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
13: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
14: За прогулы?
13: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
14: Ага, точно.
13: Ну правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
14: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
13: Давай.
14: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
13: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
14: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
13: Да, плюс-минус, так и есть.
14: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
13: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
14: Угу, это правда.
13: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
14: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
13: Ну да, никто не хочет туда идти.
14: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
13: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
15: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
13: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
15: Ну, давай попробуем.
13: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
15: Да, причем не в центре.
13: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
15: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
13: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
15: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
13: Так.
15: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
13: Ну да, работа за наличку.
15: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
13: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
15: А, ты про домохозяек?
13: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
15: Но логика тут предельно прагматичная.
13: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
15: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню
13: точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
15: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
13: Ну да, почему?
15: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
13: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
15: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
13: Угу.
15: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
13: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
15: Да, есть такое.
13: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка с силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
15: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
13: Естественно.
15: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
13: Угу.
15: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
13: То есть они просто находят какие-то лазейки?
15: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
13: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
15: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
13: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
15: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
13: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
15: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
13: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
15: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
13: Да, это логично.
15: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
13: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
15: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
13: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
15: Именно.
13: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
15: Угу, и какой же?
13: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
15: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
13: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
15: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Новости союзного государства. Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
17: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали два человека. Им оказали помощь на месте. 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
16: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
18: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
16: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
19: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
16: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
1: 20.
21: Бис.
1: 30.
21: Тис.
1: 40.
21: Чалис.
1: 50.
21: Пачас.
1: 60.
21: Сат.
1: 70.
21: Саттар.
1: 80.
21: Асси.
1: 90.
21: Навэ.
1: 100.
21: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
4: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
2: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
5: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
2: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
6: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
2: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси армии в СВО только в одном случае.
6: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
2: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще, белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
23: Малый бизнес умирает. Владелица сыроварни рассказала, как ей запретили работать и предложили пойти в фермеры. Предпринимательница записала эмоциональное видео, в котором сообщила, что все работало до визита комиссии. Проверяющие из местной ветеринарной станции, по словам хозяйки, не просто искали нарушения, а, что называется, придирались к каждой мелочи.
24: Я не справилась с эмоциями. Сегодня к нам приезжала проверка с ветстанции. Нас закрыли. Приостановили переработку молока. Была причина, спорная, но хорошо, пускай. И человек начинает просто до мелочей докапываться и говорить, что мы некомпетентны, мы не знаем. Да, не спорю, я не знаю. Но когда ко мне приходят и говорят, что нужно делать вот так, я имею полное право, блядь, спросить, почему так. А человек вправе меня переубедить и сказать, что написано так, значит, мы делаем так. Во многих случаях написано очень непонятно, и можно трактовать это по-разному. У нас в камере созревания стоят деревянные стеллажи, на которых лежат сыры. лежат они для того, чтобы гости нашей сыроварни могли фотографироваться. Но их же нельзя обработать. И положим муляжи, не проблемы. В камерах созревания и в камерах хранения продукта должна быть расстояние от стен 30 сантиметров. То есть в холодильной витрине, которая там, я не знаю, 60 на метр, должно быть расстояние от стен тоже 30 сантиметров. Вот интересная ситуация.
23: Владелица сыроварни рассказала, что несколько лет строила бизнес, искала поставщиков, изучала рецепты и вложила все сбережения. По ее словам, некоторые требования представителей ветстанции были абсурдными. Тем не менее, переработку молока проверяющие приостановили.
24: Должны делать испытания на молоко, окей, не вопрос. Я говорю про то, что мы хотим сэкономить и сделать минимально необходимое количество. Человек мне говорит о том, что я даю только деньги, и на качество мне плевать. Но это абсолютно не так. Я считаю деньги, потому что мы делаем маленький объем, и для того, чтобы мы могли работать, мы должны максимально экономно относиться к тратам, для того, чтобы не были заоблачные цены на сыры, и вообще, чтобы не работали ради работы. Хотя сейчас, к сожалению, так и происходит. Зачем мы тогда вообще работаем? Просто чтобы работать? Столько стресса, столько вопросов, столько ответственности. Для чего? Конечно, мы пытаемся сэкономить максимально. Мы берем самое дорогое молоко. Потому что оно качественное, вообще предоставляет нам документы о том, что оно качественное. Но там, где мы можем сэкономить, и где это целесообразно, где это не влияет на качество продукта, конечно, мы будем экономить.
23: В комментариях под видео мнения разделились. Одни упрекают предпринимательницу, что она сидит в дорогой машине и при этом пытается сэкономить на производстве. А другие защищают автора видео и жалуются, что такие действия контролирующих органов убивают малый бизнес и лишают белорусов вкусных сыров. Сама владелица сыроварни рассказала, что проверяющие предложили ей стать фермером. Мол, к фермерам меньше вопросов.
24: А то, что у нас есть все для того, чтобы работать, мы стараемся делать максимально качественный, классный продукт, эксклюзивный для Беларуси. Мы перерабатываем тонну, максимум 2 тонны в неделю молока. И мы крупное предприятие, потому что в камере созревания у нас лежит много сыра. Там лежит много сыра только потому, что сыр зреет от полугода до 2 лет, а не потому, что мы крупные. Но, к сожалению, для мелких производств у нас нет в Беларуси никаких норм и правил.
23: Позиция надзорных органов формально безупречна. Инструкции должны соблюдаться. Но предприниматели и независимые бизнес-консультанты говорят, что нормы проектировались для гигантов индустрии, а не для маленьких ремесленных цехов.
7: Мы имеем дело с карательным подходом. Вместо того, чтобы помочь человеку исправить мелкие недочеты, его сразу ставят в позицию виновного. Требования, которые предъявляются к маленькой сыроварне, часто невозможно физически выполнить на 20 квадратных метрах. Чиновникам проще закрыть, чем разрешить и взять на себя ответственность. В результате мы теряем не просто бизнес, мы теряем целую культуру микропроизводства.
23: Маленькое дело, которое кормило семью, превратилось в груду проблем. Эта история не частный случай, а пугающий тренд, отмечают эксперты. По их словам, когда требования к малому бизнесу становятся невыполнимыми, предприниматель вынужден либо уходить в тень, либо закрываться навсегда. И пока ветеринарные станции берегут стандарт, реальный сектор малого бизнеса, который мог бы создавать рабочие места и уникальные продукты, просто умирает под грузом абсурдных запретов. Без поддержки и гибкости системы Беларусь рискует остаться без частной инициативы вовсе, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
8: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны, и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. В Важный сигнал.
2: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды. Около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
0: Концы с концами еле сходятся.
9: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
10: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
11: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
2: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
12: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там, где не борется с инфляцией, все хорошо. Там, где борется, почему-то она в 2-3 раза выше. Как вы думаете, почему? Ну, ответ простой. Те меры, которые были приняты, вот это прикручивание цен, сказывается вот так. И параллельная попытка разогнать просто дешевыми деньгами зарплату и внутренний спрос приводит к такому диссонансу, который обязательно взорвется. Сегодня деньги забрали у предприятий, в целом прибыль по экономике упала на 28%, но завтра это рванет. Инфляции и девальвации. И ждать осталось совсем недолго.
2: То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
25: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
2: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания института развития на базе ШОС.
26: Да, отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, в зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Вот. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
13: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
23: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые, но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
14: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
23: Дом, в который, по словам губернатора, попал БПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгоград нефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты.

0: От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янас», а также на экспортные терминалы порта «Приморск».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
3: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
2: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, или все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
4: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
2: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием. Практически

0: другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые интеграл на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот минимум, под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
1: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
4: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
3: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
5: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
3: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
6: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
3: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.

0: 14,
1: 15,
0: 15,
1: 16,
0: 16,
1: 17,
0: 17,
1: 18,
0: 18,
1: 19,
0: 19,
1: 20,
0: 20.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
4: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
5: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
4: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
6: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
4: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
10: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. А когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
11: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
4: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
13: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, мошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году росла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следуя из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
15: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
14: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следуя по статистике. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
16: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
14: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей – почти на треть, а в агропромышленном комплексе – на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
17: А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
14: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
13: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки, есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
0: Пир.
1: Вторник.
0: Мангал.
1: Среда.
0: Будх.
1: Четверг.
0: Джумерат.
1: Пятница.
0: Джума.
1: Суббота.
0: Хафта.
1: Воскресенье.
0: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
19: Так, ну давай, представила.
18: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
19: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
18: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
19: Ага, метафора прозрачная.
18: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26-го года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
19: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
18: Какая именно атрибутика?
19: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
18: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
19: В смысле?
18: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
19: Но долги же, даже политически, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
18: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
19: И контролем над территорией, я так понимаю?
18: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
19: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
18: Склоняются над картами с умным видом, да.
19: Ну да, отдают распоряжение. Но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
18: Анализ совместных учений мая 26-го года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое «сквозное командование». Система C2 – Command and Control.
19: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
18: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
19: У каждого свой дирижер, да?
18: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
19: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
18: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
19: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
18: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
19: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
18: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
19: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
18: Какое?
19: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
18: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
19: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии?
18: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
19: Снаряды тоже вывезли.
18: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
19: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
18: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
19: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
18: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
19: Так, ну хорошо, бронетехника уехала. Но здесь же нужно вспомнить 23-й год. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
18: О, это моя любимая тема.
19: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
18: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
19: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
18: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении, его можно от пыли протирать, ручку полировать.
19: Но открыть нельзя.
18: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
19: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
18: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
19: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
18: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
19: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
18: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого счета нет.
19: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
18: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
19: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
18: Сейчас главный ресурс — это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
19: Это как?
18: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же «Шахедов» используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
19: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
18: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
19: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
18: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
19: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
18: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
19: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
18: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
19: Что там было?
18: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
19: 116? Может, угроза реально была? Системы контроля что-то зафиксировали?
18: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
19: В чем?
18: Психологическая операция.
19: Да.
18: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
19: Какие действия?
18: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
19: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
18: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
19: М-06? Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
18: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
19: И время подлета сокращается до минут.
18: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
19: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же — это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
18: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
19: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
18: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
19: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура? Заводы заработали денег.
18: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
19: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну там, посевная, кризис логистики.
18: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
19: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире, на Западе, в Киеве?
18: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
19: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
18: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
19: 500 целей, но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним – это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
18: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список – это очень жесткий сигнал.
19: Сигнал политическому руководству.
18: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
19: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
18: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
19: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
18: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небопроходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
19: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
18: Большинство не давало на это мандата ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
19: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
18: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
19: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
18: На этом сегодня все. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в тред с листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
21: «Я что-то не пойму. Первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите, а в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?»
4: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
21: «Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки».
22: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
4: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
23: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
4: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. контроль качества на радио «Сигнал».
4: Это настоящий общественный туалет. Жители многоэтажек в Минской области задыхаются от запаха канализации в подъезде.
5: В подвале часто очень течет канализация и запах страшный. Мы периодически вызывали сантехника, приходили, вот, делали что-то. А вот в последнее время идет уже запах.
4: Жители многоквартирного дома в Несвиже уже 3 года жалуются на протекающую канализацию и зловонный запах в подъезде и квартирах. Система в здании требует ремонта, но ответственные службы не спешат его делать.
5: В дом запах приходит домой, в квартиру. Поэтому вот закрываем вот эту вот дверь, которая идет в подъезд внутренний, а утром открываем наружную дверь, чтобы запах выходил сюда.
4: Люди наняли экспертизу за свой счет. Та постановила, что канализационная насосная станция не справляется с нагрузкой. В итоге отходы текут прямо в подвал. Вонь хуже, чем в общественном туалете.
6: Так, вот оно бежит. Вот оно все. Сейчас кто-нибудь начнет пользоваться канализацией, воду сливать. Вот из унитаза оно все идет в подвал. Соответственно, тут без сапог не пройдешь. Стены намокают, запах, понятно, что ужасный. В квартирах дышать нечем, народ начинает чесаться.
4: При этом в доме живут преимущественно пенсионеры и молодые семьи с детьми. Такая авария несет серьезную опасность для их здоровья, говорит врач-инфекционист Светлана Карась.
7: Для того, чтобы вирус или бактерия могли заразить вот человека, да, они должны быть, конечно, устойчивы во внешней среде и должны сохранять свои вот патогенные свойства. Из вирусных заболеваний это гепатит А, также это может быть аденовирусная инфекция, тоже может передаваться через воду, и энтеровирусные инфекции.
4: Ситуацию прокомментировал гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук. По его словам, канализационная насосная станция останавливается, так как люди выбрасывают салфетки и прочий мусор в канализацию. Мол, сами виноваты. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко назвал такую реакцию, цитата, «возмутительной и позорной» и пообещал взять данный вопрос на личный контроль. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Вместо госпиталя яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам Бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около 1,5 недель.
8: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельна Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот, и таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
9: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 11-й отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
10: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1,5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
9: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко об итогах переговоров с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой.
11: Мы провели встречу, подписали соглашение с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве. Фактически это наши коллеги, аналог Палаты представителей. Вообще 26-й год, год активных контактов парламентариев. В феврале состоялась встреча руководителей палат Сената и Совета Республики. Подписано также соглашение о сотрудничестве. У нас сформировано в парламенте единая группа дружбы. И сегодня мы говорили о том, что аналогичная группа, ассоциация будет сформирована и в парламенте Зимбабве. Подписано соглашение, которое открывает новую страницу. Будет систематизирована наша работа и по развитию наших международных контактов, по развитию гуманитарных связей, по обмену опытом законодательной деятельности. Понятно, что отношения развиваются с Зимбабве очень активно по всем направлениям деятельности, на самом высшем уровне, в первую очередь между президентами наших стран. И сегодня уважаемый спикер, когда давал оценку нашему сотрудничеству между нашими странами, сказал, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, страна благодарна ему, поскольку он не оставил в беде. И сегодня Зимбабве стала хлебной корзиной Южной Африки. Это замечательные слова, которые символизируют дружбу, взаимопонимание, взаимовыручку наших стран. И сегодня успешно реализуется программа механизации сельского хозяйства, ведется сотрудничество по другим направлениям, развитию промышленности, здравоохранения. Есть перспективы и развитие по линии парламентских групп дружбы, которые нужно не формировать, наполнять конкретным содержанием.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
24: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
15: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
0: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
15: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
13: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
15: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси армии в СВО только в одном случае.
13: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
15: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще, белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
14: Синий.
16: Нила.
14: Коричневый.
16: Бура.
14: Зеленый.
16: Сабз.
14: Оранжевый.
16: Наранджи.
14: Фиолетовый.
16: Джамуни.
14: Красный.
16: Сурх.
14: Белый.
16: Сафейд.
14: Желтый.
16: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Совместные учения силовиков прошли на полигоне «Белая лужа» военной академии. В едином замысле действовали военные, следователи и судмедэксперты. Что отрабатывали на учениях, рассказали командир батальона Минской военной комендатуры Дмитрий Вишневецкий и председатель Следственного комитета Республики Беларусь Константин Бычек.
1: Рассмотрим мы оборудование контрольно-пропускного поста, для чего он назначен, какие задачи он выполняет. Дальше мы рассмотрим два эпизода. Первый эпизод – это будет досмотр гражданского лица, пытающегося проникнуть на охраняемый объект, либо район расположения войск.
2: Тут работаны навыки тактической медицины, вопросы личной безопасности с точки зрения возможной атаки противника, в том числе с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Искренне надеемся, что приобретенные сегодня навыки нам никогда в реальной жизни не понадобятся. Но вместе с тем умение реагировать на подобные угрозы – наша прямая обязанность.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
15: В Гомеле расследуют жестокое убийство 31-летнего иностранца. По подозрению задержаны 53-летняя сожительница погибшего и ее 18-летний сын. По предварительной информации, в ночи с 23 на 24 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры хозяйка дома нанесла сожителю смертельный удар ножом. После этого подозреваемая вместе с сыном попытались скрыть следы преступления. Тело мужчины вывезли в частный сектор, сожгли на участке, а останки закопали. Спасатели и коммунальные службы в эти дни устраняли последствия непогоды, распиливали упавшие деревья и расчищали дороги. Сильный ураган с порывами ветра до 26 метров в секунду прошелся по Беларуси 27 мая. По данным МЧС, зафиксировано 229 случаев падения деревьев почти по всей стране. Стихия не затронула только Брестскую область. В Витебской области повреждены автомобили и кровля жилого дома в Чашникском районе. Также один автомобиль пострадал из-за сорванных элементов крыши. В Гомельской области упавшие деревья повредили автомобили. В Минской области повреждены автомобили, а также 7 сельскохозяйственных зданий. Одно в Мядельском районе и 6 в Червенском районе. В Могилевской области пострадали автомобили, жилой дом в Осиповичском районе и сельхоззадание в Кировском районе. В столице деревья также повредили автомобили. В Пинске и нескольких населенных пунктах района ввели карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Вредитель продолжает уничтожать сады и быстро распространяется. Жители обязали регулярно проверять участки, срезать и сжигать гнезда гусениц, а также обрабатывать деревья специальными средствами. Все работы владельцы участков должны проводить за свой счет. Карантин действует в Пинске и ряде деревень Пинского района. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
15: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
17: Концы с концами еле сходятся.
18: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
20: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
25: Стараемся ограничить себя даже и
5: в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
15: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
6: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там

0: открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
1: В декабре минувшего года во время послания белорусскому народу и национальному собранию мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
0: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
4: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
3: Так пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
5: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
3: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
3: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. К его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
1: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня...

0: Сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Бомбы экономят бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
3: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
4: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения – не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть, это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
2: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
0: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
8: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
7: Так пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
9: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
7: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
7: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Учим пакистанский вместе! как на языке урду звучат времена года. Поехали! Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
14: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
13: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
14: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
13: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
14: И они ожидаемо обратились к Минску.
13: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
14: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
13: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
14: Подожди. Всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
13: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
14: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
13: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
14: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
13: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
14: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
13: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
14: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
13: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
14: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
13: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
14: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
13: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
14: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
13: Да. Но тут есть еще одна проблема – производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
14: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
13: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
14: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
13: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
14: Жуткая картина.
13: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
14: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
13: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
14: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
13: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
14: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
13: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
14: А независимые частные заправки?
13: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
14: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
13: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
14: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
13: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
14: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
13: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
14: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
13: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
14: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
13: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
14: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
13: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
14: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
13: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
14: Которое привязано к российским оптовым ценам?
13: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
14: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
13: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
14: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
13: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
14: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
13: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
14: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
13: А через Астрахань упал на 25%.
14: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
13: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
14: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
13: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
14: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбой мирового рынка и не неурожай.
13: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
14: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
13: Что будет дальше?
14: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
13: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Юрий Макушин о передаче «Русским домом» в Минске в подарок Центру социального обслуживания населения партии велосипедов.
15: Форум «Время добрых дел» – это одна из наших, не побоюсь этого слова, флагманских программ, которая реализуется Россотрудничеством в целом ряде стран и нацелена на содействие реализации проектов на социально-гуманитарном направлении. Это направление нам видится одним из ключевых в нашей работе. И отрадно то, что расширяется наша и реализация проектов в социально-гуманитарной сфере в Республике Беларусь и взаимодействие с белорусскими партнерами. Вот могу сказать, что вчера в рамках Евразийского форума социальных работников мы подписали соглашение с Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами президента Республики Беларусь о реализации социальных проектов в республике. И уже в наполнение этого соглашения также вчера передали департаменту сертификат на предоставление 25 обычных и 6 электровелосипедов для Березовского центра территориального центра социального обслуживания населения. То есть, ну, я думаю, что число и масштабы проектов будут далее расти.
1: Важный сигнал.
16: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
17: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
16: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, или все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
18: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине, и там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
16: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
18: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
16: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания института развития на базе ШОС.
19: Отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, в зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
21: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
20: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
21: Ого, прямо от племенных?
20: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
21: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
20: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
21: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
20: Слияние?
21: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
20: Ошибка – это сильное слово.
21: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, ну, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
3: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
21: Давай, цифры там впечатляющие.
3: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
21: 25 тысяч. С ума сойти.
3: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
21: А что же тогда?
3: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
21: Угу.
3: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
21: Рискует чем? Сэкономить деньги?
3: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
21: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
3: Давай посмотрим.
21: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
3: Ну, не так уж и рассеивается.
21: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
3: Угу.
21: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
4: Ну, ради воспоминаний.
21: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
3: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
21: И как же это устроено?
3: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
21: Ох, конверты.
3: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор, сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал, а завтра…
21: А завтра вы должны всем этим людям.
3: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
21: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
3: Почему?
21: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
3: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
21: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
3: Ну, бывает.
21: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
3: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
21: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
20: В чем же?
21: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
20: Это звучит очень цинично.
21: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
20: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
21: Давай.
20: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
21: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
20: Почему опасная?
21: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
20: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
21: Любовь, измеряемая в долларах.
20: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
21: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
20: Ну, должна сближать в идеале.
21: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
20: Опять корпорации?
21: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
20: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
21: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
20: Ага.
21: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
20: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
21: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
20: Почему?
21: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
20: Понимаю.
21: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
20: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
21: Абсолютно.
20: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
21: А что это значит?
20: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
21: Компромисс за счет своих нервов?
20: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
21: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
20: Согласен, финансовая независимость важна.
21: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
20: Какой?
21: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
20: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
21: Именно, взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
20: Просто улететь?
21: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
20: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
21: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
20: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
21: Право.
20: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
21: Угу.
20: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
21: А другое дело?
20: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
21: Красивые слова.
20: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
21: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
20: Ну, почему работают? Они празднуют.
21: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
20: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
21: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
20: Зато фотографии красивые остаются.
21: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
20: Угу.
21: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
20: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
21: Да, пора бы.
20: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
21: И какой же?
20: Чья это свадьба на самом деле и каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
21: Абсолютно точно.
20: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
21: Угу.
20: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
21: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
20: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
21: Пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко
6: об исторических амбициозных целях.
2: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
5: Важный сигнал.
22: Бомбы экономят бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
22: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
24: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
22: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
25: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, инфраструктура для его развертывания, то есть есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают, и есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
22: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
0: Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования

0: но нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
3: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в Threads листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
5: Я что-то не пойму. Первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите. А в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
4: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
5: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
6: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
4: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
7: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
4: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении.

0: родители в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых 3 дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже 4-е масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червеня порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
4: Сегодня в республике проводится единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Накануне летних каникул он посвящен профилактике травматизма и повышению ответственности взрослых за безопасность несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия среди детей и подростков, родителей и водителей, разъяснят особенности дорожных ловушек, правила пересечения проезжей части и безопасного передвижения на велосипедах или средствах персональной мобильности. В связи с массовой перевозкой детей к местам отдыха, крайне важно обеспечить безопасность маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства. Помните, что летом риск ДТП с участием детей возрастает, так как они чаще остаются без присмотра педагогов и родителей. Обеспечьте непрерывный контроль за детьми, строго соблюдайте правила и личным примером демонстрируйте культуру безопасного поведения на дороге и в транспорте. В наших силах сделать лето безопасным.
1: Важный сигнал.
0: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
0: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
5: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
0: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
6: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
0: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
10: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
11: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
0: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
12: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспорториентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов. связано с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
14: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
13: Обалдеть.
14: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
13: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
14: Угу. Ищут.
13: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
14: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
13: Это ты про какие сферы сейчас?
14: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
13: Ого!
14: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
13: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
14: За прогулы?
13: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
14: Ага, точно.
13: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
14: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
13: Давай.
14: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
13: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
14: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
13: Да, плюс-минус, так и есть.
14: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
13: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
14: Угу, это правда.
13: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
14: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
13: Ну да, никто не хочет туда идти.
14: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
13: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
15: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
13: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
15: Ну, давай попробуем.
13: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
15: Да, причем не в центре.
13: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
15: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
13: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
15: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
13: Так.
15: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
13: Ну да, работа за наличку.
15: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
13: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
15: А, ты про домохозяек?
13: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
15: Но логика тут предельно прагматичная.
13: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
15: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
13: точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
14: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
13: Ну да, почему?
14: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
13: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
14: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
13: Угу.
14: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
13: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
14: Да, есть такое.
13: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
14: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
13: Естественно.
14: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
13: Угу.
14: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
13: То есть они просто находят какие-то лазейки?
14: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
13: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
14: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
13: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
14: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
13: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
14: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
13: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
14: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
13: Да, это логично.
14: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
13: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
14: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
13: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
14: Именно.
13: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
14: Угу, и какой же?
13: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
14: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
13: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
14: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Новости союзного государства. Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галаць, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
17: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте. 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
16: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
18: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
16: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
19: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
16: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. на радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
1: 20.
21: Бис.
1: 30.
21: Тис.
1: 40.
21: Чалис.
1: 50.
21: Пачас.
1: 60.
21: Сат.
1: 70.
21: Саттар.
1: 80.
21: Асси.
1: 90.
21: Навве.
1: 100.
21: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
4: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
2: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
5: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
2: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
6: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
2: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси русской армии в СВО только в одном случае.
6: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
2: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
23: Малый бизнес умирает. Владелица сыроварни рассказала, как ей запретили работать и предложили пойти в фермеры. Предпринимательница записала эмоциональное видео, в котором сообщила, что все работало до визита комиссии. Проверяющие из местной ветеринарной станции, по словам хозяйки, не просто искали нарушения, а, что называется, придирались к каждой мелочи.
24: Я не справилась с эмоциями. Сегодня к нам приезжала проверка с ветстанции. Нас закрыли. Приостановили переработку молока. Была причина. Причина спорная, но хорошо, пускай. И человек начинает просто до мелочей докапываться и говорить, что мы некомпетентны, мы не знаем. Да, не спорю, я не знаю. Но когда ко мне приходят и говорят, что нужно делать вот так, я имею полное право, блядь, спросить, почему так. А человек вправе меня переубедить и сказать, что написано так, значит, мы делаем так. Во многих случаях написано очень непонятно, и можно трактовать это по-разному. У нас в камере созревания стоят деревянные стеллажи, на которых лежат сыры. Лежат они для того, чтобы гости нашей сыроварни могли фотографироваться. Но их же нельзя обработать. Какие положим муляжи, не проблемы. В камерах созревания и в камерах хранения продукта должна быть расстояние от стен 30 сантиметров. То есть в холодильной витрине, которая там, я не знаю, 60 на метр, должно быть расстояние от стен тоже 30 сантиметров. Вот интересная ситуация.
23: Владелица сыроварни рассказала, что несколько лет строила бизнес, искала поставщиков, изучала рецепты и вложила все сбережения. По ее словам, некоторые требования представителей ветстанции были абсурдными. Тем не менее, переработку молока проверяющие приостановили.
24: Должны делать испытания на молоко, окей, не вопрос. Я говорю про то, что мы хотим сэкономить и сделать минимально необходимое количество. Человек мне говорит о том, что я таю только деньги, и на качество мне плевать. Но это абсолютно не так. Я считаю деньги, потому что мы делаем маленький объем, и для того, чтобы мы могли работать, мы должны максимально экономно относиться к тратам, для того, чтобы не были заоблачные цены на сыры, и вообще, чтобы не работали ради работы. Хотя сейчас, к сожалению, так и происходит. Зачем мы тогда вообще работаем? Просто чтобы работать, столько стресса, столько вопросов, столько ответственности. Для чего? Конечно, мы пытаемся сэкономить максимально. Мы берем самое дорогое молоко, потому что оно качественное, вообще предоставляет нам документы о том, что оно качественное. Но там, где мы можем сэкономить, и где это целесообразно, где это не влияет на качество продукта, конечно, мы будем экономить.
23: В комментариях под видео мнения разделились. Одни упрекают предпринимательницу, что она сидит в дорогой машине и при этом пытается сэкономить на производстве. А другие защищают автора видео и жалуются, что такие действия контролирующих органов убивают малый бизнес и лишают белорусов вкусных сыров. Сама владелица сыроварни рассказала, что проверяющие предложили ей стать фермером. Мол, к фермерам меньше вопросов.
24: А то, что у нас есть все для того, чтобы работать, мы стараемся делать максимально качественный, классный продукт, эксклюзивный для Беларуси. Мы перерабатываем тонну, максимум 2 тонны в неделю молока. И мы крупное предприятие, потому что в камере созревания у нас лежит много сыра. Там лежит много сыра только потому, что сыр зреет от полугода до 2 лет, а не потому, что мы крупные. Но, к сожалению, для мелких производств у нас нет в Беларуси никаких норм и правил.
23: Позиция надзорных органов формально безупречна. Инструкции должны соблюдаться. Но предприниматели и независимые бизнес-консультанты говорят, что нормы проектировались для гигантов индустрии, а не для маленьких ремесленных цехов.
7: Мы имеем дело с карательным подходом. Вместо того, чтобы помочь человеку исправить мелкие недочеты, его сразу ставят в позицию виновного. Требования, которые предъявляются к маленькой сыроварне, часто невозможно физически выполнить на 20 квадратных метрах. Чиновникам проще закрыть, чем разрешить и взять на себя ответственность. В результате мы теряем не просто бизнес, мы теряем целую культуру микропроизводства.
23: Маленькое дело, которое кормило семью, превратилось в груду проблем. Эта история не частный случай, а пугающий тренд, отмечают эксперты. По их словам, когда требования к малому бизнесу становятся невыполнимыми, предприниматель вынужден либо уходить в тень, либо закрываться навсегда. И пока ветеринарные станции берегут стандарты, реальный сектор малого бизнеса, который мог бы создавать рабочие места и уникальные продукты, просто умирает под грузом абсурдных запретов. Без поддержки и гибкости системы Беларусь рискует остаться без частной инициативы вовсе, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
8: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны, и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
0: Концы с концами еле сходятся.
9: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
10: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
11: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
2: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
12: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там, где не борется с инфляцией, все хорошо. Там, где борется, почему-то она в 2-3 раза выше. Как вы думаете, почему? Ну, ответ простой. Те меры, которые были приняты, вот это прикручивание цен, сказывается вот так. И параллельная попытка разогнать просто дешевыми деньгами зарплату и внутренний спрос приводит к такому диссонансу, который обязательно взорвется. Сегодня деньги забрали у предприятий, в целом прибыль по экономике упала на 28%, но завтра это рванет. Инфляции и девальвации. И ждать осталось совсем недолго.
2: То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
25: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку, помимо качества, еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
2: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
3: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания института развития на базе ШОС.
26: Отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, в зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Вот. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
13: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
23: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
14: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
23: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
13: Ух.
23: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгоград нефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск».
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
15: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
2: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и орешника. О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
1: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которыми связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
2: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за

0: схемы, которые интеграл на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
1: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
4: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
3: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
5: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
3: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
6: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
3: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.
8: Чодага.
7: 15.
8: Пандрага.

0: 16.
1: Сола.
0: 17.
1: Сатра.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Униз.
0: 20.
1: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
4: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
5: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
4: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
6: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
4: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
10: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
11: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
4: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
13: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, мошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году росла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следуя из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
1: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следуя по статистике. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
15: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
1: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей почти на треть, а в агропромышленном комплексе на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
1: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
13: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибер мошенничества и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
0: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
0: Вторник.
17: Мангаль.
0: Среда.
17: Будх.
0: Четверг.
17: Джумерат.
0: Пятница.
17: Джума.
0: Суббота.
17: Хафта.
0: Воскресенье.
17: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
19: Так, ну давай, представила.
18: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
19: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
18: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
19: Ага, метафора прозрачная.
18: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26-го года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
19: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
18: Какая именно атрибутика?
19: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
18: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
19: В смысле?
18: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
19: Но долги же, даже политические, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
18: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
19: И контролем над территорией, я так понимаю?
18: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
19: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
18: Склоняются над картами с умным видом, да.
19: Ну да, отдают распоряжение. Но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
18: Анализ совместных учений мая 26-го года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое сквозное командование. Система C2 – Command and Control.
19: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
18: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
19: У каждого свой дирижер, да?
18: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
19: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
18: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
19: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
18: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
19: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
18: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
19: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
18: Какое?
19: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
18: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
19: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии?
18: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
19: Снаряды тоже вывезли.
18: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
19: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
18: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
19: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
18: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
19: Так, ну хорошо, бронетехника уехала, но здесь же нужно вспомнить 23-й год. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
18: О, это моя любимая тема.
19: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
18: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
19: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
18: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
19: Но открыть нельзя.
18: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
19: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
18: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
19: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
18: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
19: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
18: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого счета нет.
19: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
18: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
19: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
18: Сейчас главный ресурс — это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
19: Это как?
18: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же шахедов используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
19: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
18: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
19: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
18: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
19: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
18: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
19: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
18: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
19: Что там было?
18: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
19: 116? Может, угроза реально была? Система контроля что-то зафиксировали?
18: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
19: В чем?
18: Психологическая операция.
19: Да.
18: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
19: Какие действия?
18: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
19: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
18: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
19: М-06? Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
18: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
19: И время подлета сокращается до минут?
18: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
19: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же — это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
18: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
19: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
18: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
19: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура? Заводы заработали денег.
18: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
19: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну там, посевная, кризис логистики.
18: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
19: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире, на Западе, в Киеве?
18: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
19: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
18: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
19: 500 целей, но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним – это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
18: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список – это очень жесткий сигнал.
19: Сигнал политическому руководству.
18: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
19: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
18: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
19: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
18: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небопроходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
19: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
18: Большинство не давало на это мандата ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
19: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
18: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
19: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
18: На этом сегодня все. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в Threads листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
21: Я что-то не пойму, первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите, а в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
4: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
21: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
22: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
4: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
23: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
4: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Это настоящий общественный туалет. Жители многоэтажек в Минской области задыхаются от запаха канализации в подъезде.
5: В подвале часто очень течет канализация и запах страшный. Мы периодически вызывали сантехника, приходили, вот, делали что-то. А вот в последнее время идет уже запах.
4: Жители многоквартирного дома в Несвиже уже 3 года жалуются на протекающую канализацию и зловонный запах в подъезде и квартирах. Система в здании требует ремонта, но ответственные службы не спешат его делать.
5: В дом запах приходит домой, в квартиру. Поэтому вот закрываем вот эту вот дверь, которая идет в подъезд внутреннюю, а утром открываем наружную дверь, чтобы запах выходил сюда.
4: Люди наняли экспертизу за свой счет. Та постановила, что канализационная насосная станция не справляется с нагрузкой. В итоге отходы текут прямо в подвал. Вонь хуже, чем в общественном туалете.
6: Так, вот оно бежит. Вот оно все. Сейчас кто-нибудь начнет пользоваться канализацией, воду сливать. Вот из унитаза оно все идет в подвал. Соответственно, тут без сапог не пройдешь. Стены намокают, запах, понятно, что ужасный. В квартирах дышать нечем. Народ начинает чесаться.
4: При этом в доме живут преимущественно пенсионеры и молодые семьи с детьми. Такая авария несет серьезную опасность для их здоровья, говорит врач-инфекционист Светлана Карась.
7: Для того, чтобы вирус или бактерия могли заразить вот человека, да, они должны быть, конечно, устойчивы во внешней среде и должны сохранять свои вот патогенные свойства. Из вирусных заболеваний это гепатит А, также это может быть аденовирусная инфекция, тоже может передаваться через воду, и энтеровирусные инфекции.
4: Ситуацию прокомментировал гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук. По его словам, канализационная насосная станция останавливается, так как люди выбрасывают салфетки и прочий мусор в канализацию. Мол, сами виноваты. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко назвал такую реакцию, цитата, «возмутительной и позорной» и пообещал взять данный вопрос на личный контроль. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около 1,5 недель.
8: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот, и таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
9: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 11-й отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
10: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1,5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
9: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко об итогах переговоров с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой.
11: Мы провели встречу, подписали соглашение с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве. Фактически это наши коллеги, аналог Палаты представителей. Вообще 26-й год, год активных контактов парламентариев. В феврале состоялась встреча руководителей палат Сената и Совета Республики. Подписано также соглашение о сотрудничестве. У нас сформировано в парламенте единая группа дружбы. Сегодня мы говорили о том, что аналогичная группа, ассоциация будет сформирована и в парламенте Зимбабве. Подписано соглашение, которое открывает новую страницу. Будет систематизирована наша работа и по развитию наших международных контактов, по развитию гуманитарных связей, по обмену опытом законодательной деятельности. Понятно, что отношения развиваются с Зимбабве очень активно по всем направлениям деятельности, на самом высшем уровне, в первую очередь между президентами наших стран. И сегодня уважаемый спикер, когда давал оценку нашему сотрудничеству между нашими странами, сказал, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, страна благодарна ему, поскольку он не оставил в беде. И сегодня Зимбабве стала хлебной корзиной Южной Африки. Это замечательные слова, которые символизируют дружбу, взаимопонимание, взаимовыручку наших стран. И сегодня успешно реализуется программа механизации сельского хозяйства, ведется сотрудничество по другим направлениям, развитию промышленности, здравоохранения. Есть перспективы и развитие по линии парламентских групп дружбы, которые нужно не формировать, наполнять конкретным содержанием.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
24: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
14: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
1: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
14: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
13: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
14: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси русской армии в СВО только в одном случае.
13: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
14: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще, белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
15: Синий.
16: Нила.
15: Коричневый.
16: Бура.
15: Зеленый.
16: Сабз.
15: Оранжевый.
16: Наранджи.
15: Фиолетовый.
16: Джамуни.
15: Красный.
16: Сурх.
15: Белый.
16: Сафед.
15: Желтый.
16: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
12: Совместные учения силовиков прошли на полигоне «Белая лужа» военной академии. В едином замысле действовали военные, следователи и судмедэксперты. Что отрабатывали на учениях, рассказали командир батальона Минской военной комендатуры Дмитрий Вишневецкий и председатель Следственного комитета Республики Беларусь Константин Бычек.
2: Рассмотрим мы оборудование контрольно-пропускного поста, для чего он назначен, какие задачи он выполняет. Дальше мы рассмотрим два эпизода. Первый эпизод – это будет досмотр гражданского лица, пытающегося проникнуть на охраняемый объект, либо район расположения войск.
17: Тут отработаны навыки тактической медицины, вопросы личной безопасности с точки зрения возможной атаки противника, в том числе с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Искренне надеемся, что приобретенные сегодня навыки нам никогда в реальной жизни не понадобятся. Но вместе с тем умение реагировать на подобные угрозы – наша прямая обязанность.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
14: В Гомеле расследуют жестокое убийство 31-летнего иностранца. По подозрению задержаны 53-летняя сожительница погибшего и ее 18-летний сын. По предварительной информации, в ночи с 23 на 24 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры хозяйка дома нанесла сожителю смертельный удар ножом. После этого подозреваемая вместе с сыном попытались скрыть следы преступления. Тело мужчины вывезли в частный сектор, сожгли на участке, а останки закопали. Спасатели и коммунальные службы в эти дни устраняли последствия непогоды, распиливали упавшие деревья и расчищали дороги. Сильный ураган с порывами ветра до 26 метров в секунду прошелся по Беларуси 27 мая. По данным МЧС, зафиксировано 229 случаев падения деревьев почти по всей стране. Стихия не затронула только Брестскую область. В Витебской области повреждены автомобили и кровля жилого дома в Чашникском районе. Также один автомобиль пострадал из-за сорванных элементов крыши. В Гомельской области упавшие деревья повредили автомобили. В Минской области повреждены автомобили, а также 7 сельскохозяйственных зданий. Одно в Мядельском районе и 6 в Червинском районе. В Могилевской области пострадали автомобили, жилой дом в Осиповичском районе и сельхоззадание в Кировском районе. В столице деревья также повредили автомобили. В Пинске и нескольких населенных пунктах района ввели карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Вредитель продолжает уничтожать сады и быстро распространяется. Жители обязали регулярно проверять участки, срезать и сжигать гнезда гусениц, а также обрабатывать деревья специальными средствами. Все работы владельцы участков должны проводить за свой счет. Карантин действует в Пинске и ряде деревень Пинского района. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
14: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
18: Концы с концами еле сходятся.
20: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
25: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
26: Стараемся ограничить себя даже и
5: в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
14: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
6: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там, где не борется с инфляцией, все хорошо. Там, где борется, почему?

0: Разумно экономить.
1: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
0: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
4: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
3: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
5: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
3: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
3: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. К его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
1: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет.

0: позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Бомбы экономят бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
3: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
4: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть, это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
2: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
0: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
8: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
7: Так пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
9: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
7: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
7: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. К его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Уч! чем пакистанский. Вместе!
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
16: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
15: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
16: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
15: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
16: И они ожидаемо обратились к Минску.
15: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
16: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
15: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
16: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
15: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
16: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
15: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
16: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
15: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
16: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
15: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
16: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
15: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
16: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
15: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
16: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
15: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
16: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
15: Да. Но тут есть еще одна проблема – производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
16: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
15: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
16: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
15: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
16: Жуткая картина.
15: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
16: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
15: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
16: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
15: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
16: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
15: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
16: А независимые частные заправки?
15: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
16: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
15: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
16: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
15: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
16: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
15: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
16: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
15: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
16: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
15: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
16: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
15: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
16: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
15: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
16: Которое привязано к российским оптовым ценам?
15: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
16: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
15: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
16: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
15: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
16: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
15: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
16: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
15: А через Астрахань упал на 25%.
16: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
15: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
16: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
15: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
16: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26-го года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
15: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
16: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
15: Что будет дальше?
16: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
15: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Юрий Макушин о передаче «Русским домом» в Минске в подарок Центру социального обслуживания населения партии велосипедов.
18: Форум «Время добрых дел» – это одна из наших, не побоюсь этого слова, флагманских программ, которая реализуется Россотрудничеством в целом ряде стран и нацелена на содействие реализации проектов на социально-гуманитарном направлении. Это направление нам видится одним из ключевых в нашей работе. И отрадно то, что расширяется наша и реализация проектов в социально-гуманитарной сфере в Республике Беларусь и взаимодействие с белорусскими партнерами. Вот могу сказать, что вчера в рамках Евразийского форума социальных работников мы подписали соглашение с Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами президента Республики Беларусь о реализации социальных проектов в республике. И уже в наполнение этого соглашения также вчера передали департаменту сертификат на предоставление 25 обычных и 6 электровелосипедов для Березовского центра территориального центра социального обслуживания населения. То есть, ну, я думаю, что число и масштабы проектов будут далее расти.
1: Важный сигнал.
19: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
20: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
19: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на «Интеграле», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, или все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
21: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которыми связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
19: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
21: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
19: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ.
3: Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания института развития на базе ШОС.
22: Отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, в зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
23: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
24: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
23: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
24: Ого, прямо от племенных?
23: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
24: Старейшины – это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
23: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
24: Слушай, племенные ритуалы – это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
23: Слияние?
24: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
23: Ошибка – это сильное слово.
24: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
0: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
24: Давай, цифры там впечатляющие.
0: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
24: 25 тысяч. С ума сойти.
0: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
24: А что же тогда?
0: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
24: Угу.
0: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
24: Рискует чем? Сэкономить деньги?
0: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
24: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
0: Давай посмотрим.
24: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
0: Ну, не так уж и рассеивается.
24: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
0: Угу.
24: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
2: Ну, ради воспоминаний.
24: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
0: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
24: И как же это устроено?
0: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
24: Ох, конверты.
0: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
24: А завтра вы должны всем этим людям.
0: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
24: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
0: Почему?
24: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
0: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
24: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
0: Ну, бывает.
24: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
0: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
24: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
23: В чем же?
24: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
23: Это звучит очень цинично.
24: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
23: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
24: Давай.
23: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
24: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
23: Почему опасная?
24: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
23: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
24: Любовь, измеряемая в долларах.
23: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
24: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
23: Ну, должна сближать в идеале.
24: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
23: Опять корпорации?
24: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
23: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
24: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
23: Ага.
24: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
23: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
24: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
23: Почему?
24: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
23: Понимаю.
24: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
23: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
24: Абсолютно.
23: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
24: А что это значит?
23: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
24: Компромисс за счет своих нервов?
23: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
24: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
23: Согласен, финансовая независимость важна.
24: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
23: Какой?
24: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
23: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
24: Именно, взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
23: Просто улететь?
24: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
23: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
24: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
23: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
24: Право.
23: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
24: Угу.
23: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
24: А другое дело?
23: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
24: Красивые слова.
23: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
24: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
23: Ну, почему работают? Они празднуют.
24: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
23: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
24: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
23: Зато фотографии красивые остаются.
24: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
23: Угу.
24: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
23: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
24: Да, пора бы.
23: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
24: И какой же?
23: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
24: Абсолютно точно.
23: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
24: Угу.
23: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
24: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
23: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
24: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
7: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
8: Важный сигнал.
9: Экономит бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
10: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а натовский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
9: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
25: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
9: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более, чем очередная манипуляция Кремля.
26: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, инфраструктура для его развертывания, то есть есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
9: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
27: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
11: Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие.

0: защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так, друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
3: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в Threads листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
5: Я что-то не пойму. Первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите. А в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
4: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
5: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
6: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
4: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
7: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
4: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители

0: могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых 3 дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже 4-е масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червеня порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
4: Сегодня в республике проводится единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Накануне летних каникул он посвящен профилактике травматизма и повышению ответственности взрослых за безопасность несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия среди детей и подростков, родителей и водителей, разъяснят особенности дорожных ловушек, правила пересечения проезжей части и безопасного передвижения на велосипедах или средствах персональной мобильности. В связи с массовой перевозкой детей к местам отдыха крайне важно обеспечить безопасность маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства. Помните, что летом риск ДТП с участием детей возрастает, так как они чаще остаются без присмотра педагогов и родителей. Обеспечьте непрерывный контроль за детьми, строго соблюдайте правила и личным примером демонстрируйте культуру безопасного поведения на дороге и в транспорте. В наших силах сделать лето безопасным.
1: Важный сигнал.
0: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
0: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
5: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
0: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
6: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
0: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
10: Пока ты не болеешь, и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. А когда уже ты заболел, и тебе надо кучу лекарств, тогда, вот, конечно, уже с концы с концами.
11: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
0: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
12: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспорториентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов. связано с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
14: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч.
13: Обалдеть.
14: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
13: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
14: Угу. Ищут.
13: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
14: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
13: Это ты про какие сферы сейчас?
14: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
13: Ого!
14: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
13: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
14: За прогулы?
13: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
14: Ага, точно.
13: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
14: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
13: Давай.
14: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
13: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
14: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
13: Да, плюс-минус, так и есть.
14: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
13: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
14: Угу, это правда.
13: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
14: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
13: Ну да, никто не хочет туда идти.
14: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
13: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
15: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
13: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
15: Ну, давай попробуем.
13: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
15: Да, причем не в центре.
13: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
15: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
13: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
15: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
13: Так.
15: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
13: Ну да, работа за наличку.
15: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
13: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
15: А, ты про домохозяек.
13: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
15: Но логика тут предельно прагматичная.
13: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
15: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
13: точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
15: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
13: Ну да, почему?
15: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
13: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
15: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
13: Угу.
15: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются, и скорость этого цикла только нарастает.
13: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей — привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году, и там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
15: Да, есть такое.
13: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
15: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
13: Естественно.
15: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
13: Угу.
15: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
13: То есть они просто находят какие-то лазейки?
15: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
13: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
15: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
13: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
15: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
13: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
15: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
13: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
15: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
13: Да, это логично.
15: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
13: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
15: Совершенно верно. Трудовые мигранты готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
13: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
15: Именно.
13: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
15: Угу, и какой же?
13: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
15: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
13: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
15: До связи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Новости союзного государства. Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
17: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте. 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
16: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
18: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
16: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
19: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
16: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. на радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
21: Радиосигнал 666 АМ.
22: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
23: Дас.
22: 20.
23: Бис.
22: 30.
23: Тис.
22: 40.
23: Чалис.
22: 50.
23: Пачас.
22: 60.
23: Сат.
22: 70.
23: Саттар.
22: 80.
23: Асси.
22: 90.
23: Навве.
22: 100.
23: Эксо.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывания белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
4: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
2: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
5: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
2: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
6: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
2: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси армии в СВО только в одном случае.
6: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
2: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Малый бизнес умирает. Владелица сыроварни рассказала, как ей запретили работать и предложили пойти в фермеры. Предпринимательница записала эмоциональное видео, в котором сообщила, что все работало до визита комиссии. Проверяющие из местной ветеринарной станции, по словам хозяйки, не просто искали нарушения, а, что называется, придирались к каждой мелочи.
24: Я не справилась с эмоциями. Сегодня к нам приезжала проверка с ветстанции. Нас закрыли. Приостановили переработку молока. Была причина. Причина спорная, но хорошо, пускай. И человек начинает просто до мелочей докапываться и говорит, что мы некомпетентны, мы не знаем. Да, не спорю, я не знаю. Но когда ко мне приходят и говорят, что нужно делать вот так, я имею полное право, блядь, спросить, почему так. А человек вправе меня переубедить и сказать, что написано так, значит, мы делаем так. Во многих случаях написано очень непонятно, и можно трактовать это по-разному. У нас в камере созревания стоят деревянные стеллажи, на которых лежат сыры лежат они для того, чтобы гости нашей сыроварни могли фотографироваться. Но их же нельзя обработать. И положим муляжи, не проблемы. В камерах созревания и в камерах хранения продукта должна быть расстояние от стен 30 сантиметров. То есть в холодильной витрине, которая там, я не знаю, 60 на метр, должно быть расстояние от стен тоже 30 сантиметров. Вот интересная ситуация.
7: Владелица сыроварни рассказала, что несколько лет строила бизнес, искала поставщиков, изучала рецепты, вложила все сбережения. По ее словам, некоторые требования представителей ветстанции были абсурдными. Тем не менее, переработку молока проверяющие приостановили.
24: Должны делать испытания на молоко, окей, не вопрос. Я говорю про то, что мы хотим сэкономить и сделать минимально необходимое количество. Человек мне говорит о том, что я таю только деньги, и на качество мне плевать. Но это абсолютно не так. Я считаю деньги, потому что мы делаем маленький объем. И для того, чтобы мы могли работать, мы должны максимально экономно относиться к тратам. Для того, чтобы не были заоблачные цены на сыры. И вообще, чтобы мы не работали ради работы. Хотя сейчас, к сожалению, так и происходит. Зачем мы тогда вообще работаем? Просто чтобы работать. Столько стресса, столько вопросов, столько ответственности. Для чего? Конечно, мы пытаемся сэкономить максимально. Мы берем самое дорогое молоко. Потому что оно качественное, вообще предоставляет нам документы о том, что оно качественное. Но там, где мы можем сэкономить, и где это целесообразно, где это не влияет на качество продукта, конечно, мы будем экономить.
7: В комментариях под видео мнения разделились. Одни упрекают предпринимательницу, что она сидит в дорогой машине и при этом пытается сэкономить на производстве. А другие защищают автора видео и жалуются, что такие действия контролирующих органов убивают малый бизнес и лишают белорусов вкусных сыров. Сама владелица сыроварни рассказала, что проверяющие предложили ей стать фермером. Мол, к фермерам меньше вопросов.
24: А то, что у нас есть все для того, чтобы работать, мы стараемся делать максимально качественный, классный продукт, эксклюзивный для Беларуси. Мы перерабатываем тонну, максимум 2 тонны в неделю молока. И мы крупное предприятие, потому что в камере созревания у нас лежит много сыра. Там лежит много сыра только потому, что сыр зреет от полугода до 2 лет, а не потому, что мы крупные. Но, к сожалению, для мелких производств у нас нет в Беларуси никаких норм и правил.
7: Позиция надзорных органов формально безупречна. Инструкции должны соблюдаться. Но предприниматели и независимые бизнес-консультанты говорят, что нормы проектировались для гигантов индустрии, а не для маленьких ремесленных цехов.
0: Мы имеем дело с карательным подходом. Вместо того, чтобы помочь человеку исправить мелкие недочеты, его сразу ставят в позицию виновного. Требования, которые предъявляются к маленькой сыроварне, часто невозможно физически выполнить на 20 квадратных метрах. Чиновникам проще закрыть, чем разрешить и взять на себя ответственность. В результате мы теряем не просто бизнес, мы теряем целую культуру микропроизводства.
7: Маленькое дело, которое кормило семью, превратилось в груду проблем. Эта история не частный случай, а пугающий тренд, отмечают эксперты. По их словам, когда требования к малому бизнесу становятся невыполнимыми, предприниматель вынужден либо уходить в тень, либо закрываться навсегда. И пока ветеринарные станции берегут стандарты, реальный сектор малого бизнеса, который мог бы создавать рабочие места и уникальные продукты, просто умирает под грузом абсурдных запретов. Без поддержки и гибкости системы Беларусь рискует остаться без частной инициативы вовсе, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
8: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Важный сигнал.
2: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
10: Концы с концами еле сходятся.
11: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
12: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
14: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
2: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
25: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там, где не борется с инфляцией, все хорошо. Там, где борется, почему-то она в 2-3 раза выше. Как вы думаете, почему? Ну, ответ простой. Те меры, которые были приняты, вот это прикручивание цен, сказывается вот так. И параллельная попытка разогнать просто дешевыми деньгами зарплату и внутренний спрос приводит к такому диссонансу, который обязательно взорвется. Сегодня деньги забрали у предприятий, в целом прибыль по экономике упала на 28%, но завтра это рванет. Инфляции и девальвации. И ждать осталось совсем недолго.
2: То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
26: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
2: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания института развития на базе ШОС.
27: Да, отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет в нашем понимании это должен быть некий независимый орган, в зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
13: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
7: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
15: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
7: Дом, в который, по словам губернатора, попал БПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
13: Ух.
7: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск».
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
16: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
2: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и орешника. О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
4: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связались с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
2: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года, его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие

0: удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
3: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
2: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
4: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
2: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
5: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
2: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодаха.
6: 15.
7: Пандраха.
6: 16.
7: Солаха.
6: 17.
7: Сатраха.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Унис.
6: 20.
7: Бис.
1: Учим пакистанский

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
2: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
1: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
2: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
1: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
3: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
4: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
5: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
6: Знаешь, есть, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
1: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
7: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда конечно, уже с концы с концами.
8: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
1: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
10: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году росла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следуя из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
11: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следует из статистики. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
13: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
11: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей почти на треть, а в агропромышленном комплексе на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
11: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
10: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
15: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
15: Вторник.
16: Мангаль.
15: Среда.
16: Будх.
15: Четверг.
16: Джумерат.
15: Пятница.
16: Джума.
15: Суббота.
16: Хафта.
15: Воскресенье.
16: Итвар.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
18: Так, ну давай, представила.
17: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
18: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
17: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
18: Ага, метафора прозрачная.
17: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26-го года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
18: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
17: Какая именно атрибутика?
18: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
17: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
18: В смысле?
17: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
18: Но долги же, даже политические, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
17: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
18: И контролем над территорией, я так понимаю?
17: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
18: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
17: Склоняются над картами с умным видом, да.
18: Ну да, отдают распоряжение. Но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
17: Анализ совместных учений мая 26-го года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое сквозное командование. Система C2 – Command and Control.
18: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
17: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
18: у каждого свой дирижер, да?
17: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
18: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
17: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
18: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
17: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
18: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
17: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
18: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
17: Какое?
18: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
17: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
18: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии.
17: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
18: Снаряды тоже вывезли.
17: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
18: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
17: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
18: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
17: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
18: Так, ну хорошо, бронетехника уехала. Но здесь же нужно вспомнить 23-й год. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
17: О, это моя любимая тема.
18: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
17: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
18: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
17: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
18: Но открыть нельзя.
17: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
18: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
17: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
18: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
17: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
18: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
17: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого счета нет.
18: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
17: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
18: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
17: Сейчас главный ресурс – это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
18: Это как?
17: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же шахедов используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
18: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
17: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
18: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
17: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
18: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
17: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
18: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
17: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
18: Что там было?
17: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
18: 116? Может, угроза реально была? Система контроля что-то зафиксировали?
17: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
18: В чем?
17: Психологическая операция.
18: Да.
17: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
18: Какие действия?
17: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
18: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
17: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
18: М-06? Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
17: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
18: И время подлета сокращается до минут?
17: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
18: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
17: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
18: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
17: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
18: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура? Заводы заработали денег.
17: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
18: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну там, посевная, кризис логистики.
17: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
18: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире? На Западе, в Киеве?
17: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
18: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
17: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. Стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
18: 500 целей? Но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним — это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
17: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список — это очень жесткий сигнал.
18: Сигнал политическому руководству.
17: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
18: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
17: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
18: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которую продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
11: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небопроходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
18: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
17: Большинство не давало на это мандаты ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
18: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
11: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
18: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
11: На этом сегодня все. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
20: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в Threads листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
21: Я что-то не пойму, первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите, а в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
1: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
21: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
22: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
1: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
23: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
1: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Это настоящий общественный туалет. Жители многоэтажек в Минской области задыхаются от запаха канализации в подъезде.
24: В подвале часто очень течет канализация и запах страшный. Мы периодически вызывали сантехника, приходили, вот, делали что-то. А вот в последнее время идет уже запах.
1: Жители многоквартирного дома в Несвиже уже 3 года жалуются на протекающую канализацию и зловонный запах в подъезде и квартирах. Система в здании требует ремонта, но ответственные службы не спешат его делать.
24: В дом запах приходит домой, в квартиру. Поэтому вот я закрываю вот эту вот дверь, которая идет в подъезд внутреннюю, а утром открываем наружную дверь, чтобы запах выходил сюда.
1: Люди наняли экспертизу за свой счет. Та постановила, что канализационная насосная станция не справляется с нагрузкой. В итоге отходы текут прямо в подвал. Вонь хуже, чем в общественном туалете.
2: Так, вот оно бежит. Вот оно все. Сейчас кто-нибудь начнет пользоваться канализацией, воду сливать. Вот из унитаза оно все идет в подвал. Соответственно, тут без сапог не пройдешь. Сено намокают, запах, понятно, что ужасный. В квартирах дышать нечем. Народ начинает чесаться.
1: При этом в доме живут преимущественно пенсионеры и молодые семьи с детьми. Такая авария несет серьезную опасность для их здоровья, говорит врач-инфекционист Светлана Карась.
3: Для того, чтобы вирус или бактерия могли заразить вот человека, да, они должны быть, конечно, устойчивы во внешней среде и должны сохранять свои вот патогенные свойства. Из вирусных заболеваний это гепатит А, также это может быть аденовирусная инфекция, тоже может передаваться через воду, и энтеровирусные инфекции.
1: Ситуацию прокомментировал гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук. По его словам, канализационная насосная станция останавливается, так как люди выбрасывают салфетки и прочий мусор в канализацию. Мол, сами виноваты. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко назвал такую реакцию, цитата, «возмутительной и позорной» и пообещал взять данный вопрос на личный контроль. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Вместо госпиталя яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около 1,5 недель.
4: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот. И таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много. И держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями. И тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
18: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 11
5: 11-отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
6: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
5: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко об итогах переговоров с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой.
7: Мы провели встречу, подписали соглашение с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве. Фактически это наши коллеги, аналог Палаты представителей. Вообще 26-й год, год активных контактов парламентариев. В феврале состоялась встреча руководителей палат Сената и Совета Республики. Подписано также соглашение о сотрудничестве. У нас сформировано в парламенте единая группа дружбы. Сегодня мы говорили о том, что аналогичная группа, ассоциация будет сформирована и в парламенте Зимбабве. Подписано соглашение, которое открывает новую страницу. Будет систематизирована наша работа и по развитию наших международных контактов, по развитию гуманитарных связей, по обмену опытом законодательной деятельности. Понятно, что отношения развиваются с Зимбабве очень активно по всем направлениям деятельности, на самом высшем уровне, в первую очередь между президентами наших стран. И сегодня уважаемый спикер, когда давал оценку нашему сотрудничеству между нашими странами, сказал, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, страна благодарна ему, поскольку он не оставил в беде. И сегодня Зимбабве стала хлебной корзиной Южной Африки. Это замечательные слова, которые символизируют дружбу, взаимопонимание, взаимовыручку наших стран. И сегодня успешно реализуется программа механизации сельского хозяйства, ведется сотрудничество по другим направлениям, развитию промышленности, здравоохранения. Есть перспективы и развитие по линии парламентских групп дружбы, которые нужно не формировать, наполнять конкретным содержанием.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
12: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
8: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
10: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
8: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
13: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
8: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси русской армии в СВО только в одном случае.
13: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
8: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще, белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сиаха.
14: Синий.
15: Нила.
14: Коричневый.
15: Бура.
14: Зеленый.
15: Сабз.
14: Оранжевый.
15: Наранджи.
14: Фиолетовый.
15: Джамуни.
14: Красный.
15: Сурх.
14: Белый.
15: Сафед.
14: Желтый.
15: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Из первых уст.
9: Совместные учения силовиков прошли на полигоне «Белая лужа» военной академии. В едином замысле действовали военные – следователи и судмедэксперты. Что отрабатывали на учениях, рассказали командир батальона Минской военной комендатуры Дмитрий Вишневецкий и председатель Следственного комитета Республики Беларусь Константин Бычек.
0: Рассмотрим мы оборудование контрольно-пропускного поста, для чего он назначен, какие задачи он выполняет. Дальше мы рассмотрим два эпизода. Первый эпизод – это будет досмотр гражданского лица, пытающегося проникнуть на охраняемый объект, либо район расположения войск.
11: Тут работаны навыки тактической медицины, вопросы личной безопасности с точки зрения возможной атаки противника, в том числе с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Искренне надеемся, что приобретенные сегодня навыки нам в реальной жизни не понадобятся. Но вместе с тем умение реагировать на подобные угрозы – наша прямая обязанность.
20: Новости регионов. На радиосигнал.
8: В Гомеле расследуют жестокое убийство 31-летнего иностранца. По подозрению задержаны 53-летняя сожительница погибшего и ее 18-летний сын. По предварительной информации, в ночи с 23 на 24 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры хозяйка дома нанесла сожителю смертельный удар ножом. После этого подозреваемая вместе с сыном попытались скрыть следы преступления. Тело мужчины вывезли в частный сектор, сожгли на участке, а останки закопали. Спасатели и коммунальные службы в эти дни устраняли последствия непогоды, распиливали упавшие деревья и расчищали дороги. Сильный ураган с порывами ветра до 26 метров в секунду прошелся по Беларуси 27 мая. По данным МЧС, зафиксировано 229 случаев падения деревьев почти по всей стране. Стихия не затронула только Брестскую область. В Витебской области повреждены автомобили и кровля жилого дома в Чашникском районе. Также один автомобиль пострадал из-за сорванных элементов крыши. В Гомельской области упавшие деревья повредили автомобили. В Минской области повреждены автомобили, а также 7 сельскохозяйственных зданий. Одно в Мядельском районе и 6 в Червенском районе. В Могилевской области пострадали автомобили, жилой дом в Осиповичском районе и сельхоззадание в Кировском районе. В столице деревья также повредили автомобили. В Пинске и нескольких населенных пунктах района ввели карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Вредитель продолжает уничтожать сады и быстро распространяется. Жители обязали регулярно проверять участки, срезать и сжигать гнезда гусениц, а также обрабатывать деревья специальными средствами. Все работы владельцы участков должны проводить за свой счет. Карантин действует в Пинске и ряде деревень Пинского района. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
8: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
16: Концы с концами еле сходятся.
17: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
19: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
25: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
8: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
2: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там, где не борется с инфляцией, все хорошо. Там, где борется, почему-то она в 2-3 раза выше. Как вы думаете, почему? Ну, ответ простой. Те меры, которые были приняты, вот это прикручивание цен, сказывается вот так. И параллельная попытка разогнать просто дешевыми деньгами зарплату и внутренний спрос приводит к такому диссонансу, который обязательно

0: качество, еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
1: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дрона, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
5: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
4: Так пишет Z-канал-осведомитель, воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
6: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
4: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
4: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. К его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
0: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы связаны.

0: это будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Бомбы экономят бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
3: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а натовский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
4: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
2: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
0: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дрона, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
8: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
7: Так пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
9: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
7: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
7: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. К его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
14: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
13: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
14: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
13: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
14: И они ожидаемо обратились к Минску.
13: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
14: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
13: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
14: Подожди. Всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
13: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
14: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
13: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
14: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
13: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
14: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
13: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
14: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
13: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
14: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
13: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
14: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
13: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
14: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
13: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние тысячи тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
14: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
13: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
14: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
13: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
14: Жуткая картина.
13: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
14: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
13: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
14: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
13: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
14: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
13: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
14: А независимые частные заправки?
13: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
14: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
13: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
14: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
13: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
14: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
13: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
14: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
13: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
14: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
13: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
14: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
13: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
14: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
13: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
14: Которое привязано к российским оптовым ценам?
13: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
14: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26 года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
13: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
14: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
13: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
14: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26 года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
13: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
14: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
13: А через Астрахань упал на 25%.
14: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
13: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
14: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
13: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
14: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
13: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
14: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
13: Что будет дальше?
14: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
13: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Юрий Макушин о передаче «Русским домом» в Минске в подарок Центру социального обслуживания населения партии велосипедов.
15: Форум «Время добрых дел» – это одна из наших, не побоюсь этого слова, флагманских программ, которая реализуется Россотрудничеством в целом ряде стран и нацелена на содействие реализации проектов на социально-гуманитарном направлении. Это направление нам видится одним из ключевых в нашей работе. И отрадно то, что расширяется наша и реализация проектов в социально-гуманитарной сфере в Республике Беларусь и взаимодействие с белорусскими партнерами. Вот могу сказать, что вчера в рамках Евразийского форума социальных работников мы подписали соглашение с Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами президента Республики Беларусь о реализации социальных проектов в республике. И уже в наполнение этого соглашения также вчера передали департаменту сертификат на предоставление 25 обычных и 6 электровелосипедов для Березовского центра территориального центра социального обслуживания населения. То есть, я думаю, что число и масштабы проектов будут далее расти.
16: Важный сигнал.
17: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
18: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
17: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на «Интеграле», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
19: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
17: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
19: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
17: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 «Техникс». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
20: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания Института развития на базе ШОС.
3: Да, отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базисе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, вне зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
22: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
21: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современное общество, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
22: Ого, прямо от племенных?
21: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
22: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
21: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
22: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
21: Слияние?
22: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
21: Ну, ошибка – это сильное слово.
22: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
21: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
22: Давай, цифры там впечатляющие.
21: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
22: 25 тысяч. С ума сойти.
21: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
22: А что же тогда?
21: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
22: Угу.
21: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
22: Рискует чем? Сэкономить деньги?
21: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
22: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
21: Давай посмотрим.
22: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
21: Ну, не так уж и рассеивается.
22: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
21: Угу.
22: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
2: Ну, ради воспоминаний.
22: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
21: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
22: И как же это устроено?
21: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
22: Ох, конверты.
21: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
22: А завтра вы должны всем этим людям.
21: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
22: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
21: Почему?
22: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
21: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
22: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
21: Ну, бывает.
22: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет тоже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
21: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
22: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
21: В чем же?
22: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
21: Это звучит очень цинично.
22: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
21: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание 100% окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
22: Давай.
21: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
22: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
21: Почему опасная?
22: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
21: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
22: Любовь, измеряемая в долларах.
21: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
22: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
21: Ну, должна сближать в идеале.
22: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
21: Опять корпорации?
22: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
21: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
22: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
21: Ага.
22: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
21: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
22: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
21: Почему?
22: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
21: Понимаю.
22: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимаете деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
21: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
22: Абсолютно.
21: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
22: А что это значит?
21: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
22: Компромисс за счет своих нервов?
21: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
22: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
21: Согласен, финансовая независимость важна.
22: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
21: Какой?
22: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
21: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
22: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
21: Просто улететь?
22: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
21: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
22: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
21: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
2: Право.
21: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха, смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
2: Угу.
21: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
2: А другое дело?
21: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
2: Красивые слова.
21: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
2: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
4: Ну, почему работают? Они празднуют.
2: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
4: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
2: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
4: Зато фотографии красивые остаются.
2: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
4: Угу.
2: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
21: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
2: Да, пора бы.
21: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах, на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
2: И какой же?
21: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
2: Абсолютно точно.
21: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
2: Угу.
21: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
2: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
21: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
18: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
2: Пока-пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
0: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
8: Важный сигнал.
9: Бомбы экономят бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
10: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
9: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
23: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
9: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
24: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
9: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.

0: signal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
4: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в Threads листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
6: Я что-то не пойму. Первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите, а в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
5: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
6: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
7: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
5: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
8: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
5: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666.

0: 95 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых три дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже четвертое масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червеня порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
3: Сегодня в республике проводится единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Накануне летних каникул он посвящен профилактике травматизма и повышению ответственности взрослых за безопасность несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия среди детей и подростков, родителей и водителей, разъяснят особенности дорожных ловушек, правила пересечения проезжей части и безопасного передвижения на велосипедах или средствах персональной мобильности. В связи с массовой перевозкой детей к местам отдыха крайне важно обеспечить безопасность маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства. Помните, что летом риск ДТП с участием детей возрастает, так как они чаще остаются без присмотра педагогов и родителей. Обеспечьте непрерывный контроль за детьми, строго соблюдайте правила и личным примером демонстрируйте культуру безопасного поведения на дороге и в транспорте. В наших силах сделать лето безопасным.
0: Важный сигнал.
4: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
4: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
5: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
4: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
6: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
4: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
10: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
11: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
4: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия БР Вуд.
12: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспорториентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов, связанную с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
14: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч!
13: Обалдеть!
14: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая, ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
13: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
14: Угу. Ищут.
13: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
14: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
13: Это ты про какие сферы сейчас?
14: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
13: Ого!
14: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
13: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
14: За прогулы?
13: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
14: Ага, точно.
13: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
14: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
13: Давай.
14: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
13: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
14: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
13: Да, плюс-минус, так и есть.
14: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
13: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
14: Угу, это правда.
13: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
14: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
13: Ну да, никто не хочет туда идти.
14: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
13: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
15: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансий. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
13: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
15: Ну, давай попробуем.
13: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
15: Да, причем не в центре.
13: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
15: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
13: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
15: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
13: Так.
15: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
13: Ну да, работа за наличку.
15: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
13: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
15: А, ты про домохозяек.
13: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
15: Но логика тут предельно прагматичная.
13: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
15: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
13: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
15: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
13: Ну да, почему?
15: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
13: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
15: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
13: Угу.
15: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
13: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
15: Да, есть такое.
13: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
15: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
13: Естественно.
15: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
13: Угу.
15: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
13: То есть они просто находят какие-то лазейки?
15: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
13: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
15: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
13: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
15: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
13: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
15: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
13: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
15: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
13: Да, это логично.
15: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
13: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
15: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
13: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
15: Именно.
13: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
15: Угу, и какой же?
13: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими, закупленными станками, будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
15: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
13: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
15: До связи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Новости союзного государства. Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
17: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте, 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
16: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
18: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
16: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
19: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
16: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
21: Пакистанский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
22: Дас.
21: 20.
22: Бис.
21: 30.
22: Тис.
21: 40.
22: Чалис.
21: 50.
22: Пачас.
21: 60.
22: Сат.
21: 70.
22: Саттар.
21: 80.
22: Асси.
21: 90.
22: Навве.
21: 100.
22: Эксо.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
24: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
23: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
3: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
23: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
5: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
23: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси русской армии в СВО только в одном случае.
5: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
23: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще, белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Малый бизнес умирает. Владелица сыроварни рассказала, как ей запретили работать и предложили пойти в фермеры. Предпринимательница записала эмоциональное видео, в котором сообщила, что все работало до визита комиссии. Проверяющие из местной ветеринарной станции, по словам хозяйки, не просто искали нарушения, а, что называется, придирались к каждой мелочи.
7: Я не справилась с эмоциями. Сегодня к нам приезжала проверка с ветстанции. Нас закрыли. Приостановили переработку молока. Была причина. Причина спорная, но хорошо, пускай. И человек начинает просто до мелочей докапываться и говорить, что мы некомпетентны, мы не знаем. Да, не спорю, я не знаю. Но когда ко мне приходят и говорят, что нужно делать вот так, я имею полное право, блядь, спросить, почему так. А человек вправе меня переубедить и сказать, что написано так, значит, мы делаем так. Во многих случаях написано очень непонятно, и можно трактовать это по-разному. У нас в камере созревания стоят деревянные стеллажи, на которых лежат сыры. Лежат они для того, чтобы гости нашей сыроварни могли фотографироваться. Но их же нельзя обработать. И положим в муляж, не проблемы. В камерах созревания и в камерах хранения продукта должна быть расстояние от стен 30 сантиметров. То есть в холодильной витрине, которая там, я не знаю, 60 на метр, должно быть расстояние от стен тоже 30 сантиметров. Вот интересная ситуация.
6: Владелица сыроварни рассказала, что несколько лет строила бизнес. Искала поставщиков, изучала рецепты, вложила все сбережения. По ее словам, некоторые требования представителей ветстанции были абсурдными. Тем не менее, переработку молока проверяющие приостановили.
7: Можно делать испытания на молоко, окей, не вопрос. Я говорю про то, что мы хотим сэкономить и сделать минимально необходимое количество. Человек мне говорит о том, что я даю только деньги, и на качество мне плевать. Но это абсолютно не так. Я считаю деньги, потому что мы делаем маленький объем, и для того, чтобы мы могли работать, мы должны максимально экономно относиться к тратам, для того, чтобы не были заоблачные цены на сыры, и вообще, чтобы мы не работали ради работы. Хотя сейчас, к сожалению, так и происходит. Зачем мы тогда вообще работаем? Просто чтобы работать, столько стресса, столько вопросов, столько ответственности. Для чего? Конечно, мы пытаемся сэкономить максимально. Мы берем самое дорогое молоко. Потому что оно качественное, вообще предоставляет нам документы о том, что оно качественное. Но там, где мы можем сэкономить, и где это целесообразно, где это не влияет на качество продукта, конечно, мы будем экономить.
6: В комментариях под видео мнения разделились. Одни упрекают предпринимательницу, что она сидит в дорогой машине и при этом пытается сэкономить на производстве. А другие защищают автора видео и жалуются, что такие действия контролирующих органов убивают малый бизнес и лишают белорусов вкусных сыров. Сама владелица сыроварни рассказала, что проверяющие предложили ей стать фермером. Мол, к фермерам меньше вопросов.
7: А то, что у нас есть все для того, чтобы работать, мы стараемся делать максимально качественный, классный продукт, эксклюзивный для Беларуси. Вот мы перерабатываем тонну, максимум 2 тонны в неделю молока. И мы крупное предприятие, потому что в камере созревания у нас лежит много сыра. Там лежит много сыра только потому, что сыр зреет от 1,5 года до 2 лет, а не потому, что мы крупные. Но, к сожалению, для мелких производств у нас нет в Беларуси никаких норм и правил.
6: Позиция надзорных органов формально безупречна. Инструкции должны соблюдаться. Но предприниматели и независимые бизнес-консультанты говорят, что нормы проектировались для гигантов индустрии, а не для маленьких ремесленных цехов.
4: Мы имеем дело с карательным подходом. Вместо того, чтобы помочь человеку исправить мелкие недочеты, его сразу ставят в позицию виновного. Требования, которые предъявляются к маленькой сыроварне, часто невозможно физически выполнить на 20 квадратных метрах. Чиновникам проще закрыть, чем разрешить и взять на себя ответственность. В результате мы теряем не просто бизнес, мы теряем целую культуру микропроизводства.
6: Маленькое дело, которое кормило семью, превратилось в груду проблем. Эта история не частный случай, а пугающий тренд, отмечают эксперты. По их словам, когда требования к малому бизнесу становятся невыполнимыми, предприниматель вынужден либо уходить в тень, либо закрываться навсегда. И пока ветеринарные станции берегут стандарт, реальный сектор малого бизнеса, который мог бы создавать рабочие места и уникальные продукты, просто умирает под грузом абсурдных запретов. Без поддержки и гибкости системы Беларусь рискует остаться без частной инициативы вовсе, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
8: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи.
23: По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг – почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
11: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
23: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
14: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там, где не борется с инфляцией, все хорошо. Там, где борется, почему-то она в 2-3 раза выше. Как вы думаете, почему? Ну, ответ простой. Те меры, которые были приняты, вот это прикручивание цен, сказывается вот так. И параллельная попытка разогнать просто дешевыми деньгами зарплату и внутренний спрос приводит к такому диссонансу, который обязательно взорвется. Сегодня деньги забрали у предприятий, в целом прибыль по экономике упала на 28%, но завтра это рванет. Инфляции и девальвации. И ждать осталось совсем недолго.
23: То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
25: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
23: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания института развития на базе ШОС.
26: Да, отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, вне зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты. инфраструктурной части или какие-то инвестиционные. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
13: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
6: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
15: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
6: Дом, в который, по словам губернатора, попал БПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
13: Ух.
6: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск».
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
16: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
23: Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и Орешника. О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
1: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
23: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
1: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле

0: украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Нездоровье, неуважение во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
3: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
2: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
4: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
2: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
5: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
2: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодаха.
6: 15.
7: Пандраха.
6: 16.
7: Солаха.
6: 17.
7: Сатраха.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Униз.
6: 20.
7: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси.

0: Снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
2: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
1: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
2: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
1: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
3: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
4: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
5: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
6: Знаешь, есть, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
1: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
7: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
8: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
1: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
10: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году росла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следуя из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
11: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следуя по статистике. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
13: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
11: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей почти на треть, а в агропромышленном комплексе на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
11: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
10: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта. и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
15: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
15: Вторник.
16: Мангал.
15: Среда.
16: Будх.
15: Четверг.
16: Джумерат.
15: Пятница.
16: Джума.
15: Суббота.
16: Хафта.
15: Воскресенье.
16: Итвар.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
18: Так, ну давай, представила.
17: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
18: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
17: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
18: Ага, метафора прозрачная.
17: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26-го года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
18: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
17: Какая именно атрибутика?
18: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует, есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
17: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно, но суть-то кроется в скрытом механизмах управления.
18: В смысле?
17: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
18: Но долги же, даже политические, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
17: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
18: И контролем над территорией, я так понимаю?
17: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
18: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
17: Склоняются над картами с умным видом, да.
18: Ну да. Отдают распоряжение, но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
17: Анализ совместных учений мая 26-го года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое сквозное командование. Система C2 – Command and Control.
18: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
17: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
18: У каждого свой дирижер, да?
17: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
18: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
17: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
18: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
17: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
18: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
17: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
18: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
17: Какое?
18: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
17: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
18: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии.
17: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
18: Снаряды тоже вывезли.
17: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
18: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
17: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
18: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
17: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
18: Так, ну хорошо, бронетехника уехала, но здесь же нужно вспомнить 23-й год. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
17: О, это моя любимая тема.
18: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
17: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
18: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
17: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
18: Но открыть нельзя.
17: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
18: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
17: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
18: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
17: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
18: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
17: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого щита нет.
18: То есть произошло такое конституционное самозаключение?
17: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
18: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
17: Сейчас главный ресурс — это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
18: Это как?
17: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же шахедов используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
18: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
17: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
18: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
17: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
18: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
17: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
18: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
17: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
18: Что там было?
17: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
18: 116? Может, угроза реально была? Система контроля что-то зафиксировали?
17: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
18: В чем?
17: Психологическая операция.
18: Да.
17: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
18: Какие действия?
17: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
18: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
17: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
18: М-06? Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
17: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
18: И время подлета сокращается до минут?
17: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
18: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же — это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
17: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
18: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
17: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
18: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура? Заводы заработали денег.
17: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
18: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну там, посевная, кризис логистики.
17: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
18: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире, на Западе, в Киеве?
17: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
18: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
17: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. Стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
18: 500 целей? Но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним — это перенос войны на новую территорию. Это огромный угрозок для обычных людей, которые живут рядом.
17: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список — это очень жесткий сигнал.
18: Сигнал политическому руководству.
17: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
18: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
17: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
18: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
11: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небо проходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
18: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
17: Большинство не давало на это мандаты ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
18: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
11: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
18: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
11: На этом сегодня все. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в Threads листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
20: Я что-то не пойму, первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите, а в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
1: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
20: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
21: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
1: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
22: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
1: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Это настоящий общественный туалет. Жители многоэтажек в Минской области задыхаются от запаха канализации в подъезде.
23: В подвале часто очень течет канализация и запах страшный. Мы периодически вызывали сантехника, приходили, вот, делали что-то. А вот в последнее время идет уже запах.
1: Жители многоквартирного дома в Несвиже уже 3 года жалуются на протекающую канализацию и зловонный запах в подъезде и квартирах. Система в здании требует ремонта, но ответственные службы не спешат его делать.
23: В дом запах приходит домой, в квартиру. Поэтому вот закрываем вот эту вот дверь, которая идет в подъезд внутренний, а утром открываем наружную дверь, чтобы запах выходил сюда.
1: Люди наняли экспертизу за свой счет. Та постановила, что канализационная насосная станция не справляется с нагрузкой. В итоге отходы текут прямо в подвал. Вонь хуже, чем в общественном туалете.
2: Так, вот оно бежит. Вот оно все. Сейчас кто-нибудь начнет пользоваться канализацией, воду сливать. Вот из унитаза оно все идет в подвал. Соответственно, тут без сапог не пройдешь. Сены намокают, запах, понятно, что ужасный. В квартирах дышать нечем. Народ начинает чесаться.
1: При этом в доме живут преимущественно пенсионеры и молодые семьи с детьми. Такая авария несет серьезную опасность для их здоровья, говорит врач-инфекционист Светлана Карась.
3: Для того, чтобы вирус или бактерия могли заразить вот человека, да, они должны быть, конечно, устойчивы во внешней среде и должны сохранять свои вот патогенные свойства. Из вирусных заболеваний это гепатит А, также это может быть аденовирусная инфекция, тоже может передаваться через воду, и энтеровирусные инфекции.
1: Ситуацию прокомментировал гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук. По его словам, канализационная насосная станция останавливается, так как люди выбрасывают салфетки и прочий мусор в канализацию. Мол, сами виноваты. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко назвал такую реакцию, цитата, «возмутительной и позорной» и пообещал взять данный вопрос на личный контроль. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Вместо госпиталя яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам Бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около 1,5 недель.
4: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет свой военнослужащий. Вот. И таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
18: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 11
5: 101-й танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
6: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1.5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
5: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко об итогах переговоров с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой.
8: Мы провели встречу, подписали соглашение с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве. Фактически это наши коллеги, аналог Палаты представителей. Вообще 26-й год, год активных контактов парламентариев. В феврале состоялась встреча руководителей палат Сената и Совета Республики. Подписано также соглашение о сотрудничестве. У нас сформировано в парламенте единая группа дружбы. Сегодня мы говорили о том, что аналогичная группа, ассоциация будет сформирована и в парламенте Зимбабве. Подписано соглашение, которое открывает новую страницу. Будет систематизирована наша работа и по развитию наших международных контактов, по развитию гуманитарных связей, по обмену опытом законодательной деятельности. Понятно, что отношения развиваются с Зимбабве очень активно по всем направлениям деятельности, на самом высшем уровне, в первую очередь между президентами наших стран. И сегодня уважаемый спикер, когда давал оценку нашему сотрудничеству между нашими странами, сказал, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, страна благодарна ему, поскольку он не оставил в беде. И сегодня Зимбабве стала хлебной корзиной Южной Африки. Это замечательные слова, которые символизируют дружбу, взаимопонимание, взаимовыручку наших стран. И сегодня успешно реализуется программа механизации сельского хозяйства, ведется сотрудничество по другим направлениям, развитию промышленности, здравоохранения. Есть перспективы и развитие по линии парламентских групп дружбы, которые нужно не формировать, наполнять конкретным содержанием.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
25: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
24: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
10: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
24: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
12: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
24: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси русской армии в СВО только в одном случае.
12: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
24: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
13: Синий.
14: Нила.
13: Коричневый.
14: Бура.
13: Зеленый.
14: Сабз.
13: Оранжевый.
14: Наранджи.
13: Фиолетовый.
14: Джамуни.
13: Красный.
14: Сурх.
13: Белый.
14: Сафед.
13: Желтый.
14: Пила.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
9: Совместные учения силовиков прошли на полигоне «Белая лужа» военной академии. В едином замысле действовали военные. следователи и судмедэксперты. Что отрабатывали на учениях, рассказали командир батальона Минской военной комендатуры Дмитрий Вишневецкий и председатель Следственного комитета Республики Беларусь Константин Бычек.
11: Рассмотрим мы оборудование контрольно-пропускного поста, для чего он назначен, какие задачи он выполняет. Дальше мы рассмотрим два эпизода. Первый эпизод – это будет досмотр гражданского лица, пытающегося проникнуть на охраняемый объект, либо район расположения войск.
15: Тут отработаны навыки тактической медицины, вопросы личной безопасности с точки зрения возможной атаки противника, в том числе с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Искренне надеемся, что приобретенные сегодня навыки нам никогда в реальной жизни не понадобятся, но вместе с тем умение реагировать на подобные угрозы – наша прямая обязанность.
16: Новости регионов. На радиосигнал.
24: В Гомеле расследуют жестокое убийство 31-летнего иностранца. По подозрению задержаны 53-летняя сожительница погибшего и ее 18-летний сын. По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры хозяйка дома нанесла сожителю смертельный удар ножом. После этого подозреваемая вместе с сыном попытались скрыть следы преступления. Тело мужчины вывезли в частный сектор, сожгли на участке, а останки закопали. Спасатели и коммунальные службы в эти дни устраняли последствия непогоды, распиливали упавшие деревья и расчищали дороги. Сильный ураган с порывами ветра до 26 метров в секунду прошелся по Беларуси 27 мая. По данным МЧС, зафиксировано 229 случаев падения деревьев почти по всей стране. Стихия не затронула только Брестскую область. В Витебской области повреждены автомобили и кровля жилого дома в Чашникском районе. Также один автомобиль пострадал из-за сорванных элементов крыши. В Гомельской области упавшие деревья повредили автомобили. В Минской области повреждены автомобили, а также 7 сельскохозяйственных зданий. Одно в Мядельском районе и 6 в Червинском районе. В Могилевской области пострадали автомобили, жилой дом в Осиповичском районе и сельхоззадание в Кировском районе. В столице деревья также повредили автомобили. В Пинске и нескольких населенных пунктах района ввели карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Вредитель продолжает уничтожать сады и быстро распространяется. Жители обязали регулярно проверять участки, срезать и сжигать гнезда гусениц, а также обрабатывать деревья специальными средствами. Все работы владельцы участков должны проводить за свой счет. Карантин действует в Пинске и ряде деревень Пинского района. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Важный сигнал.
24: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
17: Концы с концами еле сходятся.
19: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
20: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
26: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
24: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
1: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там, где не борется с инфляцией, все хорошо. Там, где борется, почему-то она в 2-3 раза выше. Как вы думаете, почему? Ну, ответ простой. Те меры, которые были приняты, вот это прикручивание цен, сказывается вот так. И параллельная попытка разогнать просто дешевыми деньгами зарплату внутренний спрос приводит к такому диссонансу, который обязательно взорвется. Сегодня деньги забрали у предприятий, в целом прибыль по экономике упала на 28%.

0: Непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
1: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дрона, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
5: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
4: Так пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
6: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
4: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
4: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. К его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
0: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть.

0: и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Бомбы экономят бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
3: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а натовский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
4: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
2: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
0: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дрона, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
8: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
7: Так пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
9: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
7: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
7: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. К его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
14: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
13: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
14: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
13: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
14: И они ожидаемо обратились к Минску.
13: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
14: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
13: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
14: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
13: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
14: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
13: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
14: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
13: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
14: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
13: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
14: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
13: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
14: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
13: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
14: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
13: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
14: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
13: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
14: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
13: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
14: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
13: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
14: Жуткая картина.
13: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
14: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
13: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
14: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
13: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
14: Хорошо, допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
13: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
14: А независимые частные заправки?
13: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
14: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
13: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
14: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
13: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
14: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
13: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
14: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
13: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
14: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
13: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
14: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
13: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
14: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
13: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
14: Которое привязано к российским оптовым ценам?
13: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
14: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26 года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
13: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
14: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
13: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
14: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26 года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
13: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
14: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
13: А через Астрахань упал на 25%.
14: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
13: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
14: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
13: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
14: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
13: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
14: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
13: Что будет дальше?
14: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
13: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Юрий Макушин о передаче «Русским домом» в Минске в подарок Центру социального обслуживания населения партии велосипедов.
15: Форум «Время добрых дел» – это одна из наших, не побоюсь этого слова, флагманских программ, которая реализуется Россотрудничеством в целом ряде стран и нацелена на содействие реализации проектов на социально-гуманитарном направлении. Это направление нам видится одним из ключевых в нашей работе. И отрадно то, что расширяется наша и реализация проектов в социально-гуманитарной сфере в Республике Беларусь и взаимодействие с белорусскими партнерами. Вот могу сказать, что вчера в рамках Евразийского форума социальных работников мы подписали соглашение с Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами президента Республики Беларусь о реализации социальных проектов в республике. И уже в наполнение этого соглашения также вчера передали департаменту сертификат на предоставление 25 обычных и 6 электровелосипедов для Березовского центра территориального центра социального обслуживания населения. То есть, я думаю, что число и масштабы проектов будут далее расти.
1: Важный сигнал.
16: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
17: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
16: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
18: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
16: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года, его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
18: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
16: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 «Техникс». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания Института развития на базе ШОС.
19: Да, отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, вне зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
21: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
20: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современное общество, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
21: Ого, прямо от племенных?
20: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
21: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
20: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
21: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
20: Слияние?
21: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
20: Ошибка – это сильное слово.
21: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
20: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
21: Давай, цифры там впечатляющие.
20: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
21: 25 тысяч. С ума сойти.
20: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
21: А что же тогда?
20: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
21: Угу.
20: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
21: Рискует чем? Сэкономить деньги?
20: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
21: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
20: Давай посмотрим.
21: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
20: Ну, не так уж и рассеивается.
21: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
20: Угу.
21: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
3: Ну, ради воспоминаний.
21: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
20: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
21: И как же это устроено?
20: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
21: Ох, конверты.
20: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд. Ну, или семейный краудфандинг. Называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
21: А завтра вы должны всем этим людям.
20: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
21: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
20: Почему?
21: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
20: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
21: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
20: Ну, бывает.
21: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
20: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
21: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
20: В чем же?
21: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
20: Это звучит очень цинично.
21: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
20: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание 100% окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
21: Давай.
20: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
21: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
20: Почему опасная?
21: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
20: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
21: Любовь, измеряемая в долларах.
20: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
21: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
20: Ну, должна сближать в идеале.
21: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
20: Опять корпорации?
21: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
20: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
21: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
20: Ага.
21: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
20: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
21: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
20: Почему?
21: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
20: Понимаю.
21: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимаете деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
20: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
21: Абсолютно.
20: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
21: А что это значит?
20: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
21: Компромисс за счет своих нервов?
20: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
21: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
20: Согласен, финансовая независимость важна.
21: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
20: Какой?
21: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
20: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
21: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
20: Просто улететь?
21: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
20: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
21: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
20: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
3: Право.
20: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха, смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
3: Угу.
20: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
3: А другое дело?
20: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
3: Красивые слова.
20: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
3: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
20: Ну, почему работают? Они празднуют.
3: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
20: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
3: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
20: Зато фотографии красивые остаются.
3: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
20: Угу.
3: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
20: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
3: Да, пора бы.
20: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах, на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
3: И какой же?
20: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
3: Абсолютно точно.
20: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
3: Угу.
20: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
3: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
20: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
3: Пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
23: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
1: Важный сигнал.
0: Бомбы экономят бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
2: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
0: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
5: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
0: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
8: Ядерного оружия как такового на территории Белоруссии нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
0: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск

0: ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
4: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в Threads листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
6: Я что-то не пойму, первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите, а в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
5: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
6: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
7: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
5: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
8: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
5: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых 3 дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже 4-е масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червеня порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст. Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
3: Сегодня в республике проводится единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Накануне летних каникул он посвящен профилактике травматизма и повышению ответственности взрослых за безопасность несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия среди детей и подростков, родителей и водителей, разъяснят особенности дорожных ловушек, правила пересечения проезжей части и безопасного передвижения на велосипедах или средствах персональной мобильности. В связи с массовой перевозкой детей к местам отдыха крайне важно обеспечить безопасность маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства. Помните, что летом риск ДТП с участием детей возрастает, так как они чаще остаются без присмотра педагогов и родителей. Обеспечьте непрерывный контроль за детьми, строго соблюдайте правила и личным примером демонстрируйте культуру безопасного поведения на дороге и в транспорте. В наших силах сделать лето безопасным.
0: Важный сигнал.
4: Люди. Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
4: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
5: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
4: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
6: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
4: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
10: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
11: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
4: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
12: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспорт-ориентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов, связанную с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
14: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч!
13: Обалдеть!
14: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
13: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
14: Угу. Ищут.
13: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
14: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
13: Это ты про какие сферы сейчас?
14: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
13: Ого!
14: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
13: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
14: За прогулы?
13: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
14: Ага, точно.
13: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто... избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
14: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
13: Давай.
14: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
13: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
14: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
13: Да, плюс-минус, так и есть.
14: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
13: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
14: Угу, это правда.
13: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
14: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
13: Ну да, никто не хочет туда идти.
14: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
13: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
15: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансии. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
13: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
15: Ну, давай попробуем.
13: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
15: Да, причем не в центре.
13: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
15: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
13: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
15: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
13: Так.
15: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
13: Ну да, работа за наличку.
15: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
13: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
15: А, ты про домохозяек.
13: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
15: Но логика тут предельно прагматичная.
13: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
15: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
13: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
15: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
13: Ну да, почему?
15: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
13: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
15: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
13: Угу.
15: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, а оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
13: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
15: Да, есть такое.
13: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
15: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
13: Естественно.
15: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
13: Угу.
15: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
13: То есть они просто находят какие-то лазейки?
15: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
13: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
15: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
13: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
15: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
13: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
15: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
13: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
15: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
13: Да, это логично.
15: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
13: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
15: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
13: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
15: Именно.
13: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
15: Угу, и какой же?
13: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
15: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
13: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
15: До связи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Новости союзного государства. Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
17: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте. 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
16: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
18: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
16: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
19: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
16: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
1: 20.
21: Бис.
1: 30.
21: Тис.
1: 40.
21: Чалис.
1: 50.
21: Пачас.
1: 60.
21: Сат.
1: 70.
21: Саттар.
1: 80.
21: Асси.
1: 90.
21: Навве.
1: 100.
21: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
23: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
22: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
3: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
22: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
5: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
22: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси русской армии в СВО только в одном случае.
5: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
22: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще, белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Малый бизнес умирает. Владелица сыроварни рассказала, как ей запретили работать и предложили пойти в фермеры. Предпринимательница записала эмоциональное видео, в котором сообщила, что все работало до визита комиссии. Проверяющие из местной ветеринарной станции, по словам хозяйки, не просто искали нарушения, а, что называется, придирались к каждой мелочи.
7: Я не справилась с эмоциями. Сегодня к нам приезжала проверка с ветстанции. Нас закрыли. Приостановили переработку молока. Была причина. Причина спорная, но хорошо, пускай. И человек начинает просто до мелочей докапываться и говорит, что мы некомпетентны, мы не знаем. Да, не спорю, я не знаю. Но когда ко мне приходят и говорят, что нужно делать вот так, я имею полное право, блядь, спросить, почему так. А человек вправе меня переубедить и сказать, что написано так, значит, мы делаем так. Во многих случаях написано очень непонятно, и можно трактовать это по-разному. У нас в камере созревания стоят деревянные стеллажи, на которых лежат сыры. Лежат они для того, чтобы гости нашей сыроварни могли фотографироваться. Но их же нельзя обработать. Какие положим муляжные проблемы? В камерах созревания и в камерах хранения продукта должна быть расстояние от стен 30 сантиметров. То есть в холодильной витрине, которая там, я не знаю, 60 на метр, должно быть расстояние от стен тоже 30 сантиметров. Вот интересная ситуация.
6: Владелица сыроварни рассказала, что несколько лет строила бизнес. Искала поставщиков, изучала рецепты, вложила все сбережения. По ее словам, некоторые требования представителей ветстанции были абсурдными. Тем не менее, переработку молока проверяющие приостановили.
7: Можно делать испытания на молоко, окей, не вопрос. Я говорю про то, что мы хотим сэкономить и сделать минимально необходимое количество. Человек мне говорит о том, что я таю только деньги, и на качество мне плевать. Но это абсолютно не так. Я считаю деньги, потому что мы делаем маленький объем, и для того, чтобы мы могли работать, мы должны максимально экономно относиться к тратам, для того, чтобы не были заоблачные цены на сыры, и вообще, чтобы мы не работали ради работы. Хотя сейчас, к сожалению, так и происходит. Зачем мы тогда вообще работаем? Просто чтобы работать? Столько стресса, столько вопросов, столько ответственности. Для чего? Конечно, мы пытаемся сэкономить максимально. Мы берем самое дорогое молоко. Потому что оно качественное, вообще предоставляет нам документы о том, что оно качественное. Но там, где мы можем сэкономить, и где это целесообразно, где это не влияет на качество продукта, конечно, мы будем экономить.
6: В комментариях под видео мнения разделились. Одни упрекают предпринимательницу, что она сидит в дорогой машине и при этом пытается сэкономить на производстве. А другие защищают автора видео и жалуются, что такие действия контролирующих органов убивают малый бизнес и лишают белорусов вкусных сыров. Сама владелица сыроварни рассказала, что проверяющие предложили ей стать фермером. Мол, к фермерам меньше вопросов.
7: А то, что у нас есть все для того, чтобы работать, мы стараемся делать максимально качественный, классный продукт, эксклюзивный для Беларуси. Вот мы перерабатываем тонну, максимум 2 тонны в неделю молока. И мы крупное предприятие, потому что в камере созревания у нас лежит много сыра. Там лежит много сыра только потому, что сыр зреет от 1,5 года до 2 лет, а не потому, что мы крупные. Но, к сожалению, для мелких производств у нас нет в Беларуси никаких норм и правил.
6: Позиция надзорных органов формально безупречна. Инструкции должны соблюдаться. Но предприниматели и независимые бизнес-консультанты говорят, что нормы проектировались для гигантов индустрии, а не для маленьких ремесленных цехов.
8: Мы имеем дело с карательным подходом. Вместо того, чтобы помочь человеку исправить мелкие недочеты, его сразу ставят в позицию виновного. Требования, которые предъявляются к маленькой сыроварне, часто невозможно физически выполнить на 20 квадратных метрах. Чиновникам проще закрыть, чем разрешить и взять на себя ответственность. В результате мы теряем не просто бизнес, мы теряем целую культуру микропроизводства.
6: Маленькое дело, которое кормило семью, превратилось в груду проблем. Эта история не частный случай, а пугающий тренд, отмечают эксперты. По их словам, когда требования к малому бизнесу становятся невыполнимыми, предприниматель вынужден либо уходить в тень, либо закрываться навсегда. И пока ветеринарные станции берегут стандарты, реальный сектор малого бизнеса, который мог бы создавать рабочие места и уникальные продукты, просто умирает под грузом абсурдных запретов. Без поддержки и гибкости системы Беларусь рискует остаться без частной инициативы вовсе, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
9: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг – почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
4: Концы с концами еле сходятся.
10: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
11: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
22: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
24: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там, где не борется с инфляцией, все хорошо. Там, где борется, почему-то она в 2-3 раза выше. Как вы думаете, почему? Ну, ответ простой. Те меры, которые были приняты, вот это прикручивание цен, сказывается вот так. И параллельная попытка разогнать просто дешевыми деньгами зарплату и внутренний спрос приводит к такому диссонансу, который обязательно взорвется. Сегодня деньги забрали у предприятий, в целом прибыль по экономике упала на 28%, но завтра это рванет. Инфляции и девальвации. И ждать осталось совсем недолго.
22: То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
25: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
22: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания института развития на базе ШОС.
26: Да, отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, вне зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты. инфраструктурной части или какие-то инвестиционные. Вот. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
13: Ребят, тут у меня весело. Красноармейском на керамике.
6: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
14: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
6: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
13: Ух.
6: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск».
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
15: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
22: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на $130 миллионов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
1: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
22: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
1: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и

0: и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод «Термопласт», предприятия «Ольса» и «Радиотехника», а также Республиканское унитарное производственное предприятие «ИК-9» при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также «Нефтехимдиагностика», компания «Чип и Дип» и унитарное предприятие «407 Техникс». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Нездоровье, неуважение во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
3: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
2: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
4: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
2: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
5: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
2: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодаха.
6: 15.
7: Пандраха.
6: 16.
7: Солаха.
6: 17.
7: Сатраха.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Униз.
6: 20.
7: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предприятия,

0: предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
2: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
1: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
2: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
1: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
3: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
4: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
5: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
6: Знаешь, есть, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
1: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
7: Пока ты не болеешь и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы, а когда уже ты заболел и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
8: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
1: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
10: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда, там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году росла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следуя из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
11: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следуя по статистике. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
13: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
11: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей почти на треть, а в агропромышленном комплексе на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
11: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, почему искусственный интеллект не заменит человека.
10: Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
15: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
15: Вторник.
16: Мангаль.
15: Среда.
16: Будх.
15: Четверг.
16: Джумерат.
15: Пятница.
16: Джума.
15: Суббота.
16: Хафта.
15: Воскресенье.
16: Итвар.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Давай сегодня без долгих вступлений сразу к делу. Представь себе такую обычную среднестатистическую квартиру.
18: Так, ну давай, представила.
17: На входной двери висит аккуратная табличка с фамилией владельца. Кто-то регулярно оплачивает счета, даже цветы на подоконнике поливают.
18: Угу, звучит как полная иллюзия такого хозяйского контроля. Внешне все в порядке.
17: Вот именно, полная иллюзия. Потому что есть один нюанс. Замки на входной двери уже давно заменены. А единственная связка ключей лежит исключительно в кармане у соседа.
18: Ага, метафора прозрачная.
17: Ну да. И если отбросить все эти дипломатические реверансы, формулировки разные, и просто проанализировать факты мая 26-го года, то вырисовывается очень жесткая картина. Беларусь де-факто полностью утратила свою государственную самостоятельность. Страна просто превратилась в военный придаток соседнего государства.
18: Как вообще можно говорить об утрате самостоятельности, если, ну, сохраняется вся атрибутика власти?
17: Какая именно атрибутика?
18: Ну как, работают министерства, принимаются какие-то законы, армия, в конце концов, функционирует. Есть же генеральный штаб, офицеры, при должностях люди в форме ежедневно отдают приказы. Разве наличие такого огромного аппарата – это не признак суверенитета?
17: Если оценивать ситуацию, знаешь, исключительно по фасаду, да, выглядит вполне убедительно. Но суть-то кроется в скрытых механизмах управления.
18: В смысле?
17: Чтобы понять эту физику процесса, нужно отмотать время назад, к событиям августа 2020 года. Власть в стране тогда удержалась исключительно благодаря беспрецедентному внешнему вмешательству. И вот это спасение создало колоссальный долг.
18: Но долги же, даже политические, они имеют свои границы. Любой кредит можно как-то реструктуризировать, ну, выплатить экономическими преференциями, торговыми уступками. Зачем отдавать контроль над государством?
17: Вот, в том-то и дело, что возникла классическая долговая ловушка суверенитета. Этот конкретный долг принципиально невозможно выплатить деньгами или тракторами. Он выплачивается исключительно полномочиями.
18: И контролем над территорией, я так понимаю?
17: Именно. В 22-м году территория уже была предоставлена для наземного наступления. А к маю 26-го года контроль над ключевыми военными процессами оказался утерян вообще полностью.
18: Хорошо, но давай оперировать фактами. Возьмем ту же белорусскую армию. Постоянно же проводятся масштабные учения, публикуются видео, где генералы сидят в командных пунктах.
17: Склоняются над картами с умным видом, да.
18: Ну да, отдают распоряжение. Но невозможно же поверить, что командиры соединений вообще ничего не решают на своей же земле.
17: Анализ совместных учений мая 26-го года показывает фундаментальный сдвиг. Произошел полный переход на так называемое сквозное командование. Система C2 – Command and Control.
18: Подожди, но совместные учения проводились там десятилетиями. Всегда были какие-то общие маневры. В чем кардинальное отличие именно сейчас?
17: Разница огромна. Раньше это было, ну, тактическое слаживание. Представь два разных оркестра, которые просто репетируют на одной сцене.
18: у каждого свой дирижер, да?
17: Да, у каждого свой дирижер, свои партитуры, они просто пытаются играть синхронно. А в 26-м году дирижер остался один. Белорусские штабы теперь управляются напрямую из-за границы в режиме реального времени. Вся связь, шифрование, все физически интегрировано в чужую вертикаль.
18: Ого, то есть приказ на перемещение какого-нибудь батальона идет вообще в обход Минска?
17: Именно так. Цифровой сигнал просто минует местный генеральный штаб. Приказ спускается по единой системе от чужого командного центра прямо исполнителям на местах.
18: И кем тогда стали белорусские генералы во всей этой схеме?
17: Простыми статистами. Ну, в лучшем случае, высокопоставленными клерками.
18: А как же их подписи на приказах? Вот те самые кадры из бункеров.
17: Это чисто бюрократический театр. Подписи нужны только для вида, чтобы соблюсти формальности и поддержать ту самую иллюзию контроля. А стратегические решения, куда ехать, когда стрелять, генерируются извне.
18: Слушай, если эта логика сквозного командования верна, возникает очень серьезное противоречие.
17: Какое?
18: Ну смотри, если соседнее государство берет под контроль войска, оно же должно их как-то вооружать, усиливать, чтобы использовать как боевую единицу. Разве нет?
17: А происходит ровно обратное. Арсенал страны фактически выпотрошен. За последние 4 года на восток вывезли около 40% тяжелой бронетехники.
18: 40%? Ничего себе! Это же не излишки какие-то, это вообще основа сухопутной армии.
17: Да. И в первую очередь забирали ударный костяк, танки Т-72Б. Те машины, которые были в боевом составе, они просто ржавели где-то на базах. Плюс колоссальный отток боеприпасов.
18: Снаряды тоже вывезли.
17: Миллионы артиллерийских снарядов. То, что десятками лет копилось на складах, просто ушло эшелонами за пределы страны.
18: Но если у регулярной армии забирают половину танков и, ну, критический запас снарядов, она же физически теряет способность вести автономные боевые действия.
17: Самостоятельно никак, да. Запасов хватит на несколько дней локальных стычек. И к тому же у белорусских подразделений нет реального современного боевого опыта.
18: Ну и как тогда их используют в этой новой вертикали?
17: Их роль свели к логистике. Это обслуживание баз, транзит, ремонт техники и банальная охрана тыловых объектов.
18: Так, ну хорошо, бронетехника уехала, но здесь же нужно вспомнить 23-й год. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
17: О, это моя любимая тема.
18: Ну, любой военный аналитик скажет, что наличие ядерки мгновенно переводит территорию в статус неприкосновенной. Разве это не делает страну ядерной державой с, ну, гарантией защиты?
17: Это самая опасная иллюзия из всех возможных. Статус бы повысился, если бы вместе с боеголовками появилось право ими управлять. А сейчас это статус охранника при чужом сейфе.
18: Метафора красивая, согласна. Но ракетные комплексы «Искандер» же передали местным военным. Они на них тренируются, там выезжают куда-то.
17: Тренируются подвешивать макеты ракет, это да. Сейф-то стоит в помещении. Его можно от пыли протирать, ручку полировать.
18: Но открыть нельзя.
17: Невозможно. Коды, авторизации, полетные задания и вообще все протоколы применения остаются исключительно в руках тех офицеров, которые это оружие привезли с собой. Нет самостоятельного доступа, нет ядерного статуса.
18: Получается, ядерное оружие есть, мишени на радарах появились, а кнопки управления нет вообще.
17: Абсолютно. Более того, ради того, чтобы этот чужой сейф вообще можно было законно поставить, пришлось загнать себя в юридический капкан.
18: Ты про референдум 22-го года? Переписывание Конституции?
17: Да. Из главного закона страны тогда вычеркнули два фундаментальных пункта. Стремление к нейтралитету и безъядерный статус.
18: Ну, скептики скажут, подумаешь, Конституция в условиях глобального конфликта – это просто бумага.
17: Эта бумага имела колоссальное значение. До 22-го года эти пункты давали железобетонный легальный инструмент, чтобы дистанцироваться от чужих войн. Можно было сказать, извините, Конституция запрещает, а теперь этого счета нет.
18: То есть произошло такое конституционное самозаключение.
17: Точно. Юридического пути для отката назад просто не осталось.
18: Слушай, но ситуация вырисовывается вообще парадоксальная. Танков почти нет, ядерка контролируется извне, юридический щит сломан, но боевые-то действия идут прямо сейчас. Как территория страны используется в военной рутине на данный момент?
17: Сейчас главный ресурс – это география. И в первую очередь воздушное пространство. Небо больше не принадлежит государству. Оно работает как гигантский логистический щит.
18: Это как?
17: Ну вот смотри, ударные дроны типа тех же шахедов используют очень специфический маршрут. Они залетают в воздушное пространство Беларуси и делают там глубокую затяжную петлю.
18: А в чем тактический смысл делать такой огромный крюк? У них же запас хода ограничен. Почему не лететь по прямой?
17: Потому что по прямой высокая плотность ПВО. А этот маневр нужен, чтобы заходить на цели в Западной Украине с северного направления.
18: И насколько этот заход с севера реально меняет картину для радаров?
17: Кардинально. Это снижает эффективность украинской ПВО примерно на 30%. Системы исторически выстроены против угроз с востока и юга. Внезапный подлет с севера оставляет просто минимум времени на реакцию.
18: Возникает очень логичный вопрос. Дроны летят медленно, тарахтят громко, маршрут известен. Почему их просто не сбивают прямо там, над территорией Беларуси?
17: Потому что это ловушка. Расчет строится на психологическом барьере. Никто не хочет спровоцировать полномасштабную эскалацию.
18: А, то есть юридически удар на чужой территории можно выдать за акт агрессии.
17: Именно. Воздушное пространство используется как искусственная иммунная зона. Летит боевой аппарат, но трогать его нельзя. И эта тактика постоянно становится жестче. Вот давай вспомним события 26 мая 26 года.
18: Что там было?
17: Официальное заявление о том, что границу якобы нарушили 116 украинских дронов.
18: 116? Может, угроза реально была? Системы контроля что-то зафиксировали?
17: Нет, детальный анализ показывает обратное. Большая часть — это либо малые коптеры пограничные, либо артефакты на радарах, либо чистый вымысел. Не показали ни одного обломка. Цель этого заявления вообще в другом.
18: В чем?
17: Психологическая операция.
18: Да.
17: Нужно создать образ нависшей угрозы, чтобы оправдать будущие действия.
18: Какие действия?
17: Запуски новых крайне дешевых дронов «Молния» прямо с территории Беларуси. Благодаря этому алиби это будет подаваться не как агрессия, а как якобы ответный удар на те самые 116 дронов.
18: Как классическая операция прикрытия. Но зачем им запускать новые дроны именно с севера? В чем стратегическая ценность этой точки для чужого генштаба?
17: Дистанция и логистика. От южной границы до важнейшей трассы М-06 на Западной Украине всего 50-70 километров.
18: М-06? Это же главная артерия для поставок западного вооружения.
17: Совершенно верно. Это идеальный плацдарм для перерезания коммуникаций. При запуске с 50 километров дрону нужно минимум топлива. Значит, можно взять больше взрывчатки.
18: И время подлета сокращается до минут?
17: Да, ПВО просто не успевает перехватить этот дешевый рой. И ради этого соседнее государство абсолютно спокойно готово подставить белорусские приграничные города под возможные ответные удары.
18: Жизни людей просто становятся разменной монетой в логистической схеме. Слушай, но страна же это не только база и небо. Как функционирует экономика в таких условиях? Она же не может использоваться только как полигон.
17: Экономика тоже полностью переведена в формат резервного бака. Или донорского органа, если хочешь. Вот яркий пример, опять же, из мая 26-го. Идет серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. Поврежден Сызранский НПЗ.
18: Так, возникает дефицит топлива на внутреннем рынке.
17: Острый дефицит. И механизм срабатывает молниеносно. За 3 недели биржа в Санкт-Петербурге выкупает 17 340 тонн белорусского бензина.
18: Цифра внушительная, но может это просто удачная рыночная конъюнктура? Заводы заработали денег.
17: Рынок так не работает. Это рост объемов продаж почти в 60 раз по сравнению с прошлым годом. В 60 раз. Это прямой приказ по вертикали. Откройте кран и слейте резервы.
18: Подожди, а если это топливо завтра понадобится внутри страны? Ну там, посевная, кризис логистики.
17: Этот вопрос вообще не поднимается. Резервы вычерпываются на поддержание чужой военной машины по первому требованию. Внутренняя стабильность просто принесена в жертву.
18: Слушай, если вот эта военная и экономическая интеграция зашла так далеко, как на это реагируют в мире, на Западе, в Киеве?
17: Произошел тектонический сдвиг. Старая политика разделения окончательно закончена.
18: Это когда дипломаты рассматривали режим отдельно, а саму страну отдельно?
17: Да. Раньше считалось, что страну не нужно толкать в изоляцию, избегали жестких шагов. Но к маю 26-го эта логика рухнула. Стало известно о формировании списка из 500 законных военных целей на территории Беларуси.
18: 500 целей? Но это же военные базы, склады, узлы. Удар по ним — это перенос войны на новую территорию. Это огромная угроза для обычных людей, которые живут рядом.
17: Это суровая военная логика. Если инфраструктура используется для атак, она юридически становится законной мишенью. Этот список — это очень жесткий сигнал.
18: Сигнал политическому руководству.
17: Руководство и так под санкциями. Это сигнал генералам, командирам баз, офицерам среднего звена. Прямое указание на их персональную ответственность.
18: То есть оправдание в стиле «я просто охранял периметр авиабазы» больше не прокатит?
17: Абсолютно не прокатит. То, что происходит, это хрестоматийный пример захвата государства. State capture. Только осуществлен он внешней силой. Армия, суды, экономика подчинены настолько, что перестали работать в интересах собственного общества.
18: Если попытаться как-то подвести итог, масштаб потерь за эти 4 года просто оглушительный. Концепция союзного государства, которое продавали как объединение равных, обернулась системным поглощением. Меньший элемент просто растворился.
11: Давай резюмируем. Управление армией извне, юридический нейтралитет ликвидирован, арсенал тяжелой бронетехники выпотрошен, небопроходной двор для чужих дронов, а экономика работает как донорский орган.
18: И самая трагичная мысль тут в том, что народ оказался просто в заложниках у этой системы. Люди же не выбирали этот путь конфликта.
17: Большинство не давало на это мандата ни в 2020 году, ни позже. Но именно обычным людям сейчас приходится нести всю тяжесть, расплачиваться безопасностью своих городов, выкоченной экономикой и беспрецедентной изоляцией.
18: Общество платит за геополитические решения, на которые даже не могло повлиять.
11: Знаешь, любые конфликты заканчиваются, формы правления тоже исторически конечны. Но главный вопрос сейчас висит в воздухе. Когда появится историческое окно возможностей, как обществу предстоит заново буквально по крупицам собирать свой суверенитет? Тот самый, который за эти годы чужими руками был настолько глубоко и безжалостно демонтирован.
18: Это колоссальная задача, и разгребать эти последствия придется как минимум целому поколению.
11: На этом сегодня все. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в Threads листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
20: Я что-то не пойму, первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите, а в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
1: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
20: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
21: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
1: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
22: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
1: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Это настоящий общественный туалет. Жители многоэтажек в Минской области задыхаются от запаха канализации в подъезде.
23: В подвале часто очень течет канализация и запах страшный. Мы периодически вызывали сантехника, приходили, вот, делали что-то. А вот в последнее время идет уже запах.
1: Жители многоквартирного дома в Несвиже уже 3 года жалуются на протекающую канализацию и зловонный запах в подъезде и квартирах. Система в здании требует ремонта, но ответственные службы не спешат его делать.
23: В дом запах приходит домой, в квартиру. Поэтому вот я закрываю вот эту вот дверь, которая идет в подъезд внутреннюю. А утром открываем наружную дверь, чтобы запах выходил сюда.
1: Люди наняли экспертизу за свой счет. Та постановила, что канализационная насосная станция не справляется с нагрузкой. В итоге отходы текут прямо в подвал. Вонь хуже, чем в общественном туалете.
2: Так, вот оно бежит. Вот оно все. Сейчас кто-нибудь начнет пользоваться канализацией, воду сливать. Вот из унитаза оно все идет в подвал. Соответственно, тут без сапог не пройдешь. Стены намокают, запах, понятно, что ужасный. В квартирах дышать нечем. Народ начинает чесаться.
1: При этом в доме живут преимущественно пенсионеры и молодые семьи с детьми. Такая авария несет серьезную опасность для их здоровья, говорит врач-инфекционист Светлана Карась.
3: Для того, чтобы вирус или бактерия могли заразить вот человека, да, они должны быть, конечно, устойчивы во внешней среде и должны сохранять свои вот патогенные свойства. Из вирусных заболеваний это гепатит А, также это может быть аденовирусная инфекция, тоже может передаваться через воду, и энтеровирусные инфекции.
1: Ситуацию прокомментировал гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук. По его словам, канализационная насосная станция останавливается, так как люди выбрасывают салфетки и прочий мусор в канализацию, мол, сами виноваты. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко назвал такую реакцию, цитата, «возмутительной и позорной» и пообещал взять данный вопрос на личный контроль. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Вместо госпиталя яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около 1,5 недель.
4: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот, и таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощи какая-то была.
18: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 11 101-й танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
5: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1.5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
18: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко об итогах переговоров с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой.
6: Мы провели встречу, подписали соглашение с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве. Фактически это наши коллеги, аналог Палаты представителей. Вообще 26-й год, год активных контактов парламентариев. В феврале состоялась встреча руководителей палат Сената и Совета Республики. Подписано также соглашение о сотрудничестве. У нас сформировано в парламенте единая группа дружбы. Сегодня мы говорили о том, что аналогичная группа, ассоциация будет сформирована и в парламенте Зимбабве. Подписано соглашение, которое открывает новую страницу. Будет систематизирована наша работа и по развитию наших международных контактов, по развитию гуманитарных связей, по обмену опытом законодательной деятельности. Понятно, что отношения развиваются с Зимбабве очень активно по всем направлениям деятельности, на самом высшем уровне, в первую очередь между президентами наших стран. И сегодня уважаемый спикер, когда давал оценку нашему сотрудничеству между нашими странами, сказал, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, страна благодарна ему, поскольку он не оставил в беде. И сегодня Зимбабве стала хлебной корзиной Южной Африки. Это замечательные слова, которые символизируют дружбу, взаимопонимание, взаимовыручку наших стран. И сегодня успешно реализуется программа механизации сельского хозяйства, ведется сотрудничество по другим направлениям, развитию промышленности, здравоохранения. Есть перспективы и развитие по линии парламентских групп дружбы, которые нужно не формировать, наполнять конкретным содержанием.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
8: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
7: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
10: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
7: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
12: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
7: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие Беларуси русской армии в СВО только в одном случае.
12: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
7: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще, белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
15: Синий.
16: Нила.
15: Коричневый.
16: Бура.
15: Зеленый.
16: Сабз.
15: Оранжевый.
16: Наранджи.
15: Фиолетовый.
16: Джамуни.
15: Красный.
16: Сурх.
15: Белый.
16: Сафед.
15: Желтый.
16: Пила.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
9: Совместные учения силовиков прошли на полигоне «Белая лужа» военной академии. В едином замысле действовали военные – следователи и судмедэксперты. Что отрабатывали на учениях, рассказали командир батальона Минской военной комендатуры Дмитрий Вишневецкий и председатель Следственного комитета Республики Беларусь Константин Бычек.
11: Рассмотрим мы оборудование контрольно-пропускного поста, для чего он назначен, какие задачи он выполняет. Дальше мы рассмотрим два эпизода. Первый эпизод – это будет досмотр гражданского лица, пытающегося проникнуть на охраняемый объект, либо район расположения войск.
13: Тут работаны навыки тактической медицины, вопросы личной безопасности с точки зрения возможной атаки противника, в том числе с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Искренне надеемся, что приобретенные сегодня навыки нам никогда в реальной жизни не понадобятся. Но вместе с тем умение реагировать на подобные угрозы – наша прямая обязанность.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Гомеле расследуют жестокое убийство 31-летнего иностранца. По подозрению задержаны 53-летняя сожительница погибшего и ее 18-летний сын. По предварительной информации, в ночи с 23 на 24 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры хозяйка дома нанесла сожителю смертельный удар ножом. После этого подозреваемая вместе с сыном попытались скрыть следы преступления. Тело мужчины вывезли в частный сектор, сожгли на участке, а останки закопали. Спасатели и коммунальные службы в эти дни устраняли последствия непогоды, распиливали упавшие деревья и расчищали дороги. Сильный ураган с порывами ветра до 26 метров в секунду прошелся по Беларуси 27 мая. По данным МЧС, зафиксировано 229 случаев падения деревьев почти по всей стране. Стихия не затронула только Брестскую область. В Витебской области повреждены автомобили и кровля жилого дома в Чашникском районе. Также один автомобиль пострадал из-за сорванных элементов крыши. В Гомельской области упавшие деревья повредили автомобили. В Минской области повреждены автомобили, а также 7 сельскохозяйственных зданий. Одно в Мядельском районе и 6 в Червинском районе. В Могилевской области пострадали автомобили, жилой дом в Осиповичском районе и сельхоззадание в Кировском районе. В столице деревья также повредили автомобили. В Пинске и нескольких населенных пунктах района ввели карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Вредитель продолжает уничтожать сады и быстро распространяется. Жители обязали регулярно проверять участки, срезать и сжигать гнезда гусениц, а также обрабатывать деревья специальными средствами. Все работы владельцы участков должны проводить за свой счет. Карантин действует в Пинске и ряде деревень Пинского района. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
7: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
14: Концы с концами еле сходятся.
17: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
24: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
25: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
7: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
2: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там, где не борется с инфляцией, все хорошо. Там, где борется, почему-то она в 2-3 раза выше. Как вы думаете, почему? Ну, ответ простой. Те меры, которые были приняты, вот это прикручивание цен, сказывается вот так. И параллельная попытка разогнать просто дешевыми деньгами зарплату и внутренний спрос приводит к такому диссонансу, который обязательно взорвется. Сегодня деньги забрали у предприятий, в целом прибыль по экономике упала на 28%, но завтра это рванет. Инфляция и девальвация. И ждать осталось совсем недолго.

0: Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
1: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
5: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
4: Так пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
6: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
4: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма, все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
4: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. К его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
9: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией,

0: ситуации, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Бомбы экономят бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
3: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
4: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
5: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть, это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
2: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
0: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дрона, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
8: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
7: Так пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
9: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
7: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
7: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. К его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Учим пакистанский вместе.
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за одну неделю отгрузили вообще 9 тысяч тонн.
15: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
14: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
15: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
14: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
15: И они ожидаемо обратились к Минску.
14: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
15: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
14: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
15: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
14: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
15: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
14: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
15: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
14: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
15: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
14: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
15: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
14: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
15: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
14: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
15: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
14: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
15: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
14: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
15: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
14: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
15: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
14: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
15: Жуткая картина.
14: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
15: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
14: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
15: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
14: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
15: Хорошо, допустим, железо пока держится, топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
14: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
15: А независимые частные заправки?
14: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
15: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
14: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
15: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
14: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
15: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
14: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
15: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
14: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
15: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
14: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
15: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
14: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
15: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
14: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
15: Которое привязано к российским оптовым ценам?
14: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы. И везде работают грузовики на дорогом дизеле.
15: картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26 года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
14: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
15: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
14: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
15: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26 года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
14: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
15: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
14: А через Астрахань упал на 25%.
15: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
14: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
15: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
14: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
15: Да уж. Если подвести короткий итог... Рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
14: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
15: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
14: Что будет дальше?
15: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
14: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Юрий Макушин о передаче «Русским домом» в Минске в подарок Центру социального обслуживания населения партии велосипедов.
16: Форум «Время добрых дел» – это одна из наших, не побоюсь этого слова, флагманских программ, которая реализуется Россотрудничеством в целом ряде стран и нацелена на содействие реализации проектов на социально-гуманитарном направлении. Это направление нам видится одним из ключевых в нашей работе. И отрадно то, что расширяется наша и реализация проектов в социально-гуманитарной сфере в Республике Беларусь и взаимодействие с белорусскими партнерами. Вот могу сказать, что вчера в рамках Евразийского форума социальных работников мы подписали соглашение с Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами президента Республики Беларусь о реализации социальных проектов в республике. И уже в наполнение этого соглашения также вчера передали департаменту сертификат на предоставление 25 обычных и 6 электровелосипедов для Березовского центра территориального центра социального обслуживания населения. То есть, я думаю, что число и масштабы проектов будут далее расти.
1: важный сигнал.
17: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
18: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
17: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
19: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине, и там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
17: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
19: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
17: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А в прошлом месяце Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также Нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания Института развития на базе ШОС.
20: Да, отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание института развития на базе ШОС. Это будет, в нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, вне зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты, инфраструктурные части или какие-то инвестиционные. Вот. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
22: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
21: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
22: Ого, прямо от племенных?
21: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
22: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
21: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
22: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
21: Слияние?
22: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
21: Ну, ошибка – это сильное слово.
22: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
21: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
22: Давай, цифры там впечатляющие.
21: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
22: 25 тысяч. С ума сойти.
21: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
22: А что же тогда?
21: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
22: Угу.
21: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
22: Рискует чем? Сэкономить деньги?
21: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
22: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
21: Давай посмотрим.
22: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
21: Ну, не так уж и рассеивается.
22: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
21: Угу.
22: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
3: Ну, ради воспоминаний.
22: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
21: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
22: И как же это устроено?
21: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
22: Ох, конверты.
21: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд. Ну, или семейный краудфандинг. Называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
22: А завтра вы должны всем этим людям.
21: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
22: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
21: Почему?
22: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
21: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
22: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
21: Ну, бывает.
22: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
21: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
22: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
21: В чем же?
22: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
21: Это звучит очень цинично.
22: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
21: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
22: Давай.
21: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
22: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
21: Почему опасная?
22: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
21: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
22: Любовь, измеряемая в долларах.
21: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
22: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
21: Ну, должна сближать в идеале.
22: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
21: Опять корпорации?
22: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
21: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
22: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
21: Ага.
22: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
21: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
22: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
21: Почему?
22: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
21: Понимаю.
22: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
21: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
22: Абсолютно.
21: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
22: А что это значит?
21: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
22: Компромисс за счет своих нервов?
21: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
22: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
21: Согласен, финансовая независимость важна.
22: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
21: Какой?
22: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
21: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
22: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
21: Просто улететь?
22: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
21: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
22: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
21: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
3: Право.
21: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха, смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
3: Угу.
21: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело – тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
3: А другое дело?
21: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
3: Красивые слова.
21: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
4: Опять это романтизация, эмоциональный якорь, взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают, причем работают в должности кризис-менеджеров.
21: Ну почему работают? Они празднуют.
4: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
21: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
4: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
21: Зато фотографии красивые остаются.
4: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
21: Угу.
4: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
21: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
4: Да, пора бы.
21: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
4: И какой же?
21: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
4: Абсолютно точно.
21: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
4: Угу.
21: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
4: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
21: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
4: Пока-пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
24: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
1: Важный сигнал.
0: Бомбы экономят бюджет. Белорусский МИД собрал дипломатов, чтобы рассказать о ядерных учениях с Россией.
2: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
0: С таким заявлением заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета выступил на совещании по вопросам белорусско-российской тренировки ядерных сил. Военные эксперты заметили в такой коммуникации противоречие. Если официальный Минск публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией выглядит не как снижение рисков, а как их сознательное повышение, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
8: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
0: А военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
9: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, инфраструктура для его развертывания, то есть есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
0: Так или иначе, но на учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи

0: интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об исторических амбициозных целях.
4: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Каникулы на пороге, а скандалы не утихают. Учителя и родители не понимают, зачем школе данные, где дети будут летом. В Минобре ответили. Началось все с того, что родители одного из школьников поделилась в Threads листовкой, которую их попросил заполнить учитель.
6: Я что-то не пойму. Первый раз такое. Подробно по месяцам нужно указать, где сын будет проводить лето. Родители, расскажите. А в ваших учебных заведениях тоже так? И насколько это законно?
5: Под постом сотни комментариев. В них свое мнение по ситуации высказали и родители, и педагоги.
6: Это делается уже много лет. В чем проблема написать, где будет ребенок? Не знаете где? Напишите «дома» и укажите домашний адрес. Никто этого не проверяет. Ну надо и надо, мне несложно заполнить. В чем-то секретном мой ребенок не планирует участие. Чтобы я еще неслась в школу и узнавала, по каким нормам и законам я должна написать, что моя дочь будет летом на даче и на море. Нет у меня ни времени, ни желания заниматься сбором законов и правил. А я согласна с автором поста. Каникулы, дети, наша ответственность, не школы. Ну и как можно все лето расписать наперед? Это просто порча бумаги, бюрократия для галочки.
7: Уважаемые родители, поднимите этот вопрос на уровне Минобра. У педагогов больше нет сил расписывать летнюю занятость своих подопечных. Заполняем огромные полотна с датами и временем нахождения каждого ребенка, его поездки, отпуска родителей. Мы понимаем, что это безопасность детей, в случае чего педагог владеет информацией о местонахождении учащегося. Но в этом году летняя занятость перешла все наши границы.
5: В итоге вопрос дошел до Министерства образования. Зачем школе знать, где ребенок будет находиться летом, объяснила начальница отдела методического сопровождения воспитательного процесса Елена Михалевич.
8: Вопрос о проведении досуговой деятельности в летний каникулярный период очень важен. Только совместными усилиями мы можем обеспечить здоровые, безопасные и полезные каникулы. И вот этот сбор данных проводится для того, чтобы помочь организовать досуг учеников. Плюс классный руководитель должен знать, где будет этот ребенок, потому что очень велики риски.
5: Юристы Национального центра защиты персональных данных с Минобром не согласны. По их информации, школы не имеют права собирать данные о том, где будут дети на каникулах и под чьим присмотром. Сбор такой информации возможен только в случаях, предусмотренных законодательством, и касается отдельных категорий семей, например, если ребенок имеет статус находящегося в социально опасном положении, отметили в ведомстве. Если законных оснований для этого нет, родители могут не предоставлять никаких данных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых 3 дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже 4-е масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червеня порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст. Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
3: Сегодня в республике проводится единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Накануне летних каникул он посвящен профилактике травматизма и повышению ответственности взрослых за безопасность несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия среди детей и подростков, родителей и водителей, разъяснят особенности дорожных ловушек, правила пересечения проезжей части и безопасного передвижения на велосипедах или средствах персональной мобильности. В связи с массовой перевозкой детей к местам отдыха крайне важно обеспечить безопасность маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства. Помните, что летом риск ДТП с участием детей возрастает, так как они чаще остаются без присмотра педагогов и родителей. Обеспечьте непрерывный контроль за детьми, строго соблюдайте правила и личным примером демонстрируйте культуру безопасного поведения на дороге и в транспорте. В наших силах сделать лето безопасным.
0: Важный сигнал.
4: Люди Люди обнищали. Половина белорусов живет на 1-2 тысячи рублей в месяц. Почему в стране такие низкие зарплаты? Такие данные опубликовал Белстат. По его подсчетам, больше этого порога получает только один из семи жителей республики. Детальнее рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Эти данные рассчитывают из распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. Это сумма денег, которая приходится на каждого члена семьи, включая детей. Показатель помогает оценить, насколько семья способна покрывать свои расходы и делать сбережения в определенный период.
4: Больше всего людей, у которых на жизнь есть больше, чем пара тысяч рублей, по подсчетам Белстата, в столице.
5: Здесь доля середнячков составляет 57%, а меньше всего в Гродненской области – только 45%. К слову, в этом регионе больше всего процент людей, которые располагают менее чем 1000 рублей в месяц. На втором месте – Могилевская область, на третьем – Гомельская. При этом доля богатых в областях от 8 до 9%.
4: Белорусы признаются, что расходы уже давно не успевают за доходами.
6: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
4: Пенсионеры тоже еле сводят концы с концами.
10: Пока ты не болеешь, и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. Концы когда уже ты заболел, и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с концами.
11: А еще зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно.
4: Реальная жизнь обычных граждан существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
12: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспорт-ориентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов, связанную с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет! Это подкаст «Между строк». И сегодня мы делаем глубокий разбор свежих экономических и демографических данных, чтобы понять механику одного из самых тихих, но разрушительных кризисов современности.
14: Да, привет. За первые три месяца года уволено 200 тысяч человек. 200 тысяч!
13: Обалдеть!
14: Чтобы понимать масштаб, это каждый 25-й работник в стране. При этом нанято на их место всего около 148 тысяч. То есть образовалась чистая и ничем вообще не перекрытая дыра в 52 тысячи рабочих рук. И исследователи прямо подчеркивают, что это не какая-то там сезонная флуктуация, когда летом все уходят в отпуск или типа того.
13: Да, и что самое интересное во всех этих графиках, это вот эта точка излома, которая пришлась ровно на март 26-го года. На первый взгляд там вроде как проскакивает позитивный сигнал. Темп найма вырос на 10%, если сравнить с прошлым годом. Компании активно ищут людей и публикуют вакансии.
14: Угу. Ищут.
13: Но проблема-то в том, что темп увольнений подскочил сразу на 12,5%. То есть каждый божий день экономика теряет на 50 работников больше, чем находит. Разрыв только увеличивается. И вот возникает вопрос, куда вообще исчезают эти люди и почему?
14: Слушай, если проанализировать, где именно этот разрыв наиболее критичен, становится понятно, почему аналитики так бьют тревогу. Потому что брешь пробита не равномерно по секторам, а именно в самых базовых несущих конструкциях.
13: Это ты про какие сферы сейчас?
14: Я про обрабатывающую промышленность, про торговлю и, что самое страшное, про медицину. В данных по здравоохранению фигурирует дефицит, который превышает 5000 врачей и медсестер. 5000!
13: Ого!
14: И это ведь профессионалы, которых технически невозможно заменить за какой-то короткий срок. На подготовку врача уходят долгие годы.
13: Слушай, меня в этой статистике зацепила одна, ну, забавная, но на самом деле страшная деталь. Когда читаешь официальные причины увольнений, там всплывает просто огромная цифра людей, уволенных за прогулы.
14: За прогулы?
13: Да, по 2000 человек в промышленности и сельском хозяйстве за один только квартал просто, ну, не вышли на смену. Если задуматься о механике этого явления, это же очень напоминает классический гостинг после неудачного свидания.
14: Ага, точно.
13: Ну, правда, люди же не стали внезапно ленивыми. Они просто избегают бюрократического конфликта. Процедура официального увольнения может занять там месяцы отработок скандалов с руководством. Поэтому человек просто молча уходит в тень или покупает билет и уезжает за границу. Запись «прогульщик» в трудовой книжке больше вообще никого не пугает. Она стала предпочтительнее легальной отработки. То есть это такая тихая, невидимая экономическая забастовка.
14: Очень точное сравнение про гостинг. Этот уход по-английски – это ведь только симптом глубокого структурного перекоса. Если спуститься на личный уровень отдельного человека, чтобы вот понять саму мотивацию, картина становится предельно ясной. Возьмем рядового врача в поликлинике.
13: Давай.
14: Человек инвестировал 6-8 лет в сложнейшее образование. Он приходит на рабочее место и видит ставку, скажем, в 1500-2000 рублей. Из-за того самого дефицита кадров, о котором мы только что говорили, вся нагрузка распределяется на оставшихся. И вместо нормативных 15 пациентов через его кабинет за смену проходит 30, а то и 40 человек.
13: Жесть. Но это же уже не медицина. Получается, это какой-то конвейер. Там риск врачебной ошибки возрастает экспоненциально с каждым часом такой работы.
14: Совершенно справедливое замечание. В таких условиях наступает просто мгновенное эмоциональное выгорание. И в какой-то момент этот специалист неизбежно сравнивает свою ситуацию с другими вариантами на рынке. Он, ну, не знаю, заходит в супермаркет и понимает, что работник торгового зала получает сопоставимые деньги.
13: Да, плюс-минус, так и есть.
14: И при этом у продавца нулевая уголовная и моральная ответственность за чужие жизни. Он закрыл кассу, сдал смену, и его рабочий день реально окончен. Экономический стимул оставаться в сложной профессии просто исчезает.
13: А если мы посмотрим на промышленный сектор? Ну, те же заводы, которые всегда вроде как считались фундаментом местной экономики. Там ведь ситуация ничуть не лучше. Я смотрела документы, и там указано, что средний возраст инженера-конструктора на крупных предприятиях уверенно перевалил за 50 лет.
14: Угу, это правда.
13: То есть технологическое ядро держится исключительно на старых советских кадрах.
14: А приток молодых специалистов на заводы практически остановился. Система профессионально-технического образования потеряла всякий престиж. К тому же условия труда на многих предприятиях остаются просто тяжелейшими. Это устаревшее оборудование, шум, пыль, вредные испарения.
13: Ну да, никто не хочет туда идти.
14: Именно. Молодежь, выросшая в цифровую эпоху, просто в упор не видит смысла продавать свое здоровье за те копейки, которые предлагает государственный сектор. Происходит такое тотальное вымывание технологического интеллекта.
13: Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с каким-то фундаментальным парадоксом, который ломает вообще все базовые законы рынка. Ну, в любом учебнике по экономике написано, если возникает жесткий дефицит ресурса, ну, в данном случае рабочих рук, то цена на этот ресурс должна взлететь. Работодатели должны конкурировать, перебивать ставки друг друга, чтобы заманить этих самых инженеров или врачей. Но, судя по цифрам, ничего подобного не происходит. Почему система не реагирует повышением зарплат?
15: Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на саму структуру вакансии. Около 70% всех предложений на рынке труда в Беларуси находятся в очень узком диапазоне – от 700 до 1500 рублей. Если брать медианную зарплату, она составляет примерно 1200 рублей.
13: Знаешь, если вот прямо сейчас попробовать разложить эти медианные 1200 рублей на базовые потребности, становится реально не по себе.
15: Ну, давай попробуем.
13: Допустим, мы берем стандартного жителя Минска. Аренда самой скромной однокомнатной квартиры сразу забирает минус 500 рублей. Это минимум.
15: Да, причем не в центре.
13: Да, где-то на окраине. Дальше базовая коммуналка, интернет и мобильная связь – это еще минус 100 рублей. Скромная продуктовая корзина без всяких излишеств, ну, типа просто крупы, птица, сезонные овощи – это минимум 350 рублей. Проездной на общественный транспорт – еще 60. Если сложить все эти цифры, мы уже потратили 1010 рублей. На руках остается 190.
15: 190 рублей. И из этих 190 нужно каким-то образом выделить средства на одежду, бытовую химию, покупку лекарств, ну или хотя бы минимальный ремонт обуви.
13: Вот именно. О каком-то долгосрочном планировании вообще не может идти речи. Ни о какой ипотеке, там, создании семьи, качественном лечении зубов или банальном обновлении сломавшегося телефона. Это бюджет просто физиологического выживания одного взрослого человека. Я видела в одном из материалов довольно жесткое сравнение индустриально развитая республика в центре Европы по реальной покупательной способности своих бюджетников де-факто приблизилась к уровню стран вроде Бангладеш.
15: И вот тут мы подходим к методу второго дна. Когда легальная экономика не способна обеспечить человеку даже базовое воспроизводство его сил, люди неизбежно начинают искать скрытые стратегии выживания.
13: Так.
15: Возникает то, что экономисты называют теневой адаптацией. Часть работников полностью уходит в серый сектор. Это все эти неофициальные ремонты квартир, гаражные СТО, курьерские услуги без всякого оформления.
13: Ну да, работа за наличку.
15: Именно. Государство теряет налоги, человек теряет социальные гарантии и пенсионный стаж, но взамен он получает живые деньги здесь и сейчас, которые могут в два, а то и в три раза превышать официальную ставку на каком-нибудь заводе.
13: Либо люди выбирают путь саморазрушения, ну, тянут лямку на двух-трех официальных работах, соглашаются на какие-то бесконечные переработки, пока просто не попадают в больницу с инфарктом или тяжелейшим выгоранием. Но в данных, которые я изучала, есть еще одна интересная скрытая стратегия. Речь идет о полном осознанном отказе от официальной занятости именно по экономическим причинам.
15: А, ты про домохозяек.
13: Да-да, выделяется прям растущий пласт женщин, которые переходят в статус домохозяек вообще не из-за каких-то там традиционных убеждений, а после сурового математического расчета.
15: Но логика тут предельно прагматичная.
13: Да, смотри, механика очень простая. Допустим, зарплата воспитателя в государственном детском саду составляет около 900 рублей. Если женщина решает выйти на эту работу, у нее сразу появляются сопутствующие издержки. Оплата транспорта, покупка какой-никакой деловой одежды, расходы на питание вне дома.
15: Плюс ей нужно оплачивать пребывание собственного ребенка в детском саду или, того хуже, нанимать няню.
13: Точно. Если вычесть все эти логистические и бытовые расходы из тех самых 900 рублей, чистый остаток стремится к нулю. Выход на официальную работу становится экономически бессмысленным. Ей буквально дешевле оставаться дома.
15: И это выглядит как абсолютно замкнутый круг. Возвращаясь к твоему вопросу про рыночные механизмы, почему предприятия, видя весь этот коллапс, просто не разорвут цепь? Почему не увеличат фонды оплаты труда?
13: Ну да, почему?
15: Аналитики называют это системным парадоксом, который намертво блокирует любые рыночные законы. Государственный сектор жестко скован тарифными сетками и бюджетами, которые просто спускаются сверху. Директор завода физически не может удвоить зарплату ключевым инженерам. Это мгновенно будет квалифицировано как нецелевое расходование средств.
13: А за этим последуют проверки и уголовные дела.
15: 100%. А частный бизнес, с другой стороны, находится под колоссальным налоговым и административным давлением. Частники тратят огромные ресурсы на соблюдение постоянно меняющихся правил игры и прохождение бесконечных проверок. У них просто не остается финансовой подушки, чтобы заливать этот кадровый голод высокими зарплатами.
13: Угу.
15: В результате формируется то, что в экономических отчетах прямо называют спиралью смерти. Низкие зарплаты провоцируют уход кадров, оставшиеся работники получают двойную нагрузку за те же деньги, они выгорают и тоже увольняются. И скорость этого цикла только нарастает.
13: Понятно, что государственный аппарат осознает масштаб катастрофы. В документах описаны антикризисные меры, которыми пытаются залатать эту пробоину. Ключевая ставка, судя по всему, делается на мигрантов. План властей – привлечь 50 тысяч иностранных рабочих к 2030 году. И там отмечается, что в 2024 году уже удалось привлечь 34 тысячи человек из стран Центральной Азии.
15: Да, есть такое.
13: Вторая мера – это ужесточение системы распределения студентов и выпускников. Это такая попытка силой закрыть ими пустующие вакансии. Читая это, я, если честно, не могла отделаться от ощущения, что это какая-то попытка заставить воду течь в гору. Разве административный ресурс может долгосрочно победить законы экономики? Это как скотчем лепить пробоину на тонущем корабле.
15: Ну, как показывают данные исследований, такие административные меры создают лишь временную иллюзию контроля. Они вообще не решают структурных проблем. Если мы проанализируем план по студентам, то увидим, что эта мера генерирует огромное сопротивление.
13: Естественно.
15: У любого современного студента в кармане лежит смартфон. Он в режиме реального времени видит рынок труда в Варшаве, Вильнюсе или Москве. Когда его пытаются привязать к рабочему месту за 1000 рублей, взывая к какому-то патриотическому долгу, это просто не работает.
13: Угу.
15: И исследователи фиксируют, что выпускники превратили уклонение от распределения чуть ли не в отдельную индустрию.
13: То есть они просто находят какие-то лазейки?
15: Ну да. Те, у кого есть финансовая возможность, просто откупаются, ну, официально возмещая стоимость обучения. Другие выходят на это навязанное место работы, но начинают скрытый саботаж. Добиваюсь увольнения по статье. Либо просто выплачивают штрафы частями. Самое опасное здесь то, что весь этот период административного давления молодые специалисты используют для подготовки документов на релокацию.
13: О, то есть жесткое распределение парадоксальным образом только ускоряет процесс утечки умов.
15: Именно так. Они сидят и готовят почву для отъезда.
13: А что касается ставки на мигрантов? Казалось бы, 50 тысяч человек – это солидная цифра, которая могла бы закрыть образовавшуюся дыру. Почему аналитики настроены так скептически по отношению к этому плану?
15: А здесь вскрывается целый пласт макроэкономических нюансов. Вот эта надежда на то, что экономику спасет какой-то бесконечный поток дешевой рабочей силы из Центральной Азии, она разбивается о суровую реальность. Во-первых, экономики стран Центральной Азии сейчас демонстрируют очень уверенный рост. Там реализуются крупные инфраструктурные проекты, создаются локальные рабочие места, доходы населения растут.
13: То есть стимул уезжать за границу у них снижается?
15: Да. Во-вторых, нужно понимать механику трудовой миграции. Мигрант едет туда, где может заработать твердую валюту или ее эквивалент, чтобы отправлять денежные переводы домой. И здесь главным конкурентом за рабочие руки выступает соседняя Россия.
13: А там дефицит кадров тоже бьет все рекорды, соответственно, и зарплаты растут намного быстрее.
15: 100%. Российский рынок предлагает значительно более высокие ставки. Там уже сформированы мощные диаспоры, отлажены схемы логистики, переводы денег. С точки зрения чистой экономической целесообразности, мигранту просто невыгодно ехать в Беларусь на меньшие деньги при тех же издержках на переезд.
13: Да, это логично.
15: Но есть и третья, наверное, самая критичная проблема этого плана. Это квалификационный разрыв.
13: Ну да, разнорабочий со стройки не сможет провести хирургическую операцию.
15: Совершенно верно. Трудовые мигранты, готовы работать на стройке или собирать урожай в сельском хозяйстве, физически не способны закрыть бреши в высокотехнологичных секторах. Они не заменят уволившихся инженеров-технологов на заводах точной механики. Они не пойдут преподавать физику или математику в средние школы. То есть за счет мигрантов государство может закрыть только самую низкоквалифицированную часть рынка.
13: А интеллектуальная и технологическая бездна при этом остается открытой.
15: Именно.
13: Обычно, когда говорят об экономических кризисах, мы привыкли бояться разрушений. Ну, мы боимся, что заводы обанкротятся и превратятся в руины, что здания придут в упадок. Но данные показывают нам совершенно другой парадоксальный сценарий.
15: Угу, и какой же?
13: Если нынешняя тенденция сохранится, мы можем оказаться в уникальной исторической ситуации. Когда последний опытный инженер советской закалки уйдет на заслуженную пенсию, а последний молодой амбициозный врач купит билет в один конец, инфраструктура просто переживет своих работников. Заводы с новенькими закупленными станками будут стоять целые и невредимые. Больницы будут сверкать отремонтированными фасадами и абсолютно чистыми коридорами. Школы останутся стоять на своих местах. Но подойти к станку, включить свет в операционной или встать смелым у доски будет абсолютно некому. То есть это кризис не кирпичей и бетона, это кризис человеческого капитала.
15: Да, города, где инфраструктура превратилась в декорацию из-за отсутствия людей. Это очень точный и пугающий итог сегодняшнего разбора.
13: На этом мы завершаем наше погружение в тему. Думайте своей головой, анализируйте факты и берегите себя. Услышимся.
15: До связи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Новости союзного государства. Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
17: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте, 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
16: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
18: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
16: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
19: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
16: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
1: 20.
21: Бис.
1: 30.
21: Тис.
1: 40.
21: Чалис.
1: 50.
21: Пачас.
1: 60.
21: Сат.
1: 70.
21: Саттар.
1: 80.
21: Асси.
1: 90.
21: Навве.
1: 100.
21: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Киев не простит. Ретрансляторы для российских шахедов уже работают на территории Беларуси. Откуда будут запуски? Как пишет Американский институт изучения войны, сухопутное наступление со стороны Беларуси на какую-либо соседнюю страну сейчас выглядит крайне маловероятным. Аналитики не фиксируют развертывание белорусских войск у границы, достаточного для наземной операции. Украина тоже заявляет, что не видит накопления личного состава, техники и вооружения. Но это не значит, что угрозы нет, говорится в отчете.
24: Сейчас может рассматриваться другой сценарий – использование территории Беларуси для российских ударов дронами по Украине. Воинственные заявления чиновников от Минобороны могут быть частью информационной подготовки к ударам из Беларуси по западу Украины.
23: Аналитики отмечают, что в таком случае Беларусь перестанет быть тихой гаванью для российской оборонки. По их словам, ударные беспилотники полетят в ответ, а это будет очень больно для белорусской экономики и инфраструктуры. О том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, ранее заявлял и Зеленский. По его словам, армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
3: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
23: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
5: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
23: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО только в одном случае.
5: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
23: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще, белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь появились еще и тревожные новости о работе в Беларуси ретрансляторов для российских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Малый бизнес умирает. Владелица сыроварни рассказала, как ей запретили работать и предложили пойти в фермеры. Предпринимательница записала эмоциональное видео, в котором сообщила, что все работало до визита комиссии. Проверяющие из местной ветеринарной станции, по словам хозяйки, не просто искали нарушения, а, что называется, придирались к каждой мелочи.
7: Я не справилась с эмоциями. Сегодня к нам приезжала проверка с ветстанции. Нас закрыли. Приостановили переработку молока. Была причина. Причина спорная, но хорошо, пускай. И человек начинает просто до мелочей докапываться и говорить, что мы некомпетентны, мы не знаем. Да, не спорю, я не знаю. Но когда ко мне приходят и говорят, что нужно делать вот так, я имею полное право, блядь, спросить, почему так. А человек вправе меня переубедить и сказать, что написано так, значит, мы делаем так. Во многих случаях написано очень непонятно, и можно трактовать это по-разному. У нас в камере созревания стоят деревянные стеллажи, на которых лежат сыры. Лежат они для того, чтобы гости нашей сыроварни могли фотографироваться. Но их же нельзя обработать. И положим муляжи, не проблемы. В камерах созревания и в камерах хранения продукта должна быть расстояние от стен 30 сантиметров. То есть в холодильной витрине, которая там, я не знаю, 60 на метр, должно быть расстояние от стен тоже 30 сантиметров. Вот интересная ситуация.
6: Владелица сыроварни рассказала, что несколько лет строила бизнес, искала поставщиков, изучала рецепты, вложила все сбережения. По ее словам, некоторые требования представителей ветстанции были абсурдными, тем не менее переработку молока проверяющие приостановили.
7: должны делать испытания на молоко, окей, не вопрос. Я говорю про то, что мы хотим сэкономить и сделать минимально необходимое количество. Человек мне говорит о том, что я таю только деньги, и на качество мне плевать. Но это абсолютно не так. Я считаю деньги, потому что мы делаем маленький объем, и для того, чтобы мы могли работать, мы должны максимально экономно относиться к тратам, для того, чтобы не были заоблачные цены на сыры, и вообще, чтобы мы не работали ради работы. Хотя сейчас, к сожалению, так и происходит. Зачем мы тогда вообще работаем? Просто чтобы работать, столько стресса, столько вопросов, столько ответственности. Для чего? Конечно, мы пытаемся сэкономить максимально. Мы берем самое дорогое молоко, потому что оно качественное, вообще предоставляет нам документы о том, что оно качественное. Но там, где мы можем сэкономить, и где это целесообразно, где это не влияет на качество продукта, конечно, мы будем экономить.
6: В комментариях под видео мнения разделились. Одни упрекают предпринимательницу, что она сидит в дорогой машине и при этом пытается сэкономить на производстве. А другие защищают автора видео и жалуются, что такие действия контролирующих органов убивают малый бизнес и лишают белорусов вкусных сыров. Сама владелица сыроварни рассказала, что проверяющие предложили ей стать фермером. Мол, к фермерам меньше вопросов.
7: А то, что у нас есть все для того, чтобы работать, мы стараемся делать максимально качественный, классный продукт, эксклюзивный для Беларуси. Мы перерабатываем тонну, максимум 2 тонны в неделю молока. И мы крупное предприятие, потому что в камере созревания у нас лежит много сыра. Там лежит много сыра только потому, что сыр зреет от 1,5 года до 2 лет, а не потому, что мы крупные. Но, к сожалению, для мелких производств у нас нет в Беларуси никаких норм и правил.
6: Позиция надзорных органов формально безупречна. Инструкции должны соблюдаться. Но предприниматели и независимые бизнес-консультанты говорят, что нормы проектировались для гигантов индустрии, а не для маленьких ремесленных цехов.
4: Мы имеем дело с карательным подходом. Вместо того, чтобы помочь человеку исправить мелкие недочеты, его сразу ставят в позицию виновного. Требования, которые предъявляются к маленькой сыроварне, часто невозможно физически выполнить на 20 квадратных метрах. Чиновникам проще закрыть, чем разрешить и взять на себя ответственность. В результате мы теряем не просто бизнес, мы теряем целую культуру микропроизводства.
6: Маленькое дело, которое кормило семью, превратилось в груду проблем. Эта история не частный случай, а пугающий тренд, отмечают эксперты. По их словам, когда требования к малому бизнесу становятся невыполнимыми, предприниматель вынужден либо уходить в тень, либо закрываться навсегда. И пока ветеринарные станции берегут стандарты, реальный сектор малого бизнеса, который мог бы создавать рабочие места и уникальные продукты, просто умирает под грузом абсурдных запретов. Без поддержки и гибкости системы Беларусь рискует остаться без частной инициативы вовсе, полагают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о помощи белорусов кубинским друзьям.
8: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны, и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Ну, мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Жить стало дорого. Белстат отчитался, сколько денег в среднем тратят белорусские семьи. По данным Белстата, в среднем белорусская семья в месяц тратит 2894 рубля 60 копеек. За год траты в месяц у белорусских семей в среднем выросли более чем на 517 рублей. Основная доля расходов идет на потребительские нужды – около 2000 рублей или почти 67%. Причем почти 38,5% люди буквально проедают. Такая доля потребительских расходов идет на питание. На покупку непродовольственных товаров уходит около 35%, а на оплату услуг почти четверть. Белорусы жалуются, что платить за привычные товары и услуги приходится все больше и больше, поэтому приходится экономить. Особенно страдают пенсионеры.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
11: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Кое-что из молочных продуктов.
23: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки, заметно выросла, отмечают экономисты. По их словам, рост цен в Беларуси – это последствия санкций. При этом искусственное сдерживание цен скрывает реальную инфляцию. Без этой меры она могла бы доходить до 10%. В то же время это создает риски, потому что в момент более серьезного ослабления регулирования или его отмены цены резко начнут расти, говорит экономист Александр Кнырович.
14: Сказка о борьбе с инфляцией. В Беларуси более 57% сельхозпредприятий убыточны. И при этом инфляция в Беларуси сегодня в 2-3 раза выше, чем в Польше и в странах Балтии. То есть там, где не борется с инфляцией, все хорошо. Там, где борется, почему-то она в 2-3 раза выше. Как вы думаете, почему? Ну, ответ простой. Те меры, которые были приняты, вот это прикручивание цен, сказывается вот так. И параллельная попытка разогнать просто дешевыми деньгами зарплату внутренний спрос приводит к такому диссонансу, который обязательно взорвется. Сегодня деньги забрали у предприятий, в целом прибыль по экономике упала на 28%, но завтра это рванет. Инфляции и девальвации. И ждать осталось совсем недолго.
23: То, что времена сейчас трудные, признает и президент. Александр Лукашенко открыто заявил, что белорусам придется затянуть пояса потуже. По его словам, гражданам и стране в целом придется начать разумно экономить.
25: В декабре минувшего года, во время послания белорусскому народу и национальному собранию, мною обозначены в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина, непрерывные, очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас все получится.
23: Статистические данные уже и так подтверждают переход белорусов в режим жесткой экономии. Розничный товарооборот продолжает расти, в то время как опт и общепит ушли в минус. Каждый белорус ежедневно оставляет в магазинах в среднем более 28 рублей. При этом общий розничный товарооборот за месяц составил около 8 миллиардов рублей. А вот в кафе и рестораны белорусы стали ходить значительно реже. А самое заметное падение в оптовой торговле. Это значит, что люди не стали покупать больше, они просто платят больше за привычные продукты и товары, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
2: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о пользе от создания Института развития на базе ШОС.
26: Отдельный вопрос – это поиски инструментов и институтов развития. Как раз вот вчера состоялась третья встреча руководителей Министерства финансов, которые обсуждали создание Института развития на базе ШОС. Это будет, на нашем понимании, это должен быть некий независимый орган, вне зависимости от каких-то политических или экономических ситуаций, который будет финансировать все наши совместные проекты. инфраструктурной части или какие-то инвестиционные. Вот. Ну и большинство стран пришли к выводу, что нужно делать это как можно быстрее.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
0: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
6: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
13: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
6: Дом, в который, по словам губернатора, попал БПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
0: Ух.
6: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янас», а также на экспортные терминалы порта «Приморск».
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Скандальнее некуда. В ракете «Орешник», ударившей по Украине, нашли белорусскую электронику. Руководство Украины провело встречу с послами европейских стран, на которой были продемонстрированы детали российских ракет «Циркон», «Калибр», «Х-101» и беспилотников «Герань-2», которыми были атакованы украинские города 24 мая. В них были использованы комплектующие из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Кроме того, дипломатам показали отдельные платы комплекса «Орешник». Как отметил один из украинских чиновников, на них размещены исключительно белорусские и российские компоненты, изготовленные в прошлые годы.
15: Все, что мы нашли сейчас, это Россия и Беларусь. Самые новые детали, которые удалось идентифицировать в обломках ракеты, датируются 2017 годом, а часть электроники является еще более старой.
23: В Киеве призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет были изготовлены на интеграле, в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». О том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на $130 миллионов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
1: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
23: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
1: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике.

0: Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод «Термопласт», предприятия «Ольса» и «Радиотехника», а также Республиканское унитарное производственное предприятие «ИК-9» при исправительной колонии номер 9 в Горках, а также «Нефтехимдиагностика», компания «ЧИП и ДИП» и унитарное предприятие «407 Техникс». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
3: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
2: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
4: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
2: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
5: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
2: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чода.
6: 15.
7: Пандра.
6: 16.
7: Сола.
6: 17.
7: Сатра.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Униз.
6: 20.
7: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы

0: наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: С последнего звонка в армию школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формирование базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
2: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
1: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
3: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
1: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
4: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
6: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры, дорогие родители, уважаемые гости, сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
8: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
7: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
9: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
7: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
10: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
7: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
11: дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, который, ну, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
7: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
12: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
0: Вместе.
13: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангал.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
16: Так, а что именно там случилось?
15: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
16: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
15: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
16: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
15: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
16: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
15: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
16: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
15: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
16: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
15: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
16: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
15: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
16: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
15: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
16: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
15: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
16: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
15: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще трехлитровую банку привозного самогона за 5 рублей.
16: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
15: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
16: А между чем?
15: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
16: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
15: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
16: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
15: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
16: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
15: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
16: Так, давай по порядку, что на самом дне?
15: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
16: Ну, гаражное производство.
15: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
16: Это такой яд медленного действия.
15: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
16: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
15: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
16: И даже имитация акцизных марок, наверное?
15: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
16: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
15: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
16: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
15: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
16: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
15: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
16: Человек слепнет навсегда.
15: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
16: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
15: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
16: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
15: Да, именно они.
16: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
15: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
16: Ничего себе.
15: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
16: Ого.
15: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
16: Они их буквально разрывают изнутри.
15: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
16: И спасти может только экстренный гемодиализ.
15: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
16: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
15: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
16: Но почему эти меры не работают на практике?
15: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
16: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
15: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца-суррогатом.
16: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
15: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
16: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
15: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
16: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
15: Классическая круговая порука.
16: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
15: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
16: Через неделю торговля возобновляется.
15: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
16: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
15: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
16: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
15: Какое?
16: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
15: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
16: Что само по себе немало, согласись.
15: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
16: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
15: Да, и расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
16: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
15: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
16: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
15: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
16: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
15: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
16: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует.
17: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
16: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
17: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
16: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
17: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
16: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
17: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
16: И тогда в дело вступают органы опеки.
17: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
16: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
17: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
16: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
17: Точно.
16: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
17: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
16: Пока-пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям, каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
21: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
20: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
21: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный, и как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
20: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
22: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
20: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
22: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
20: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
20: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
2: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
20: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
3: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
20: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
4: Я вот в Беларусь переехал, карточки, виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить на хлебнике. Беларусь не гумовая.
20: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции, но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
23: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
24: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот, и таких, как я, солдат рядовых, ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже пятый день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
23: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 11-отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
1: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1.5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
23: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
6: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25% и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
9: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
8: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
10: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
8: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
7: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
8: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
11: Сяха.
0: Синий.
11: Нила.
0: Коричневый.
11: Бура.
0: Зеленый.
11: Сабз.
0: Оранжевый.
11: Наранджи.
0: Фиолетовый.
11: Джамуни.
0: Красный.
11: Сурх.
0: Белый.
11: Сафед.
0: Желтый.
11: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Из первых уст.
5: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
13: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
0: Новости регионов на радиосигнал.
8: В Гомеле расследуют жестокое убийство 31-летнего иностранца. По подозрению задержаны 53-летняя сожительница погибшего и ее 18-летний сын. По предварительной информации, в ночи с 23 на 24 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры хозяйка дома нанесла сожителю смертельный удар ножом. После этого подозреваемая вместе с сыном попытались скрыть следы преступления. Тело мужчины вывезли в частный сектор, сожгли на участке, а останки закопали. Спасатели и коммунальные службы в эти дни устраняли последствия непогоды, распиливали упавшие деревья и расчищали дороги. Сильный ураган с порывами ветра до 26 метров в секунду прошелся по Беларуси 27 мая. По данным МЧС, зафиксировано 229 случаев падения деревьев почти по всей стране. Стихия не затронула только Брестскую область. В Витебской области повреждены автомобили и кровля жилого дома в Чашникском районе. Также один автомобиль пострадал из-за сорванных элементов крыши. В Гомельской области упавшие деревья повредили автомобили. В Минской области повреждены автомобили, а также 7 сельскохозяйственных зданий. Одно в Мядельском районе и 6 в Червенском районе. В Могилевской области пострадали автомобили, жилой дом в Осиповичском районе и сельхоззадание в Кировском районе. В столице деревья также повредили автомобили. В Пинске и нескольких населенных пунктах района ввели карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Вредитель продолжает уничтожать сады и быстро распространяется. Жители обязали регулярно проверять участки, срезать и сжигать гнезда гусениц, а также обрабатывать деревья специальными средствами. Все работы владельцы участков должны проводить за свой счет. Карантин действует в Пинске и ряде деревень Пинского района. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
8: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
14: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
8: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
15: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
8: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
15: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
8: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
16: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%, грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в два раза.
8: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
17: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение силы средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и

0: в Казахстане, а Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
1: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
2: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
0: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
1: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
0: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
3: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
0: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чодаха.
4: 15.
5: Пандраха.
4: 16.
5: Сола.
4: 17.
5: Сатраха.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попутать...

0: Пытаться вообразить такую ситуацию – обычный выходной день. Выезд на дачу.
1: Угу.
0: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
1: Казалось бы, банальная рутина, да?
0: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
1: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
0: То есть правила игры поменялись глобально?
1: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
0: И любое отклонение наказывается рублем?
1: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
0: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
1: Да, песок – это отличная иллюстрация.
2: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
1: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
2: Насколько жесткие?
1: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
2: Ого!
1: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
2: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
1: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
2: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
1: Угу.
2: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
1: Так, и что они сделали?
2: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
1: Но это уже промышленные масштабы.
2: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
1: Но система сработала иначе.
2: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
1: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
2: Жестко.
1: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
2: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
1: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
2: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
1: Никто не будет с этим возиться.
2: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
1: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
2: Ну да, это же всегда было нормально.
1: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
2: То есть люди просто теряются.
1: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
2: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
1: Березовый сок.
2: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
1: Очень массовое.
2: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
1: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
2: Так.
1: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
0: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
1: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
0: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
1: Ну, теоретически, да.
0: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
1: Почти никто.
0: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
1: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
0: Так, и как это работает?
1: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
0: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
1: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
0: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
1: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
0: А какая есть альтернатива?
1: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
0: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
1: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
0: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
1: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
0: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
1: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
0: Тепловизорами?
1: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
1: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
1: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
1: Да, дроны — это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров км в час, инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать, больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
5: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пироплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление. Это поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
3: Важный сигнал.
6: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина – их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
7: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
6: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
8: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
6: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
9: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
6: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
10: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
6: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
11: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из семи важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. В национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
13: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
12: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
13: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
12: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
13: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
12: Ну, математика в руках корпорации.
13: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасные, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
12: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
14: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
12: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
14: Ну... Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
12: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
14: А что тогда?
12: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
14: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
12: Да ладно? И почему же?
14: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
12: Бумажки. Просто бумажки.
14: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
12: Это как?
14: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
12: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
14: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
12: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
14: Ну давай, в чем вред?
12: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
14: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
12: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
14: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
12: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
14: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
12: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
14: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать, мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
12: Ой, кто это вообще читает?
13: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
12: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
13: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
12: Ну, не знаю.
13: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность, мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику, мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
12: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
13: Да, ну, логично.
12: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
13: Да, есть такая проблема.
12: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
13: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
12: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
13: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
12: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
13: Чтобы ты не списывал. Логично.
12: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
13: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
12: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
13: Звучит как медицинский термин.
12: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
13: Жесть.
12: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
13: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
12: Это как же?
13: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
12: Да, помню такое.
13: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
12: А опять штрафами пугаешь.
13: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
12: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
14: Давай.
12: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
15: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
12: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
15: Это правда.
12: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
15: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
12: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
15: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
12: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
15: Какая же?
12: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
15: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
12: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
15: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
16: нас очень большой ассортимент. И, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
3: Важный сигнал.
6: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
17: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
6: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
18: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
6: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
18: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
6: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
19: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%, грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в 2 раза.
6: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
19: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками, на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы их сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости. И чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
3: Вторник.
20: Мангал.
3: Среда.
20: Будх.
3: Четверг.
20: Джумират.
3: Пятница.
20: Джума.
3: Суббота.
20: Хафта.
3: Воскресенье.
20: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
22: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
21: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
22: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
21: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
0: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
21: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
0: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
21: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых три дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже четвертое масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки. На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червеня порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Столичные десятиклассники сменили школьные парты на Армейский плац. Учебно-полевые сборы стартовали в Минске. Юношей ждет тактическая подготовка, строевая выправка и знакомство с армейским бытом. Учащиеся столичных школ рассказали о первых днях, проведенных на сборах.
1: В самом начале да, потому что это что-то неизвестное скорее. То есть ни разу ничего подобного не было. Но сейчас, когда уже приехал, уже понял, что все очень даже хорошо.
2: Я бы, наверное, хотел научиться, так как это часть военная, во-первых, строевой подготовке, разминированию. Питание хорошее, обычное столовое питание, ничего особенного. Пока не кормили солдатской кашей, но мы ждем.
23: Я сюда приехал не один, тоже с одноклассниками. Тут все приехали с одноклассниками. Все дружные ребята, ничего не переживал, ничего трудно не было тоже.
24: Сейчас у нас ведутся занятия по разбору,
5: сбору автомата Калашникова, собирание магазина, как искусственное дыхание делать и что-то связанное с минами.
3: Важный сигнал.
6: С последнего звонка в армию школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формировать базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
7: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.

0: союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
1: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
5: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «Иннопром Беларусь», ну или даже классический «Иннопром» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, по поиску вот этих новых кооперационных связей значительно нарастить. Вот. И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение, чтобы они, может быть, не в рамках таких промышленных солянок, как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более, скажем так, отраслевые истории у нас уже построены.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк».
7: Привет!
6: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
7: Ага, живописная картина.
6: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
7: Ну, учения идут, все стандартно.
6: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
7: Ого! Тот самый из Чернобыля.
6: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
7: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
6: Беспрецедентное скопление техники.
7: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
6: То есть?
7: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
6: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
7: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
6: И это создает такое гравитационное поле.
7: Абсолютно точно.

0: Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
1: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
0: Если маневры перерастают в реальное наступление?
1: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
0: Угу.
1: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
0: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
1: А, поставки западного оружия?
0: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
1: Статус территории меняется?
0: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
1: И это ведь не просто галочка в международных документах.
0: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
2: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
0: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
2: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
0: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
2: В кранах пропадает вода.
0: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
1: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
0: Начнется тотальная паника.
1: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
0: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
1: Это моментальная смерть региональной экономики.
0: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
1: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
0: Угу.
1: Этот двигатель глохнет.
0: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
1: Армия забирает все необходимое.
0: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
1: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
0: А вывести его не может.
1: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
0: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
1: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
0: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
1: Банкоматы пустеют за часы.
0: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
1: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
0: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
1: вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
0: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
1: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
0: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
1: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
0: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
1: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
0: Именно.
1: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
0: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
1: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
0: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
1: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
0: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
1: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
0: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
1: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
0: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
1: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
0: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
1: Вводится строжайшая цензура.
0: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
1: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
0: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
1: Социальные связи разрушаются.
0: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
1: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
0: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
1: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
0: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
1: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
0: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
1: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию?
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительству от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы. От 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
6: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
5: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов, как минимум частично, может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
7: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
5: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Лепсец.
8: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
5: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
9: Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
13: Эк.
12: 2.
13: До.
12: 3.
13: Тин.
12: 4.
13: Чар.
12: 5.
13: Пач.
12: 6.
13: Че.
12: 7.
13: Сат.
12: 8.
13: Ат.
12: 9.
13: Но.
12: 10.
13: Дас.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
14: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
15: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
14: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
16: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовую форму организации бизнеса и справедливого налогообложения.
14: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
17: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
14: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
18: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
19: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
18: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в 8 тысяч долларов за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
20: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профили и уровни. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
18: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло. А министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
21: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки У меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. При том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
18: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
0: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
18: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
22: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение сил и средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора о коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
23: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
14: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
24: Мы хотим жить, мы хотим тишины и спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
14: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
14: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
4: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
14: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
6: Инициативы ООН «Хабитат» — это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Армения – новая Украина. Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
8: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразийского. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
7: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальные меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
5: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
7: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле 3 людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и 2 женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела 2 женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все 3 систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
9: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
14: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе 2 мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
10: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
14: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажи алкоголя стабильны на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
11: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
14: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
12: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
14: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
15: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
13: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
16: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
13: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
25: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
13: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат с региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: С последнего звонка в армию школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формирование базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
10: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
14: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
0: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
14: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
17: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
14: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
18: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу, со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
20: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут.

0: Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
1: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
0: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
2: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
0: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
3: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
0: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Глава Татарстана Рустам Миниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
6: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
7: Пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24 года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
10: Так, а что именно там случилось?
9: Трое соседей просто собрались за столом, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
10: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
9: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
10: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.

0: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
1: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
0: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
1: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
0: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
1: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
0: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
1: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
0: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
1: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
0: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
1: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
0: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
1: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
0: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
1: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
0: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
1: А между чем?
0: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
1: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
0: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
1: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
0: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
1: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
0: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
1: Так, давай по порядку, что на самом дне?
0: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
1: Ну, гаражное производство.
0: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
1: Это такой яд медленного действия.
0: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
1: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
0: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
1: И даже имитация акцизных марок, наверное?
0: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход. Но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
1: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
0: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
1: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
0: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
1: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
0: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
1: Человек слепнет навсегда.
0: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
1: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
0: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
1: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
0: Да, именно они.
1: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
0: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
1: Ничего себе.
0: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
1: Ого.
0: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
1: Они их буквально разрывают изнутри.
0: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
1: И спасти может только экстренный гемодиализ.
0: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
1: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
0: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
1: Но почему эти меры не работают на практике?
0: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
1: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
0: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
1: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
0: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
1: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
0: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
1: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
0: Классическая круговая порука.
1: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
0: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
1: Через неделю торговля возобновляется.
0: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
1: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
0: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
1: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
0: Какое?
1: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
0: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
1: Что само по себе немало, согласись.
0: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
1: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
0: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
1: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
0: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
1: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
0: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
1: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
0: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
1: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
0: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
1: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
0: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
1: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
0: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
1: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
0: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
1: И тогда в дело вступают органы опеки.
0: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
1: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
0: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
1: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
0: Точно.
1: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
0: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
1: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
5: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
4: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
5: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
4: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
6: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
4: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
6: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
4: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, «они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Русское качество не подходит. Почему российские туристы штурмуют торговые центры Минска? Судя по видео, которые в эти выходные буквально захлестнули соцсети, магазины в белорусских торговых центрах переполнены, а на входе стоят огромные очереди на десятки метров. Это россияне приехали пополнить свои запасы одежды таких брендов, как Zara, Massimo Dutti и других, которые после начала спецоперации на Украине ушли из РФ.
7: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
4: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие на шопинг россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
8: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
4: Дошло до того, что даже сами россияне, которые переехали жить в Беларусь ранее, не слишком горят желанием видеть такое количество бывших земляков.
9: Я вот в Беларусь переехал, карточки виза на работе получил, интернетом без VPN пользуюсь. И московские друзья меня спрашивают, а как бы и нам так сделать? Мы тоже хотим. А вчера регистрацию получил и думаю, бач, няма чого вам тут робить на хлебнике. Беларусь не гумовая.
4: Многие россияне признаются, что и раньше думали об эмиграции. Но последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью – и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Вместо госпиталя яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцова, не стрелять толком не умеет. Похожую ситуацию рассказал еще один военный Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
10: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот, и таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
5: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 11-й отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
11: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
5: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт».
13: Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту «Овернайт» на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года таким образом они составят 9,25% и 10,75% годовых соответственно. При принятии этого решения было проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном и возможным его изменением в будущем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
15: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
14: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
16: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовой формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.
14: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
17: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
14: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
2: Синий.
18: Нила.
2: Коричневый.
18: Бура.
2: Зеленый.
18: Сабз.
2: Оранжевый.
18: Наранджи.
2: Фиолетовый.
18: Джамуни.
2: Красный.
18: Сурх.
2: Белый.
18: Сафед.
2: Желтый.
18: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
12: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков о позиции Беларуси по тайваньскому вопросу в контексте текущей ситуации.
20: Руководствуясь духом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, а также своими международными обязательствами, Республика Беларусь последовательно придерживается принципа одного Китая. Беларусь исходит из того, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Мы отмечаем непреходящую значимость резолюции Генассамблеи ООН номер 2758 как документа, закрепившего эти политико-правовые реалии. Беларусь неизменно поддерживает усилия Китая по сохранению национального единства, уважает его суверенитет и территориальную целостность и выступает против любых форм внешнего вмешательства во внутренние дела.
19: Новости регионов на радиосигнал.
14: В Гомеле расследуют жестокое убийство 31-летнего иностранца. По подозрению задержаны 53-летняя сожительница погибшего и ее 18-летний сын. По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры хозяйка дома нанесла сожителю смертельный удар ножом. После этого подозреваемая вместе с сыном попытались скрыть следы преступления. Тело мужчины вывезли в частный сектор, сожгли на участке, а останки закопали. Спасатели и коммунальные службы в эти дни устраняли последствия непогоды, распиливали упавшие деревья и расчищали дороги. Сильный ураган с порывами ветра до 26 метров в секунду прошелся по Беларуси 27 мая. По данным МЧС, зафиксировано 229 случаев падения деревьев почти по всей стране. Стихия не затронула только Брестскую область. В Витебской области повреждены автомобили и кровля жилого дома в Чашникском районе. Также один автомобиль пострадал из-за сорванных элементов крыши. В Гомельской области упавшие деревья повредили автомобили. В Минской области повреждены автомобили, а также 7 сельскохозяйственных зданий. Одно в Мядельском районе и 6 в Червенском районе. В Могилевской области пострадали автомобили, жилой дом в Осиповичском районе и сельхоззадание в Кировском районе. В столице деревья также повредили автомобили. В Пинске и нескольких населенных пунктах района ввели карантин из-за нашествия американской белой бабочки. Вредитель продолжает уничтожать сады и быстро распространяется. Жители обязали регулярно проверять участки, срезать и сжигать гнезда гусениц, а также обрабатывать деревья специальными средствами. Все работы владельцы участков должны проводить за свой счет. Карантин действует в Пинске и ряде деревень Пинского района. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
14: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году белорусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
0: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
14: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
21: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
14: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
14: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
3: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
14: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
22: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
5: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
23: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
5: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
22: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
5: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
24: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был бы удар по Москве по совершенно защищенной цели.
5: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
4: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, – в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
6: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
14: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года, средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
14: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
7: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перехитрить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
14: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин. Потому что другого выхода у Минска сейчас нет. И в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются. В первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши. При этом констатировал падение экспорта.
8: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%, грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в два раза.
14: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
12: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
10: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение силы средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальной встречи президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
22: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
11: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
23: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
11: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
13: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
11: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит

0: Например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
1: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15.
4: Пандраха.
3: 16.
4: Солаха.
3: 17.
4: Сатраха.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Унис.
3: 20.
4: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
6: Угу.
5: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
6: Казалось бы, банальная рутина, да?
5: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
6: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
5: То есть правила игры поменялись глобально?
6: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
5: И любое отклонение наказывается рублем?
6: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
5: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
6: Да, песок – это отличная иллюстрация.
5: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
6: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
5: Насколько жесткие?
6: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
5: Ого!
6: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
5: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
6: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
5: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
6: Угу.
5: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
6: Так, и что они сделали?
5: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
6: Но это уже промышленные масштабы.
5: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
6: Но система сработала иначе.
5: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
6: Да, я помню.

0: Этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
1: Жестко.
0: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
1: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
0: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
1: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
0: Никто не будет с этим возиться.
1: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
0: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
1: Ну да, это же всегда было нормально.
0: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
1: То есть люди просто теряются.
0: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
1: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
0: Березовый сок.
1: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
0: Очень массовое.
1: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
0: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
1: Так.
0: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
1: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
0: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
1: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
0: Ну, теоретически, да.
1: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
0: Почти никто.
1: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
0: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
1: Так, и как это работает?
0: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
1: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
0: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
1: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
0: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
1: А какая есть альтернатива?
0: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
1: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
0: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
1: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
0: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
1: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
0: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
1: Тепловизорами?
0: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
1: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
0: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
1: В смысле?
0: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
1: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
0: Да, дроны — это отдельная история.
1: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
0: И штраф летит автоматически.
1: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
0: Социальные сети.
1: Именно. Я говорю о социальных сетях.
0: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
1: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
0: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
1: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
0: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
1: Да уж.
0: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
1: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
0: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
1: Серьезно? Даже за грибы?
0: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
1: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
0: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
1: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
0: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
1: Ну да, сказать больше так не делайте.
0: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
1: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
0: О, да, эти истории с почесыванием уха.
1: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
0: И попробуй докажи обратно.
1: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
0: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
1: Например?
0: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
1: А если больше?
0: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
1: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
0: Далеко не оно.
1: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
0: Угу.
1: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
0: И все?
1: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
0: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
1: Жесть.
0: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
1: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
0: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
1: А контроллер тут как тут.
0: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
1: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
0: О, это очень болезненная тема.
1: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
0: Сумма внушительная.
1: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
0: Абсолютно.
1: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
0: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
1: То есть просто сбор денег.
0: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
1: То есть семьи не сохраняются.
0: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
1: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
0: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
1: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
0: Верно.
1: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
0: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
1: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
0: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
1: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
0: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
1: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
0: Согласна. Очень глубокая мысль.
1: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
0: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
1: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
4: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники, но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пироплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление.
5: Нет,
4: это поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
2: Важный сигнал.
6: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле трое людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и двух женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела двух женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все трое систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этил-энгликолем. Его употребление смертельно опасно, отмечают медики.
5: Это токсичный двухатомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя, хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
6: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мочулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
7: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
6: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
8: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
6: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
9: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
6: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Белоруссии.
10: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Белоруссии на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из семи важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. В национальной стратегии устойчивого развития Беларуси На период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
12: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
11: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
12: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
11: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
12: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
11: Ну, математика в руках корпорации.
12: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
11: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
13: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
11: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
12: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
11: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
13: А что тогда?
11: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
13: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
11: Да ладно? И почему же?
13: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
11: Бумажки. Просто бумажки.
13: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
11: Это как?
13: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
11: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
13: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы, им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
11: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
13: Ну, давай, в чем вред?
11: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
13: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
11: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
13: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
11: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
13: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
11: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
13: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
11: Ой, кто это вообще читает?
13: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
11: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
13: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
11: Ну, не знаю.
13: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
11: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
13: Да, ну, логично.
11: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
13: Да, есть такая проблема.
11: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
13: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
11: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
13: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
11: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
13: Чтобы ты не списывал. Логично.
11: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
13: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
11: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. культуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
13: Звучит как медицинский термин.
11: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
13: Жесть.
11: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
13: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
11: Это как же?
13: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
11: Да, да, помню такое.
13: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
11: А опять штрафами пугаешь.
13: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
11: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
13: Давай.
11: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
14: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
11: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
14: Это правда.
11: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
14: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть.
11: Угу.
14: А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой.
11: Угу.
14: Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
11: Это важный шаг, супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
13: Эпоха бесконтрольного сбора данных – все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
11: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
13: Какая же?
11: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
13: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
11: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
13: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Wildberries Татьяна Ким о том, что любые товары, которые произведены в Беларуси, это бренд.
15: У нас очень большой ассортимент, и, ну, мне кажется, что все, что производится, оно все продается, может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особо температурного режима. Но есть абсолютно те вещи, которые нужно было бы лучше позиционировать. Собственно, этим займется сейчас платформа роста. Вот мы сейчас были, у нас на площадку платформы роста зашло 78 брендов. И там есть, опять повторюсь, и государственные предприятия, есть и малые предприниматели. Тоже мы сейчас обсудили в рамках встречи с Александром Генкричем историю про то, как еще можно было бы целенаправленно и структурно заниматься тем, чтобы создавать дополнительную ценность для товаров в том числе. Вот, ну, например, белорусский лен. Это тоже бренд. Или, в принципе, любые товары, которые произведены в Беларуси, это тоже бренд. И объекты туризма – это тоже бренд. И это то, на чем будет сосредоточена там работа наших рабочих групп. Сори за тавтологию, вот в этом году после этого визита.
2: Важный сигнал.
6: Неожиданный поворот. США заинтересованы в возвращении на рынок калийных удобрений из Беларуси. Кому выгодно оставить санкции? Белорусские удобрения нужны американским фермерам. Кроме того, они нужны в Европе. В возвращении калия из Беларуси на мировой рынок заинтересованы почти все, кроме России, считает экономист Александр Кравцов.
16: Блокада транзита белорусских калийных удобрений через порты стран Балтии и Украины поставила белорусского экспортера в зависимость от России, где есть свои игроки на этом рынке. Сейчас они имеют рычаги влияния на ограничение пропуска удобрений из Беларуси в порты России и пользуются ними, если нужно придержать отгрузки конкурентов.
6: После введения санкций против белорусской калийной продукции некоторые страны стали активнее покупать ее у конкурентов. Поэтому то, что раньше Беларусь дорого продавала в Европу, сейчас за бесценок скупают китайцы. Минск вынужден идти на уступки, потому что больше продавать товар попросту некому, отмечает экономист Андрей Белкин.
17: При средней мировой цене калия $307 за тонну для Китая, средняя стоимость в этом году составляла порядка $240. К как крупнейший мировой импортер калийных удобрений, Китай всегда покупает их с солидной скидкой. Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше $200. А по сравнению с маем прошлого года средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на $70.
6: В итоге Беларусь продает китайцам калий чуть ли не по себестоимости, то есть почти бесплатно. Экспорт калия в Китай за 5 месяцев упал в цене в разы, но при этом вырос в объемах. Китай не просто не помогает Минску обойти санкции, он фактически наживается на чужом горе, говорит Андрей Белкин.
17: Китай продолжает наживаться как на России, так и на Беларуси. Недавно власти в Пекине решили повысить стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Это приведет к росту цен на импортные товары для белорусов и россиян. Они знают, что Минск и Москва перечить не будут, да и не могут, и максимально выжимают из ситуации российские и белорусские деньги.
6: Как говорят аналитики, выходя на китайский рынок, Беларуси придется соглашаться с любой ценой, которую выставит Пекин, потому что другого выхода у Минска сейчас нет, и в Китае это отлично знают. Александр Лукашенко ранее заявил, что продажи на внешних рынках увеличиваются, в первую очередь на рынок России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже, подчеркнул президент. Он потребовал плотно работать и занимать свои ниши, при этом констатировал падение экспорта.
18: Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последние десятилетия – 10,5%. Грузовых автомобилей – до 6%. Еще один известный бренд – «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников еще вчера востребованных сократились почти в 2 раза.
6: Что касается заинтересованности США в возвращении белорусских калийных удобрений на мировой рынок, то это станет неприятным событием для России, отмечают экономисты. По их словам, российские экспортеры потеряют часть валютной выручки, а РЖД – доходы от оплаты транзита. Следовательно, можно ожидать провокаций против процесса переговоров об открытии калийного коридора именно со стороны России, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко напутствовал новобранцев.
18: Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы? Если это нужно будет. И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка. Это не санаторий. Это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы их сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир. Вторник.
20: Мангаль.
19: Среда.
20: Будха.
19: Четверг.
20: Джумерат.
19: Пятница.
20: Джума.
19: Суббота.
20: Хафта.
19: Воскресенье.
20: Итвар.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
22: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
23: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
22: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
23: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный, и как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
22: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
24: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
22: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
24: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
22: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что россияне, приезжающие в Беларусь как туристы, ведут себя не как гости, а как хозяева. Цитирую, они везде пытаются сделать вокруг ту же Россию, от которой уезжают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
6: В Гомеле водитель мотоцикла «Ямаха» едва не устроил серьезное ДТП, проскочив оживленный перекресток на красный сигнал светофора. Байкер на высокой скорости лавировал между автомобилями, и от столкновения его отделяли буквально сантиметры. Несмотря на опасный маневр, аварии чудом удалось избежать. Однако безнаказанным инцидент не остался. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности. За грубое нарушение правил дорожного движения ему назначили штраф в размере 18 базовых величин. В Могилеве милиционеры целых 3 дня отрабатывали разгоны и ликвидацию массовых беспорядков. Для этого там провели комплексные командно-штабные учения по проверке готовности органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Это уже 4-е масштабное учение за 5 месяцев. Такие тренировки поочередно проходят по всей стране. Ранее они уже состоялись в Минске и Витебске. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявлял, что на них отрабатывается реагирование на возможное обострение обстановки – На тренировках моделируют задержание различных групп граждан. Главным итогом, по словам Кубракова, стало то, что во время демонстрации силовики готовы будут стрелять из любого оружия. Сильный ураганный ветер продолжает показывать последствия непогоды в Беларуси. На трассе М4 возле Червеня порывами ветра сорвало крышу автобусной остановки, а рядом смяло и повалило дорожный знак. А в Солигорске остановку просто снесло. Шторм с порывами до 26 метров в секунду затронул большую часть страны. Сильнее всего пострадали Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области. Всего из-за стихии повреждены 14 автомобилей, 2 жилых дома и 8 сельскохозяйственных объектов. Информации о пострадавших нет. При этом синоптики уже прогнозируют резкое потепление. На следующей неделе температура может подняться до плюс 27 градусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Столичные десятиклассники сменили школьные парты на армейский плац. Учебно-полевые сборы стартовали в Минске. Юношей ждет тактическая подготовка, строевая выправка и знакомство с армейским бытом. Учащиеся столичных школ рассказали о первых днях, проведенных на сборах.
0: В самом начале, да, потому что это что-то, ну, неизвестное скорее. То есть ни разу ничего подобного не было. Но сейчас, когда уже приехал, уже понял, что все очень даже хорошо.
1: Я бы, наверное, хотел научиться, ну, так как это часть военная, во-первых, строевой подготовке, разминированию. Питание хорошее, обычное столовое питание, ничего особенного. Пока не кормили солдатской кашей, но мы ждем.
4: Я сюда приехал не один, тоже с одноклассниками. Тут все приехали с одноклассниками. Все дружные ребята, как бы ничего не переживал, ничего трудно не было тоже.
5: Сейчас у нас ведутся занятия по сбору автомата Калашникова, собирание магазина, как искусственное дыхание делать и что-то связанное с минами.
2: Важный сигнал.
6: С последнего звонка в армию школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формировать базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
7: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
6: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
25: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
6: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
8: власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
6: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о выходе на новый уровень сотрудничества с Российской Федерацией.
9: В рамках вот тех уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как и на

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк».
2: Привет!
1: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
2: Ага, живописная картина.
1: И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
2: Учения идут, все стандартно.
1: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
2: Ого! Тот самый из Чернобыля.
1: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
2: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
1: Беспрецедентное скопление техники.
2: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
1: То есть?
2: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
1: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения — это уже форма ведения боевых действий?
2: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
1: И это создает такое гравитационное поле.
2: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
1: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
2: Если маневры перерастают в реальное наступление...
1: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
2: Угу.
1: Слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
2: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
1: Поставки западного оружия?
2: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
1: Статус территории меняется?
2: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
1: И это ведь не просто галочка в международных документах.
2: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны — все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
3: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
2: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
3: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
2: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
3: В кранах пропадает вода.
2: За несколько часов ложатся вышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
3: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
2: Начнется тотальная паника.
3: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
2: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс — это ведь не только проблема комфорта.
3: Это моментально.

0: печальная смерть региональной экономики.
1: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
0: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
1: Угу.
0: Этот двигатель глохнет.
1: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
0: Армия забирает все необходимое.
1: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
0: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
1: А вывести его не может.
0: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
1: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
0: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
1: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
0: Банкоматы пустеют за часы.
1: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
0: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
1: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
0: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
1: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
0: Людей селят в школьных спортзалах, в старых домах культуры.
1: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
0: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
1: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
1: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
1: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
1: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают. А кто остается?
1: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
0: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
1: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
0: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
1: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
0: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
1: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
0: Вводится строжайшая цензура.
1: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
0: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
1: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
0: Социальные связи разрушаются.
1: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
0: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
1: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
0: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
1: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
0: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
1: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
0: Например?
1: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
0: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
1: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
0: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
1: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
0: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
1: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
0: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
1: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
0: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
1: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
0: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
1: Но это не так.
0: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
1: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
0: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
1: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
0: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
1: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
0: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
1: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
0: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
1: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
0: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
1: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
0: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
1: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
0: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
1: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
0: Дожди смывают все это в реки.
1: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
0: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
1: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
0: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
0: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию.
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительству от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы. От 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
4: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
3: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов как минимум частично может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
5: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
3: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Лепсец.
6: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. Она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
3: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
2: 2.
8: До.
2: 3.
8: Тин.
2: 4.
8: Чар.
2: 5.
8: Пач.
2: 6.
8: Че.
2: 7.
8: Сат.
2: 8.
8: Ат.
2: 9.
8: Но.
2: 10.
8: Дас.
9: выучим пакистанский. Авось пригодится.
10: Важный сигнал.
11: Учителя вне закона. В Беларуси хотят ужесточить правила работы для репетиторов. В стране обсуждают новые требования для репетиторов. Одним из главных изменений может стать создание специального реестра, без включения в который преподавать детям будет нельзя. Ввести список планируют через Департамент контроля качества образования, а данные о зарегистрированных специалистах разместят в открытом доступе на сайте министерства. Отказать в регистрации могут людям с судимостью за экстремизм, а также тем, кто не имеет профильного образования, но оказывает узкоспециализированные образовательные услуги, например, как логопед или дефектолог. Министерство образования считает, что репетиторы должны заниматься с учениками только индивидуально, не в группах. Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы национального сегмента сети интернет, зарегистрированные в Беларуси, то есть запретить им работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы, отмечают юристы.
12: Кроме того, самозанятым хотят ограничить оказание услуг по вокалу, обучению игре на музыкальных инструментах и танцам. Такие услуги, согласно проекту изменений, они смогут предоставлять только совершеннолетним в группах до 4 человек.
11: Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Теперь в Беларуси вообще нельзя открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым запретили работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
13: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
11: Инициативы властей отразились и на образовании. Сейчас в Беларуси работает только 7 частных образовательных учреждений. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
14: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
11: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. Что касается ужесточения правил работы для репетиторов, то сейчас проект находится на общественном обсуждении, которая продлится до 1 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
15: Студенты бегут от распределения, как от огня. Молодой ветеринар рассказал, как ему пришлось работать с котомогильником. Пока власти задаются вопросом, почему молодые специалисты не хотят работать на селе, ветеринар пожаловался, что во время работы по распределению вместо лечения животных вынужден был вывозить туши умерших коров в скотомогильник.
16: Препаратов нет, работников нет. Я вывозил на тракторе за город мертвых коров и скидывал в яму. У меня психика чуть не слетела за месяц работы. Я в тот момент очень много пил. В итоге я купил билет в Грузию и уже 4 года тут живу.
15: Впоследствии молодому человеку, по его словам, в связи с непройденной отработкой предъявили счет в $8000 за обучение в колледже и завели уголовное дело. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее под суд также попал житель Осиповичского района. После успешного выпуска из колледжа молодого человека ждало распределение в колхоз. Там новоиспеченный слесарь выдержал 7 месяцев работы из 12 необходимых. Суд Осиповичского района постановил взыскать со слесаря расходы, затраченные на его обучение, в размере более 5000 рублей. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина – только около половины молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением.
17: Вузы, СУЗы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профилей и уровней. Им предоставляются льготные кредиты, доплаты и доступное жилье. Как я уже говорил, сколько их в итоге закрепляется на рабочих местах. Передо мной цифры. На местах остается не более половины молодых специалистов. Преступление.
15: Ожидалось, что отработку введут даже для контрактников. Но пока этого не произошло, а министр образования Андрей Иванец сообщил, что этот вопрос на время откладывается. Не увеличились и сроки отработки. Бюджетники должны отработать 2 года, целевики – 5 лет. Зато появится новая категория выпускников, которая будет иметь 100% возможность избежать отправки на отработку в отдаленные райцентры. Это студенты, которые сами стали силовиками. Всем остальным выкрутиться будет гораздо сложнее. При этом молодые специалисты жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению.
18: 2 года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан моей организацией. На протяжении всех 2 лет отработки у меня было максимум 4 выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных, при том, что я, кстати, инвалид 3-й группы. Моя первая зарплата на полную ставку, с учетом того, что у меня 4 выходных в месяц вместо 8, составила 440 рублей. Если что, это было с подъемными молодому специалисту.
15: От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии. Ее сложно проверить, а главное – оспорить, отмечают юристы.
19: Как правило, суд не подвергает расчеты сомнению и просто взыскивает сумму, которую определили в учреждении образования.
15: Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, мало кто хочет работать несколько лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж, ведь заработки там существенно выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о том, какие учения будут проводиться на территории Беларуси в этом году.
21: В этом году на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» 2026 и специальное учение сил и средств подразделений РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026» в октябре сего года. Поэтому мы заострили в ходе своего выступления необходимость и важность участия всех контингентов в таких учениях, пригласили их еще раз принять участие в этих учениях и выразили надежду, что все формирования от всех стран-участников Организации договора коллективной безопасности, ну, наверное, к сожалению, за исключением Армении, примут участие в этих учениях и продемонстрируют решимость, сплоченность и нацеленность на совместное решение задач по обеспечению безопасности.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Новый дом. В апреле снова выросло количество легально работающих белорусов в Польше. Граждане Беларуси за последние годы резко нарастили покупку недвижимости в Польше. В прошлом году беларусы приобрели более 2500 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Это более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные польского МВД. Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше более 17,5 тысяч квартир. За 10 лет число таких сделок выросло в 5 раз. Крупнейшей группой иностранных покупателей остаются украинцы. В прошлом году они приобрели около 9,5 тысяч квартир общей площадью свыше 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем суммарная площадь жилья, купленного гражданами остальных 115 стран, включенных в статистику. При этом именно белорусы стали одной из самых быстрорастущих групп на польском рынке недвижимости, говорит эксперт профильного портала Марек Вельга.
0: Польша все чаще привлекает не спекулятивных инвесторов, а людей, которые приезжают работать, учиться, открывать бизнес и со временем планируют остаться в стране.
11: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
1: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
11: Польские СМИ отмечают, что иностранные граждане активно пользовались программой «Безопасный кредит 2%», которая появилась в 2023 году. Всего с ее помощью приобрели жилье более 3000 иностранцев. Это более 4,5% от общего числа выданных по ней кредитов. В том числе ею воспользовались более 2000 граждан Украины и почти 500 белорусов. Уехавшие соотечественники признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
22: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
11: По данным польского министерства внутренних дел, по сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы, белорусы покупают квартиры самой большой площади. Белорусы признаются, что ценят возможность жить в Польше и без виз путешествовать по европейским странам.
23: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
11: В Польше иностранные граждане могут свободно покупать квартиры, если покупка предполагает использование для личных нужд, а недвижимость не находится в приграничной зоне. В других случаях требуется разрешение Министерства внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко о создании качественной и удобной среды для жизни в Беларуси.
25: Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. В национальной стратегии устойчивого развития Беларуси На период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Армения – новая Украина. Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
2: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
15: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальные меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границ с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
3: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
15: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Жизнь довела. Смертельный антифриз. В Гомеле 3 людей отравились суррогатом. Судмедэксперты установили причину одновременной гибели мужчины и 2 женщин в Гомельской области. Трагедия произошла еще в марте. Тела 2 женщин без признаков насильственной смерти были найдены в их домах. Мужчина в это же время скончался в реанимации местной больницы. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были сожителями, а вторая женщина их знакомой. Все 3 систематически злоупотребляли алкоголем. Причиной смерти всей компании стало острое отравление этиленгликолем. Его употребление смертельно опасно. Опасно, отмечают медики.
4: Это токсичный 2-атомный спирт, который относится к суррогатам алкоголя. Из-за сладковатого вкуса и отсутствия резкого запаха его часто ошибочно выпивают вместо алкоголя. Хотя вещество используется в технических жидкостях, антифризах и тормозных системах.
11: Беларусь столкнулась с волной отравлений техническими жидкостями. Как сообщает Следственный комитет, количество таких случаев резко и серьезно увеличилось. В частности, в Борисовском районе двое мужчин умерли после употребления жидкости для очистки стекла, которую ошибочно приняли за спиртное. В самом Борисове с острым отравлением в больницу поступил 62-летний местный житель. Он перепутал щавелевую кислоту с водкой и выпил ее. Кроме того, бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением 48-летнего жителя городского поселка Мачулище. Анализ крови показал наличие изопропилового спирта. А в столице резко выросло число работников, которые получили травму в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
5: В этой связи всем нанимателям поручено усилить контроль за предсменным замером на алкотестере. Причем необходимо проводить внезапные обследования, особенно в предвыходные, выходные и праздничные дни.
11: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильна на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
17: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
11: Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
6: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
11: По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третья у Гомельского района. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова члена семей из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
8: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
7: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
9: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
7: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
12: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
7: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат региона учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки.
24: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангал.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: С последнего звонка в армию школьники Минска отправились на военные сборы. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. Юноши проходят допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. На базе Минского городского кадетского училища прошло торжественное открытие сборов учащихся Советского района Минска. На плацу построение, напутственные слова и наставления для 90 школьников. Сообщается, что главная задача – формирование базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне. Теперь такие сборы – обязательная часть школьной программы. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, итоговые оценки за их прохождение учитываются при переводе учащихся в 11 класс.
26: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
18: К Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
0: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
18: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
1: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
18: Что касается учебно-полевых сборов, то их участниками стали десятиклассники Минска. В этом году сборы будут длиться 10 дней. Для юношей они организованы в двух форматах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также круглосуточным пребыванием на базе воинских частей или Минского городского кадетского училища. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов на базах учреждений здравоохранения, подразделения МЧС, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского Красного Креста и медицинских колледжей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко об истинной сути военной присяги.
10: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
3: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
2: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
19: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств.

0: России находятся. Прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
2: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
1: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Глава Татарстана Рустам Миннеханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
5: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема в ходе наших посещений завода. Мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
6: Пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будакашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
9: Так, а что именно там случилось?
8: Трое соседей просто собрались за столом, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
9: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
8: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
9: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
8: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
9: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
8: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
9: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
8: Вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
9: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
8: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного –

0: мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
1: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
0: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
1: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
0: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
1: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
0: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
1: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма, особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
0: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
1: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
0: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
1: А между чем?
0: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
1: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
0: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
1: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
0: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
1: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
0: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
1: Так, давай по порядку, что на самом дне?
0: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
1: Ну, гаражное производство.
0: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
1: Это такой яд медленного действия.
0: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
1: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
0: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
1: И даже имитация акцизных марок, наверное?
0: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход. Но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
1: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
0: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
1: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
0: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
1: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
0: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
1: Человек слепнет навсегда.
0: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
1: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
0: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
1: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
0: Да, именно они.
1: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
0: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
1: Ничего себе.
0: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
1: Ого.
0: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
1: Они их буквально разрывают изнутри.
0: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
1: И спасти может только экстренный гемодиализ.
0: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
1: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
0: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
1: Но почему эти меры не работают на практике?
0: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
1: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
0: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
1: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
0: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
1: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
0: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
1: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
0: Классическая круговая порука.
1: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
0: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
1: Через неделю торговля возобновляется.
0: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
1: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
0: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
1: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
0: Какое?
1: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
0: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
1: Что само по себе немало, согласись.
0: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
1: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимым со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
0: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
1: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
0: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
1: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
0: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
1: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
0: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
1: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
0: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревей может работать всего один нарколог.
1: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
0: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
1: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
0: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
1: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
0: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
1: И тогда в дело вступают органы опеки.
0: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
1: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
0: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
1: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
0: Точно.
1: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет? Какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
0: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
1: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Минск для москвичей. Цены на недвижимость в Беларуси бьют все рекорды. Квадратный метр в отдаленном областном центре уже перевалил за $1000. Средняя стоимость квадрата в столице продолжает расти и уже достигла $2347. При этом дорожает недвижимость не только в Минске, рассказывает риэлтор Алена Радкович.
7: Средняя стоимость квадрата в Витебске достигла $1020. И это самые высокие цены за последние 10 лет. Всего 4 года назад квадратный метр в этом областном центре стоил около $600. В Гомеле средняя стоимость квадрата сейчас составляет $1071. В Могилеве – $1080. А в областных центрах на западе страны еще дороже.
6: Причина такого роста – повышенный спрос, в частности, со стороны россиян, которые начали массово скупать недвижимость в Беларуси на фоне блокировок интернета и других цифровых ограничений в России, говорит эксперт.
7: Заметно много приезжих из союзного государства, которые начали рассматривать покупку или аренду недвижимости, стало в феврале. Тогда российские власти начали ограничивать россиянам интернет. Потом ограничили Телеграм. И у нас была сразу еще одна волна. При этом рынок недвижимости очень чувствительный. И как только в него массово вливают деньги, он сразу же реагирует ростом цен.
6: Самая большая проблема в том, что это в итоге влияет на покупательную способность белорусов, комментирует финансовый аналитик Ольга Шпак.
8: Однако вот уровень жизни в Минске по сравнению с Россией все же ниже. В Москве, по последним данным, средняя зарплата составила 173 тысячи российских рублей. Это примерно 1900 евро. А вот в Минске средняя зарплата 3660 рублей. Это примерно 1073 евро.
6: А для россиян Беларусь, наоборот, становится более дешевым и комфортным вариантом, говорит Шпак.
8: YouTube и Instagram работают без VPN. В России ограничивают работу мессенджера Telegram, замедляют YouTube. Иногда из-за блокировок люди не могут вызвать такси или даже рассчитаться за общественный туалет. Еще раньше в России был заблокирован Instagram и профессиональная соцсеть LinkedIn. Из того, что еще привлекает россиян, в Беларуси остались магазины торговой группы Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti. Хотя вот H&M больше нет. Еще в Беларуси можно оформить карты Visa и MasterCard, а значит, хочет платить на иностранных сайтах. Также работает Apple Pay и вскоре даже криптобанки.
6: Главный страх, который звучит в обсуждениях белорусов, не сам переезд россиян, а его последствия. Люди в основном пишут, что

0: R4E, Патрия и Кобра 2 выдвинулась из редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
1: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
2: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
1: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
3: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
1: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказал, что Москве не до шуток.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Глава Татарстана Рустам Минниханов о перспективных направлениях сотрудничества с Белоруссией.
6: Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесное хозяйство. Еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров. Следующая тема вот, – в ходе наших посещений завода мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся в Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Неожиданный поворот. США заинтересованы.